0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой, потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. Да. И там я от нее кайфую просто фантастические, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
1: Да. Тоже как... Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно. Да, вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары со мной, и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Mm-hmm. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство счастья,
2: абсолютно,
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо, да. Юлмарт. Это сейчас был бы номер 1 онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на «Экзисте». Тоже «Экзист». Бизнес был там под... Ну, миллиард они что-то не делали, но уже...
1: Без... Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все... Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да. Когда рос, да. У них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да.
1: Просто
2: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это, им уважение. И тут, наверное, тоже как... Когда была Авито и Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд, и они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да.
1: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
1: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, Виктора Кузнецова, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Но многие пытаются, многие вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
2: 100%.
1: Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю час в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Да. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Но спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Да, профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня!» И мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
3: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота». Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
3: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила. Через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
3: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка. Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций. Ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
0: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
3: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков. Потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже

0: Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье. Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает. Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству. Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления. Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударит? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство — живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях. Потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
1: Мысли вслух.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врач-диетолог бренда «Мадол» назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Мадол, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Вице-премьер Александр Новак заявил, что экономическая ситуация в стране остается под полным контролем. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В ходе совещания Новак дал поручение продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы. Минфину было поручено представить доклад о состоянии фондового рынка в рамках реализации федерального проекта «Развитие финансового рынка», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно оценкам Минэкономразвития, в мае этого года рост ВВП продолжился и составил 0,3. За первые пять месяцев этого года экономика показала рост на 0,2, аналогичный показателю за первые четыре месяца. Экономический рост поддерживается потребительской активностью. С января по май оборот платных услуг населению, общественного питания и розничной торговли увеличился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно. Потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось, и они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусироваться на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе, уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Немногие хотят говорить о них. Когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но ведь это просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода вы получили за год? Я никогда не осуждаю за ответ. Мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, это показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Это продукт чего-то устоявшегося образа мышления. А что если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую. Что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые, приготовьтесь, вам это понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Давайте вернемся на 1000 лет назад, к древнему Вавилону, и увидим, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере, с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален. Но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но вы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, оно именно упадет. Это непоколебимый закон, закон гравитации. Закон мира, он очень точен. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде и от ваших способностей, и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы, и я зарабатываю эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатываю миллионы, потому что в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой, опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладонь столько, сколько хотите, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете руки, все вокруг встанет на свои места. Незаменимых людей не существует. Но все же некоторых людей очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги – это всего лишь награда, мастерство – это причина, а деньги – следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами сможете создать источник дохода по всему миру. Спросите как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Позвольте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, за ним придет и второй. И я верю, что вы можете создать источник дохода, который связан с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать: «Я не знаю, как это сделать и где искать». Но, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. И я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего 2 месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начинал? Сейчас расскажу. Я одолжил $1000 и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я был там 2 раза в месяц и получал по $15 за раз. Потом я нашел другой офис за $65 в месяц, и в итоге получалось $95. Постепенно я дошел до $400 в месяц, но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен, мне казалось, что ответ на все вопросы была тяжелая работа. Но это не так. Голос внутри меня мне говорил, что я делаю что-то не так, а потом другой голос сказал: «Если ты не можешь вымыть их все, значит, не мой их вовсе». Через 5 лет я убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же самое. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делаю по-другому. Мне интересно, какие к вам приходят идеи источников дохода? Когда вы сами будете их создавать, у вас будет вопрос: неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают, а погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите, у вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода, и вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем и большем количестве из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег, и шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого и не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это абсурдно, что нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги, но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Порой трудно угадать и угодить подарком человеку, у которого все есть. Но нужно помнить, что цель подарка – доставить радость. Поэтому, независимо от реальных чувств, следует принять подарок с благодарностью и восхищением.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын.
2: «Папа, можно у тебя кое-что спросить?»
1: «Конечно. Что случилось?»
2: «А сколько ты получаешь?»
1: «Зачем это тебе?»
2: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
1: «Ну, вообще-то 500. А что?»
3: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами.
2: «Пап, ты можешь занять мне 300?»
1: «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот. Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да ну их с ними, с 300!» Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели.
3: «Ты не спишь, сынок?» — спросил он.
2: «Нет, папа, просто лежу».
1: «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил».
3: Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца.
1: «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот.
2: «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?»
4: «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: У народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости. Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди.

0: Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гутмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гутман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гутман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Дневная аудитория многих видеосервисов в России выросла в период с января по май этого года, согласно данным ГК «Родная речь». YouTube и ВК-видео по-прежнему остаются лидерами. Интерес к Яндекс.Видео также увеличивается. Эксперты объясняют тренд сложившейся пользовательской базы YouTube и преимуществами российских платформ, интегрированных в крупные экосистемы. Исследование показало, что дневной охват YouTube увеличился на 4%, а Яндекс.Видео вырос на 7,5%. Исследование родной речи не включает данные о динамике охватов ВК-видео. ВК сообщили, что их дневная активная аудитория за первое полугодие составила 42 миллиона пользователей, не учитывая просмотры на сторонних платформах. Компания подчеркивает, что сервис остается одним из самых крупных видеоресурсов на рынке. При этом дневной охват Рутюб снизился на 13,5%. В «Газпром Медиахолдинге» полагают, что данные не полностью отражают реальное потребление контента, так как часть просмотров осуществляется через встроенные плееры. Однако, по данным Медиаскоп, средняя дневная аудитория Рутюб за полугодие превысила 20 миллионов пользователей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю. Это Сабина Тимиралиева. Спасибо. Она кондитер, предприниматель, блогер. Человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
2: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
1: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны — ужас, ужас, это слишком вкусно. Я съел Орео.
2: Да. Да.
1: Так нельзя делать. Прекращайте, это ужасно вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
2: 26.
1: 26. 99-го. 99-го? Да. 99-го года. 99-го года, вот девушка 12 точек, не знаю, так села, 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот, максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать и бизнес, и блог, это сложно, сам знаю, и погнали.
2: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на «ты»,
1: да? Да.
2: Очень приятно. Ну, я не отношусь себя к успешным. Я считаю, что как все, и мне уже 26, а не всего лишь. Но, тем не менее, сегодня я открыта, готова давать любую информацию, поэтому... Ну, я в целом всегда открыто ее раздаю, поэтому...
1: Давай начнем, наверное, немножко информации о тебе. Вот, допустим, как это все стартовало, и дальше уже, соответственно, пойдем по... Ну, как бы, дай фактуру, как говорится, что сейчас есть... Вот на данный момент из чего все началось?
2: На данный момент вот у нас есть 12 лавок, 2 кофейни, производство. В компании на данный момент работает 400 человек. Вот мы есть в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, и сейчас вот вышли в Алматы. Ну, то есть полтора года назад лавку открыли, вот буквально 2 недели как технически кофейню открыли.
1: Супер.
2: С чего началось? Ну, наверное, любая такая история начинается довольно тяжело. У меня-то она также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне бы тогда было. И где-то годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация. Как предприниматели они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, а финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
1: О-о-о.
2: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы, она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
1: Окей.
2: Если спрашивать, почему именно кондитерка,
1: mm-hmm.
2: просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
1: Офигеть, окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль, это по сути... Иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот, где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть, как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть, вот в данном случае, там, нельзя было кушать сладкое,
2: да.
1: Именно печь можно было, и вот это все пошло, потому что много же таких историй, когда именно... Бизнес открывался, исходя из боли какой-то,
2: да.
1: Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там пример простой. У Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там 400 тысяч клиентов, она по сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так.
2: Okay.
1: И ее именно из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
2: Да.
1: И в твоем проклятии твоя суперсила.
2: Да,
1: возможно, в вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
2: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать.
1: Угу.
2: Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело, ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И мне в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
1: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
2: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
1: Прикольно.
2: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
1: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент. Все когда-то с чего-то начинают. Вот это тоже момент интересный. То есть ты когда смотришь на большие компании или на крутых предпринимателей, у тебя идея, как будто он таким родился условно. И ты не представляешь его начинающим. Но ведь все начинали, и это тоже надо обязательно всем сейчас заметить. Потому что я тоже там иногда было так, что какие-то проекты начинал, заканчивал, начинал снова. Там, и каждый раз так сложно все это с нуля, но... Вот по итогу, если стабильно, постоянно делать, то вот такие результаты будут.
2: Если фокус ловить, да.
1: Что потом? То есть вот после того, как вы начали потихоньку развивать, делать, какие были вот ключевые моменты такие поворотные?
2: Вообще очень прикольно, что я как бы пекла, но чисто для себя на дому. И вот в момент, когда мама особо не рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. Я такая, значит, это точно мое. И все. Я забросила это дело, у меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. Я говорю, у меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше на такой бизнес, сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
1: А туда поехала на обучение?
2: Да-да-да.
1: О, прикольно, окей, окей.
2: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит, все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
1: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа, и производила. Все равно были сомнения?
2: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
1: Капец, прикольно. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, я очень, я, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, ну, типа, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
2: Ну, я в целом очень трусливый человек.
1: А, офигеть, да. Прикольно, прикольно. Мы раз с Улбеком общались, Шариповым, он такую классную цитату сказал: «Действие убивает страх, а страх убивает действие», да, и я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю: блин, нет, не хочу, не хочу, не могу, страшно, нет, лед, и потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю: блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
2: Да.
1: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей на Марс, он уверен, у него есть страховка от Nomad Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
2: Конечно.
1: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
2: Да, это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
1: Да, ладно. Окей, что было дальше?
2: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила: чем вы занимаетесь? Они в ответ спрашивали: а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла троих инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается, не получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая: есть в этом смысл. И она говорит: давай я попробую стать для тебя инвестором.
1: А она же в минус 700.
2: Она заложила тысяч. Квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов, я тогда накопила 3 тысячи долларов, и на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
1: Офигеть, all-in, да, короче, по сути у вас, офигеть.
2: Ну там дальше некуда же назад было идти.
1: Ага, ну по сути действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что люди большие деньги зарабатывают только за риск.
2: Да.
1: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромные риски. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит: у меня просто ответственности на миллиарды долларов.
2: Да.
1: И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто иллюзия.
2: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
1: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже он же говорил, Турлов, типа, что... А если обычному человеку не хватает $1000, мне не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
2: Нет, у нас были заказы, там, один тортик в 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
1: Паулина Кейкс.
2: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
1: Угу.
2: Мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, которая печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки, и мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая: вау, это совершенно...
1: Они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
2: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. Больше макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
1: Большой размер был.
2: Да, ну, то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
1: крышечка
2: крема.
1: Крышечка — это имеется в виду что?
2: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
1: А, ну вот, то есть, по сути... Печенька.
2: Печенье.
1: Да, короче, вот так.
2: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром. Он был моим парнем. Он уже занимался бизнесом, инфологистикой. Он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии. Ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да. Ну, тогда операционки не было там, я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес. Через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый. Мышление у людей плюс-минус.
1: Да.
2: И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да? Велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на таргет. И таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый необычный формат, люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
1: Окей, вот тут стоп. Прикольно. То есть получается, первое, что я заметила, это именно 2 недели один заказ,
2: да.
1: И все равно продолжаешь.
2: Да, а как
1: то есть,
2: иначе?
1: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот, как раз-таки никак иначе, потому что большинство людей, они... просто при первой неудаче тормозят. Mm-hmm. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, важно любить дело.
2: Да.
1: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
2: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. Да. У меня был принцип «убирай меньше из зол».
1: Угу.
2: То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть... какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут. Я стану вот этой стандартной келинкой. Ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
1: Мотивация от, да,
2: да,
1: грубо гроза,
2: да.
1: Горит и убегаешь.
2: Да.
1: Окей,
2: да.
1: Окей.
2: Тогда работала так.
1: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... У тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И
2: да,
1: ты так проанализировала.
2: Да.
1: Так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
2: Да.
1: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там... Третий раз глобально, не то, что глобально меняю сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся, тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры, потом, ну типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап — бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров, и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже работает.
2: Да.
1: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где таргет, и пошли заказы,
2: пошли,
1: да?
2: Пошли заказы, да.
1: Окей. Дальше.
2: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю. И Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
1: Ух.
2: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
1: Я угадаю, да? Ты не доверяла 100%, да?
2: Нет, для меня платить... Вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это 58 тысяч тенге.
1: Ага, окей.
2: Это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги
1: минус
2: отдавать, это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот, но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог, потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнет, и я такая, это ее вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
1: Прикольно.
2: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение, ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответы вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. Раскладывайте все плюсы и минусы решения. Выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир. Ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки. С холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. Какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного потребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Никто не может отнять у вас право быть богатым. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть разбогатеть. Быть богатым не просто хорошо, это очень хорошо. Кровь свободно циркулирует в организме, значит, вы здоровы. Деньги свободно циркулируют в вашей жизни, вы финансово здоровы. И в этом нет ничего плохого. В бедности нет добродетели. Можно сравнить это с недугом или психическим расстройством. Если вас беспокоит какой-то телесный симптом, то вы поймете, что с вами что-то не так. Вы обратитесь к доктору и постараетесь избавиться от недуга. Таким же образом, если в вашей жизни недостаточно денег, значит, с вами что-то не так. Но задумываетесь ли вы о причинах финансового недуга? И более того, пытаетесь ли его вылечить? Причин чаще всего три. Это эмоции, которые преграждают путь к успеху. Причина номер один – зависть. Завистливые мысли разрушают нас. Мы проваливаемся в пучину негатива, поэтому богатство отдаляется все дальше и дальше. Если вас раздражает процветание или богатство другого человека, значит, вы отталкиваете богатство от себя. Вы теряете то, что осуждаете. Невозможно привлечь то, что вы критикуете или то, чему завидуете. Если ваш партнер постоянно вас критикует, то какой смысл с ним оставаться? То же самое касается богатства. Если вы завидуете чьему-то богатству, немедленно прекратите. Ради вашего блага. Гоните негативные мысли прочь. Все чувства и мысли о другом человеке создаем мы сами. Завистливые мысли не приносят ничего, кроме вреда. Вы словно пьете яд в надежде, что отравится другой человек. Вы проецируете все мысли на себя.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе, в книге «Путешествие в Икслен», Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху, счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя

0: управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
1: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу осталась неизменной, несмотря на трудности с топливом. По словам Горина, средние тарифы на международных рейсах остались на уровне прошлого года и даже снизились по некоторым направлениям благодаря расширению полетных программ. Он связал это с ростом числа стыковочных рейсов, которые пользуются популярностью у пассажиров. Горин подчеркнул, что на внутреннем рынке авиакомпании, учитывая ограниченный спрос, осторожно подходят к формированию цен. Несмотря на проблемы с топливом, о которых говорят в СМИ и заявляют некоторые авиакомпании, цены на перелеты пока не увеличились, отметил он. Кроме того, Горин указал, что из России сейчас выполняются прямые рейсы в 35 стран. Параллельно растет доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. В качестве примера он привел авиасообщение с Китаем. Еженедельно между странами выполняется около 270 рейсов, из которых 150 осуществляются китайскими перевозчиками, а 120 – российскими.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Еще одну тест-систему для быстрой диагностики опасной инфекции разработали ученые Центра научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. На этот раз речь идет о кишечной инфекции – сальмонеллезе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода сальмонелла. Она поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к интоксикации, а также обезвоживанию организма. Это одно из самых распространенных пищевых отравлений в мире. Бактерии сальмонеллы очень живучие. В воде и почве могут сохраняться до нескольких месяцев, хорошо размножаются в пищевых продуктах, таких как молоко, мясо, яйца, не меняя их вкус и внешний вид. Сальмонеллез – это классическая зоонозная инфекция, то есть ее источником чаще всего становятся животные, как сельскохозяйственные, как коровы, свиньи, птицы, так и домашние питомцы – рептилии, черепахи. Также носителями опасных бактерий могут быть грызуны. Заболевание может проявляться острым гастроэнтеритом, диарея, рвота, высокая температура, обезвоживание и интоксикация. Некоторые штаммы приводят к тяжелому течению болезни. Лечение нужно начинать как можно раньше, поэтому важна быстрая диагностика. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК сальмонелла всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний. Кроме того, тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, пояснили в Роспотребнадзоре. Разработка теста велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья. Предупреждение, выявление, реагирование».
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Утамыш. В Поволжье, Крыму, Средней и Передней Азии зафиксировано более 200 тысяч населенных пунктов под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Карикенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» — спросил он. «Для напоминания», — ответил рыбак, «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться...» — человек махнул рукой — «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
2: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
1: Где?
2: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
1: Бойко – это ваш партнер по Егору Мискадру, Вулкан.
2: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Но, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие-многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
1: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
2: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые просто блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Кавун Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но он изначально, когда начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
1: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
2: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Сейлз — это же не только продать там холодильник, сейлз — это продать идею, сейлз — это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлз. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто, не знаю, пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Когда страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. Им не надо поэтому... Но даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
1: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
2: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, что тебе не хочется. Это, конечно, тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, у многих людей это просто природное.
1: А у вас?
2: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
1: Хорошо, да. А вот если поговорить, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и там и где-то поставщики долгосрочные, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега-проблемы с партнерами были, еще такое, да?
2: Или, да, или... да, да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
1: А, правда?
2: Да. Это... Партнер – это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве поставщика и так далее.
1: Это, понятно,
2: это остальное. Это... Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
1: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что, на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
2: Ключом – правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор. С моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул, вы себе представляете. Это, то есть в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил. А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная. И есть товарищеские отношения, когда, ну как, ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да. И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не, очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть, у меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
1: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
2: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
1: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в 90-е...
2: Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому. Это более сложная история.
1: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является, ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, что просто.
2: Ну, не знаю.
1: Ну, 100 миллионов долларов – это много?
2: Много.
1: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
2: Да.
1: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас, как бы немножечко его подвинув, так сказать...
2: Заработать 100
1: миллионов.
2: Миллионов
1: долларов. Заработаете 100 миллионов долларов?
2: Надо ввести еще вводное.
1: Давайте введем.
2: У меня на этот момент есть 10 миллиардов своих денег или нет?
1: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая. Нет,
2: я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было. То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
1: Долларов или рублей было?
2: Ну, считай долларов. Для него это не определяющая история, да? Ну, не то, что вот от этого там, у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был. И есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Угу. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
1: Ну да, здесь... Нет, конечно, если там, условно, речь, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда, на самом деле, такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация — это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию. Всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так, немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решения. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой, ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
2: Конечно.
1: И сегодня, конечно, они в, конечно, хороших кругах, да. Точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
2: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо. Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет.
1: Но да, проходит пару-тройку лет, и все как-то...
2: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
1: Потому что выгодно, да?
2: Потому что выгодно, конечно.
1: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
2: Нет, это не про меня.
1: Не про вас?
2: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
1: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми, в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выходят.
2: Ну, это вот сейчас вы говорите смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
1: Так.
2: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
1: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
2: кстати, прошел школу.
1: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
2: 42.
1: Старшему ребенку 42. У меня уже такой ребенок, что вот как уже можно посмотреть...
2: У меня же есть внук 8 лет. Вот, 10 лет, точнее,
1: вот, простите. Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозят, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как, почему вы на этом так акцентировали внимание?
2: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности. Когда ребенок говорит в школу: я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе и так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить ребенка. Я точно не хочу закладывать в вот эти мажорские истории в голову детям.
1: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
2: Поэтому очень большое количество детей моих и моих знакомых училось не в России.
1: Но вот у меня
2: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но угу. это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
1: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня mm-hmm. много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
2: Не знаю, вот все там, все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет. Uh-huh. Не просто нет, то есть они спрашивают, папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Роллс-Ройсах, хотя, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект. У нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
1: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
2: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это ну, неуютно.
1: Смотрите, тогда...
2: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не демонстрировать.
1: Здесь такое противоречие, мне кажется, интересное, потому что, ну, как бы, по крайней мере, я так думаю, могу ошибаться, что вот, как бы, люди, которые идут в бизнес и предпринимательство, они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот, доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я доказал.
2: Ну, вот смотрите, в какой-то момент... Было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, где, значит, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это стеросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались. Угу. Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это самое. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. И до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно, ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована да. их психика. Есть люди, которые там... я никогда не жил, мы не жили в достатке, мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький, но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
1: Вы чувствуете, что вы крутой?
2: Не очень.
1: Мне кажется, меня обманываете. Не очень, но... Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой — это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
2: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть и случайно, может быть...
1: Давайте по вашему... Вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то?
2: Слушайте, конечно, это комплексная история.
1: Ну вот давайте.
2: И для того... Я начну с того, что давайте читайте книжки.
1: Ага, какие? Сразу какие?
2: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнет диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее как бы понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексность, там нету одного чего-то вот там. И хорошо наследство получить большое.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем, месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом», —

0: не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это!» «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К июлю этого года в Дагестане функционирует 197 туристических маршрутов, что в 3 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Также отмечается, что количество средств размещения в республике к этому году возросло до 892 объектов, а общий номерной фонд превысил 13 500 единиц. В Доме дружбы прошло торжественное событие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было посвящено чествованию семей, которые много лет живут в гармонии и согласии. В зале собрались пары, отметившие 30-летие совместной жизни. Также в рамках праздника состоялась церемония вручения госнаград. В этом году медалью за любовь и верность были отмечены 14 дагестанских семей. Среди награжденных были многодетные родители, пары с долгим стажем совместной жизни, а также семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации. Дональд Трамп сообщил, что в ходе его беседы с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможная встреча между лидерами России и Украины. Американский президент выразил уверенность в том, что встреча состоится, хотя не может указать конкретное место ее проведения. По словам Трампа, Путин выразил желание провести переговоры в Москве. Запрещенный и признанный экстремистским в России Инстаграм внедрил новую функцию, позволяющую искусственному интеллекту использовать фотографии пользователей для создания изображений с их лицами. При этом владельцы аккаунтов не будут получать уведомления о данном действии. Чтобы отключить опцию, необходимо внести изменения в настройки платформы. Налоговые органы приступили к отслеживанию продаж через платформы Авито и Яндекс.Карты, что приводит к дополнительным налоговым обязательствам и штрафам. Продавцам теперь необходимо документально подтверждать каждый положительный отзыв, поскольку налоговые инспекторы рассматривают их как дополнительные продажи. Ученые установили, что сидячая работа повышает риск рака. 30 минут непрерывного сидения увеличивают вероятность смерти от онкологии на 10%. При этом легкая активность каждые полчаса снижает этот риск на 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 9 июля. Сегодня четверг, еще немного, и выходные все-таки постучатся тук-тук к нам в двери. Так что не откладываем. Хорошее настроение на потом. Начинаем прямо сейчас. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает рассвет на работе, кто только включил радио и кто пытается понять, я проснулся сам или все-таки будильник меня разбудил. Впереди новости, интересные истории, хорошая музыка и, конечно, немного юмора, потому что день, который начался с улыбки, обычно проходит, знаете, вот гораздо лучше. Доброе утро еще раз вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Совете Федерации обещали изменения в содержании отдельных школьных предметов. Итак, давайте ознакомимся. Например, в программе по литературе обновится список рекомендуемых произведений для внеклассного чтения. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится, я напомню, что учебный курс – это основы духовно-нравственной культуры народов России в обновленном формате. Ну и 40-летняя москвичка в 16 раз стала мамой, и в семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит чуть более 4 килограмм. Все это случилось накануне, об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают еще 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава». Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используется для доставки товаров. Алиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. Национальная премия «Патриот», которая объединяет проекты в сфере гражданского патриотического воспитания детей и молодежи, продолжает прием заявок. Зарегистрироваться можно до 12 сентября этого года на платформе «Молодежь России». Премия поддерживает инициативы, направленные на укрепление гражданской идентичности и национального единства, сохранение исторической памяти и традиционно-духовно-нравственных ценностей. Участвовать могут как отдельные авторы, так и организации. В этом году премию присуждают в 15 номинациях. Среди них лучший патриотический проект года, лучший медиапроект, студенческий, детский, международные и просветительские проекты, а также инициативы в сфере культуры. Лауреатов наградят в ноябре на Всероссийском патриотическом форуме. Национальная премия «Патриот» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Я напомню, что все инициативы Росмолодежи поддерживают и «Газпром». Соглашение сотрудничества было подписано еще на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Депутат Нина Останина призвала учить создавать семью с детского сада. По ее словам, необходимо с раннего возраста воспитывать взаимное уважение девушек и юношей. Но менее важны также государственные меры поддержки семей и доверие граждан к власти. Парламентария добавила, что начальное семейное воспитание должно быть в детском саду. Этому учат игрушки, книжки и сказки. Вот дальше в школе обязательно начинается с 5 класса. Должен быть предмет «Семьеведение». Ну, друзья, операторы частных бизнес-джетов в Европейском Союзе опасаются перебоев с поставками топлива, об этом пишут ведомости. Авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, обеспокоены, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам. Ситуация, напомню, что обострилась после недавней нехватки топлива в аэропорту Ницце, это во Франции. Власти Крыма заявили об отсутствии перебоев в поставках лекарств. Машины скорой и медицинской помощи всегда заправлены, служба работает штатно. Об этом сообщает ТАСС. Ситуация меняется, напомню, что каждый день, но власти делают все возможное для того, чтобы на полуострове не было перебоев с лекарствами. Российские университеты начали пересматривать формат выпускных квалификационных работ. Представители вузов при этом рассказали, что полностью отказываются от дипломов, не планируют. Но привычные письменные исследования могут измениться, об этом сообщают ведомости. Главная причина – это развитие искусственного интеллекта. В вузах считают, что классическая дипломная работа уже не всегда позволяет объективно проверить знания выпускника. Например, сочинский филиал РУДН ранее решил заменить бакалавриатские работы по юриспруденции для студентов набора 2024-2026 годов устными экзаменами. О том, что прежний формат ВКР требует пересмотра, ранее также говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьих чтениях накануне законопроекта об ужесточении требований к трудовым мигрантам, об этом сообщает РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в нашей стране, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть нашу страну в течение 15 дней, при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами, налоговые органы могут передавать данные в МВД, в соцфонд и информацию о трудовой деятельности. Если все-таки доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Нижней парламента Владиславом Дованковым направили в правительство законопроект, который предусматривает введение социального налогового вычета на оплату услуг нянь для детей до 3 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС. Инициатива предлагает внести изменения во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации и установить новый вид социального налогового вычета. Он будет распространяться на расходы семей, которые оплачивают услуги по присмотру и уходу с детьми младше 3 лет. Законопроект, я напомню, что разработан в рамках государственной политики по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости и созданию условий, которые позволяют совмещать воспитание ребенка с трудовой деятельностью. Авторы инициативы указывают, что сейчас расходы на услуги няни, если они относятся к образовательным или медицинским, не дают права на получение социального налогового вычета. Из-за этого семьи, официально оплачивающие услуги частных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых нянь не могут частично компенсировать эти расходы через механизм НДФЛ. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК. Официальный представитель Кремля также добавил, что позитивная новость, дающая законные основания российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, об этом заявил Песков, отметил, что над этим Международный олимпийский комитет там работает целая команда переговорщиков, и результаты уже видны. Я напомню, что позавчера Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Чародинском районе Дагестана еще позавчера во время дождя ночью сель нарушил транспортное сообщение 16 населенными пунктами. Грязевые потоки разрушили основную и объездные трассы. Реки вышли из берегов. Например, в селе Магар обрушился мост. Эти данные передают нам Life.ru. Власти уже закрыли маршрут Цури-Парчип. По словам, кстати, местных жителей, дома и люди не пострадали. Однако транспортное сообщение с отрезанными селами прервано. Сейчас на месте работают специалисты, оценивают масштаб разрушений и возможность восстановления дорожного полотна. Ситуация остается сложной из-за продолжающего подъема уровня воды в горных реках. Может ли бизнес решить трудности импортозамещения? Половина компаний в нашей стране столкнулись с дефицитом аналогов импортного оборудования. В лидерах проблем отрасли это станки и комплектующие, следует из запроса Российского союза предпринимателей. Появление на рынке аналогов зарубежных моделей не решило всех проблем бизнеса, говорят респонденты. Тему продолжат мои коллеги, им прямо сейчас слово.
2: Опрос РСПП, с которым ознакомился Коммерсант ФМ, выявил, что у 45% организаций высокая потребность в импортозамещении машин и оборудования. Еще 7% компаний заявили, что для них наличие аналогов зарубежных технологий – вопрос критической необходимости. В РСПП пояснили, что модернизация производства часто зависит от поставок из-за рубежа, а это дополнительные риски для игроков рынка. По данным исследования, почти 45% предприятий нуждаются в замещении иностранных комплектующих. Этот рынок остается слишком зависимым от импорта, подтверждают аналитики. Все заместить невозможно, рассуждает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
3: По нашим исследованиям, да, ситуация достаточно серьезная. Долгое время, годы, десятилетия, бизнес использовал в своей деятельности достижения всего технологического прогресса, всех стран, предприниматели. Люди очень прагматичные, поэтому все старались закупить лучшее, передовое, машины, технологии. Сейчас технологии идут дальше, прогресс идет дальше, а такой возможности привозить все самое передовое у бизнеса уже практически нет.
2: В опросе говорится, что 70% компаний не против введения требований по использованию российских технологий и оборудования. Например, если бизнес работает в рамках национальных или федеральных проектов. Примерно столько же предприятий уверены, власти должны регулировать рынок ради внедрения продукции, созданной с господдержкой. Топ-менеджер одной из крупнейших IT-компаний на условиях анонимности заявил Коммерсант ФМ, что импортозамещение часто полезно в сферах, которые связаны с нацбезопасностью. В остальных случаях бизнес мог бы спокойно использовать зарубежные технологии ради развития внутреннего рынка. Любовь к отечественным моделям – это хорошо, но она может и задушить, соглашается гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: Есть два вида оборудования сложного. Это пароконвектоматы подобного вида печи, и это рожковые кофемашины. Если мы берем Китай, там пока уровень по кофемашинам не достиг уровня итальянских машин. Поэтому для кофеен это будет очень критично. Что касается теплового оборудования, мармитов и прочего, то здесь абсолютно никакой критичной ситуации нет. Есть прекрасное российское оборудование и сложное. Например, у нас сейчас российские плиты используются для выпечки блинов. Уже 2 года только их и заказываем.
2: Импорт – это тоже определенный риск, продолжает Михаил Гончаров. В его практике был кейс, который заставил бизнесмена обратиться к российским аналогам.
4: Одна из компаний Германии, которая покупает тепловое оборудование в Китае, прямо на заводе бирки отклеивает китайские и приклеивает немецкие. И продает по цене 2-кратной от китайской цены.
2: В опросе РСПП участвовали как крупные предприятия с выручкой более 15 миллиардов рублей в год, так и небольшие компании. Однако корреляции между проблемами с импортозамещением и размером организации нет. Принцип в этой сфере при любом масштабе бизнеса одинаковый, говорит учредитель химчистки прачечной акварели Тамара Нехорошева.
5: У меня стоит немецкое оборудование, и оно уже безотказно работает в течение 16 лет. Я, безусловно, если бы стоял вопрос о том, чтобы обновить парк оборудования, выбрал бы именно немецкое оборудование. Или, может быть, Шульцес швейцарское. Потому что, во-первых, увеличенный ресурс, во-вторых, качество обработки. Проблема есть не с самим оборудованием, а с запасными частями к нему. Комплектующие родные стоят очень дорого, но наши комплектующие запасные части сервисная служба гарантии не дает.
2: Аналитики допускают, что таргет импортозамещения сдвинулся на 28-й год. Переход на отечественные аналоги – процесс долгий, дорогой и неровный. Но, как известно, дорогу осилит идущий.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог ФМ, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Дорожные новости.
1: В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Кабинет министров России расширил 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает газета.ру. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, ацикловир, лидокаин и тетрациклин. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Ну и, друзья, Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основных основ развития и процветания нашей страны. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер-министр заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. В нескольких регионах России изучают возможность вести продажи бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали. Я напомню, что в Орловской области, мы об этом говорили пару недель назад. Сейчас систему тестируют и готовят к запуску в 5 субъектах страны, об этом сообщает газета.ру. Такой формат практически утвердили уже в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры, это 0, 2, 4, 6 и 8, заправляться будут по четным дням, а нечетными 1, 3, 5, 7 и 9 по нечетным. На одну машину, я напомню, что будет разрешено не более 30 литров. Следующий опыт – это Орловской области могут принять Нижегородская, Тамбовская, Ярославские и Ивановские области. школьный предмет основы безопасности и защиты Родины хотят заменить двумя курсами: начальная военная подготовка и безопасность жизнедеятельности. Это следует из проекта приказа Минпросвещения нашей страны. Я напомню, что ранее программа по основам безопасности была модульной. Школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает вести обязательные курсы, об этом сообщает парламентская газета. Уроки хотят вести для 5-х и 9-х классов. Занятия планируется проводить в практикоориентированном формате. Ну и, друзья, 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Такие данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на саппорте в кратер вулкана россиянин получил осколочный перелом бедра. Об этом заявил nefs.ru и об этом рассказал сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. Кстати, по ее словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы. Я напомню, что ЧП на Камчатке с покалеченным россиянам показывает, что рынок экстремального туризма развивается быстрее, чем их регулирование. В Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок или переутомления. Об этом сообщает nefs.ru. Кстати, большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал широкую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может влиять на качество работы. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимость провести серьезный анализ этого вопроса. Об этом сообщает РБК. Кстати, по мнению Валерия Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какого возраста. А что может быть, наоборот, даже полезным? Из какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны? Я напомню, что ранее Великобритания и страны некоторые в Европе, такие как Норвегия и Швеция, ввели также полный запрет на соцсети и регистрацию лицам, которые не достигли 16 лет. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в палату парламента законопроект, который предполагает расширение возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья. Документы есть в электронной думской базе. Инициатива предлагает дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Документ в случае утверждения позволит использовать средства материнского капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Принятие законопроекта, по мнению авторов законопроекта, позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требует или невозможно, а улучшить ситуацию можно только за счет ремонта имеющегося жилья. Содержание отдельных школьных предметов будет уточнение с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики остается неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Мурок также отметил, что по данным просвещения, более 80% школ нашей страны уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов. Ну и, друзья, около 90% населения мира сможет увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировал онлайн-издание space.com. Тем не менее, как указано в публикации, фактический успех наблюдения будет в большой степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно одну минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков, ранее рассказал «Известиям», что астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние, однако вероятность его столкновения с нашей планетой остается очень низкой. По словам, небесное тело пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности планеты, что считается вообще редким явлением. Ну и, друзья, аномальный зной накрыл не только континент Европы, но и отдельные центральные части Азии, где столбики термометров давно преодолели отметку в 40 градусов. Это констатировало экспертное сообщество ВОЗ. Кстати, по оценкам специалистов, многие европейские государства оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. По данным директора региональной структуры ВОЗ Ханса Клюге, почти у половины стран региона полностью отсутствуют национальные планы действий по снижению рисков для здоровья населения во время экстремальной жары. Кроме того, он настаивает на том, что подобные стратегии жизненно необходимы каждому государству. Об этом сообщается в российской газете. Друзья, интересная новость. 80-летний Виорил Пентелеску стал самым возрастным абитуриентом в Румынии. Подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина, 87 лет, намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать дома. Об этом передают РИА Новости. Я напомню, что Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества, куда этим летом диплом магистра в области исследований получил уже 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусанатуша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Марин Ле Пен намерена стать президентом Франции. Об этом лидер национального объединения Франции заявила на специальной пресс-конференции. Я напомню, что еще 7 июля суд признал ее виновной по делу о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Приговор смягчили. 3 года лишения свободы, 1 под электронным браслетом, 2 условно. При этом лидер французских правых может баллотироваться и в 2027 году. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Европа постепенно сворачивается с левого курса. Тему продолжится сам Дмитрий Дрезе.
3: Ситуация во Франции очень сильно напоминает Америку накануне президентских выборов 2024 года. Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение в рамках 4 отдельных судебных процессов. Перечислить все, что ему вменялось, крайне затруднительно по причине нехватки времени. Что касается Марин Ле Пен, то ее осудили за системное правонарушение по делу о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. По версии следствия, лидер национального объединения нарушала закон аж 11 лет. По общепринятой практике, любое преследование перспективных политиков серьезно добавляет им баллы к рейтингу. Гонимых везде не то чтобы любят, но всячески сочувствуют им. Тем более, что в совпадение мало кто верит. Понятно, что те, кто борется за власть, далеко не ангелы. Но политическое преследование с целью избавиться от конкурента легко прослеживается. Как известно, Трамп в итоге выборы выиграл, причем с весомым преимуществом. У партии Марин Ле Пен также высокие шансы. Лидер французских правых сообщила, что пойдет таки на президентские выборы в тандеме с соратником и фактическим преемником Жорданом Барделла. Возможно, она впоследствии снимет свою кандидатуру в его пользу. В любом случае, интрига живет, и так называемым макронистам, сторонникам действующего главы государства, будет явно сейчас непросто. Так же, как и многочисленным левым. Главный вопрос звучит так. Какова вероятность, что Европа в целом все-таки прекратит строить коммунизм и перейдет в категорию нормальности? Конечно, нынешние правые далеко не идеальны. Особенно в Германии, где партия «Альтернатива» для Германии с очень спорной репутацией и идеологией бьет рекорды популярности. Но, может быть, центристы сделают соответствующие выводы и отойдут от далеких от реальности идей хотя бы минимально? Возможно, но лучше от этого не станет. По крайней мере, сразу. Есть прогнозы, что царство левых сменится разбродом и шатаниями, вечными противоречиями и бесконечными выборами. Общество лишилось стержня. Поиск новой объединительной идеи явно займет определенное время. И всякое в этот период может случиться. А пока налицо явный реванш Реджепа Таипа Эрдогана, которого ревнители ценностей, свободы и демократии какие-то 5-10 лет тому назад всячески критиковали за нарушение прав человека и попрание свобод, не пускали в Евросоюз. Теперь европейцы съезжаются в Анкару на саммит НАТО и не жалеют теплых слов в адрес хозяина мероприятия. Ценности, получается, теперь вторичные, когда у Турции есть сильная армия и возможность защитить Старый Свет, который категорически не хочет воевать и которого правый президент Дональд Трамп грозит оставить без поддержки в трудную минуту.
2: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Власти Дагестана окажут помощь семье погибших в пожаре детей из села Муцаул. Руководство Дагестана пообещало оказать помощь этой самой семье. Я напомню, что об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана. Я напомню, в свою очередь, о том, что 7 июля в селе загорелся частный дом. На место оперативно прибыли экстренные службы, но спасти находившиеся внутри двух детей не удалось. Семья, потерявшая в огне близких, получила слова соболезнования от руководителей республики. К родным и близким погибшим обратился временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства Магомед Рамазанов. Они пообещали, что семья окажет всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии уже выясняют ответственные органы. Друзья, следователи возбудили уголовное дело после того, как женщине потребовалась экстренная операция. Это у нас в Дагестане. Причиной стала инвазивная процедура, которую врач частной клиники с Хасаюрта провела без законного на то права. Об этом рассказали в прокуратуре Дагестана. По данным надзорного ведомства, в мае 2026 года в одной из коммерческих клиник Хасаюрта пациентке сделали вмешательство, на которое у организации не было вообще лицензии. Вскоре после манипуляции у женщины начались осложнения, ей пришлось срочно обращаться в другое медучреждение, где ее прооперировали. Прокурорская проверка подтвердила, проводить подобные процедуры клиника не имела права. Продолжаем, друзья. Дагестан намерен продолжать развитие сотрудничества с Ираном. Об этом рассказали в пресс-службе правительства нашего региона. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов встретился с представителем республики при торговом представительстве России в Иране Андреем Танаевым. Стороны обсудили, как расширить экономические и культурные связи от грузоперевозок до гуманитарных проектов. Главной темой встречи стало сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, спорте и культуре. Отдельно поговорили о работе дагестанских автоперевозчиков, которые регулярно доставляют грузы между Ираном и Дагестаном. Глава Дербента Ханлар Пашабеков подписал постановление о первых в истории города муниципальных премиях для выпускников за высокие баллы по ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Дербента. Теперь каждый предмет, сданный на 100 баллов, школьник получит по 50 тысяч рублей, а за результаты 95 до 99 баллов 30 тысяч рублей по каждому предмету. Результаты нынешнего выпуска уже стали поводом для особой гордости. Сразу 5 дербентских 11-классников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Все они уже получили сертификаты главы Дагестана по 100 тысяч рублей. Высокий суд Лондона полностью отклонил иск герцога Сассекского и еще 6 публичных персон. Их обвиняют в получении незаконном личных данных. Всего в иске описывалось 97 таких случаев. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Вместе с принцем Гарри иск подавали актрисы Элизабет Херли и Сэдди Фрост, бывший депутат парламента Саймон Хьюз, Дорин Лоуренс, которая оказалась в центре внимания прессы после убийства ее сына на расовой почве, а также Элтон Джон со своим партнером. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Все они обвиняли компанию Associated Newspapers в незаконном получении личной информации через прослушку телефонов, частных детективов, медицинские данные и по другим каналам. Однако судья Мэтью Никлин заявил, что одних подозрений недостаточно для вынесения решения. По его словам, даже если издатель не может четко назвать свой источник информации, это еще не доказывает, что он использовал нелегальные средства. Для принца Гарри это стало первым крупным поражением в суде после нескольких успешных исков против таблоидов. Рейтер допускает, что этот кейс может стать для герцога Сассекского последним. Он уже много лет ведет борьбу с журналистами. По словам Гарри, именно агрессивное преследование СМИ сыграло роль в гибели его матери, принцессы Дианы. Во время процесса против Daily Mail он также говорил, что публикации газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в настоящий кошмар. Вердикт суда принц Гарри назвал очевидным сокрытием правды и отметил, что обвинители предоставили убедительные доказательства. В Associated Newspapers, напротив, решение считают победой свободной прессы. Компания теперь собирается взыскать с истцов судебные расходы, которые, по оценке издателя, превысили 50 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечает Guardian, дело развалилось не просто так. Одним из ключевых свидетелей обвинения должен был стать бывший частный детектив Гэвин Бэрроуз. Однако незадолго до суда он отказался от собственных показаний и полностью опроверг незаконное сотрудничество с Daily Mail. В результате судья не засчитал прошлое признание детектива, а независимых доказательств у истцов не было. Обвинению не удалось обосновать ни прослушку телефонов, ни использование жучков, ни подкуп полиции. Представители принца Гарри отметили, что многие документы того периода, включая банковские счета, электронные письма и другие архивные материалы, просто были удалены или утеряны.
2: 9 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1816 году Аргентина провозгласила независимость. Иногда одно самое смелое решение становится началом истории целой страны. Главное, чтобы потом, знаете, не пришлось искать, кто же там виноват. 1877 году в Лондоне впервые прошел финал теннисного турнира в Уимблдоне. Тогда игроки еще не знали, что однажды люди будут спорить не только о счете, но и о том, кто красивее сегодня все-таки празднует победу. В 1955 году был опубликован манифест Рассела Эйнштейна, призывающий к миру и международному сотрудничеству. Иногда все-таки самые важные слова – это призыв договариваться, а не спорить, друзья. А еще 9 июля отмечается День моды. Отличный повод вспомнить, что главное украшение любого человека – это все-таки улыбка, друзья. Хотя чистые кроссовки, мне кажется, тоже никто абсолютно не отменял. А еще сегодня отличный повод улыбнуться – если вам сегодня кажется, что неделя тянется слишком долго, вспомните, до Нового года осталось меньше, чем кажется. Время летит очень быстро, чем отпуск. История все-таки напоминает нам, каждый день может стать особенным. Все зависит от того, с каким настроением мы все-таки его проживем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
1: Копейка рубль бережет.
2: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Друзья, компания Romex вложит около 14 миллиардов рублей в строительство нового логистического парка на территории нашей республики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана. Площадь будущего складского комплекса составит 175 тысяч квадратных метров. Его планируют сдавать в аренду. Инвестор уже хорошо знаком с нашим Дагестаном. Именно Romex за короткий срок возвел склад для маркетплейса «Озон» площадью 127 тысяч квадратов. Проект принес нашему Дагестану многомиллиардные инвестиции, рабочие места и стабильные налоговые поступления. Детали масштабного замысла обсудили на совещании под руководством главы Дагестана Федора Щукина. Он, кстати, поблагодарил компанию за успешный опыт и пообещал всестороннюю поддержку. Представители Ромакса дали понять, что компания довольна сотрудничеством с Дагестаном и готова увеличивать объем инвестиций. Однако на совещании прозвучали факторы, способные повлиять на сроки реализации. Глава Дагестана поручил детально проанализировать все озвученные предложения, после чего состоится еще одна встреча для финальной сверки шагов. Ну и конфликт вокруг построенного в селе Гули предприятия разгорается в Дагестане. Сельчане уверены, что производство извести работает вне закона и уничтожает все вокруг. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательской комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Еще 7 июля жители села Гули, это Кайтакский район Дагестана, собрались на сход и решили направить официальное обращение главе Дагестана и председателю правительства Магомеду Рамазанову. Поводом стал завод по производству извести, который появился вплотную к селу. Люди убеждены, что объект объект возвели незаконно, его работа наносит ощутимый вред здоровью окружающей среде. Сельчане из села Гюли Кайтакского района также отметили, что сейчас идет судебное разбирательство, однако они решили не ждать вердикта и достучаться до первых лиц региона самостоятельно. Они сейчас просят власти Дагестана взять ситуацию на контроль и добиться закрытия этого завода. Информация об удорожании отдыха в Дагестане проверк вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Макартачан в интервью Национальной службе новостей. По словам Макартачана, ательеры Дагестана ставят цену от 30 до 40% ниже, чем в Сочи. Поэтому неделя в Дагестане в четырехзвездочной модели обойдется примерно в 42 тысячи рублей без дороги. Число гостей в республике снизилось в этом году из-за последствий весенних наводнений, я напомню. Друзья, прокуратура Буйнакска контролирует установление обстоятельств хлопка газа в машине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Я напомню, что по предварительным данным инцидент произошел накануне. В 9.30 утра взорвался газ в автомобиле «Лада Веста». Пострадали находившиеся в машине супруги. Им оказывается сейчас вся медицинская помощь. Дагестанские любители кино смогут приобщиться к великой классике благодаря новому масштабному сериалу по роману Льва Толстого, рассказали создатели картины. «Война и мир» – проект станет первой отечественной многосерийной адаптацией после легендарного киноэпопеи Сергея Бондарчука. К квест вошли также признанные артисты, такие как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова и Александр Серебряков, а также Михаил Переченьков. Не будем. Ну и в продолжение темы. Пострадавшие от хлопка газа накануне в Буйнакске супруги получили по 20% ожогов тела. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. Пострадавших госпитализировали в горбольницу Буйнакска. Им провели комплекс противошоковых мероприятий. После этого супругов на реаномобиле перевезли в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале имени Вишневского. Им оказывается сейчас противоожоговая терапия. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. И аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 4000 квадратных метров вместе с земельным участком объявило Минимущество Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс, расположенный на проспекте Имама Шамиля 31Г, изначально проектировался как гостиница. Степень готовности здания оценивается в 66%. Торги пройдут в электронном формате на площадке sale.zakazrf.ru 3 августа. Прием заявок от потенциальных

0: пассажирским поездом «Москва-Дербент». Машине состава применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим. Столкновение избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Спустя несколько минут поезд продолжил движение по данному маршруту. Уголовное дело возбуждено против жителя нашей республики, который разместил в интернете аудиоматериал с призывами к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ФСБ России по Дагестану. Кстати, по версии следствия, обвиняемый опубликовал на своей странице в Телеграм аудиозапись, которая содержит призывы к осуществлению экстремистских действий. Материал был доступен для неограниченного круга лиц, что является квалифицирующим признаком состава преступления по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Друзья, продолжаем. Более 65 тысяч жителей Дагестана уже получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании Межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Майнуйла. Было отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Насколько подорожало обучение вождению из-за топливного кризиса? Цены на занятия с инструктором, как выяснил Коммерсант, пока поднимаются только частично. Стоимость одного урока, например, в Москве доходит уже до 5000 рублей. Тему продолжат мои коллеги.
1: Днем учат, по ночам ищут бензин. Мастера по вождению стараются заправляться только на сетевых заправках. Нередко приходится выезжать за город, говорят опрошенные Коммерсант ФМ представители отрасли. Автошколы пока пытаются сдержать цены, а вот частные инструкторы закладывают в прайс стояние в очередях. Если ситуация не изменится, ценник поднимут все, не исключая член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Вячеслав Максимычев.
2: Сетевые заправки цены на топливо не подняли. Но при этом водители, которые задействованы в сфере перевоза, подготовки водителей и всего прочего, поднялись. Плюс всевозможные добавки, неплановые затраты. Час занятий кто-то добавил 5%, кто-то 10%. В лучшем случае сегодня просто автошколы маржинальность свою потеряют немного. Другое дело, что сегодня повышение топлива подхлестнет инфляцию и повышение цен. Поэтому директора автошкол будут вынуждены поднять стоимость, чтобы платить зарплату выше своим сотрудникам. Хороший инструктор будет получать 200-250 тысяч. Будет за эти деньги работают. А получают в районе от 100 до 170, в зависимости от объема часов.
1: Практики с этого года стало больше на 2 часа за счет сокращения теоретической части. С 1 марта действует новая программа подготовки водителей. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025-м. Курсы обучения водителей на категорию «Б» стоят от 60 до 100 тысяч рублей за 3 месяца. Сюда входят теория, вождение и бензин. И это пока без учета подорожавшего топлива. Можно найти программы дешевле, но есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель одной из московских автошкол.
3: Очень много школ наоткрывалось, поднять бабло. 8 занятий теории. Конечно, они экономят на преподавателе, но мы считаем, что это халтура. В Яндекс пускают запрос автошколы в Медведково, например. Конечно, они идут в отзывы. Некоторые автошколы накручивают, у которых там по 400, по 500 отзывов. Знаем, как это делать, нам сами предлагали такую услугу. Позвоните в любую сетевую школу поинтересоваться. А за что я еще буду доплачивать? Горючие смазочные материалы входят ли? Сколько стоит занятие по вождению?
4: А если брать уроки вождения участников?
3: У них цены конские сейчас. У нас 1700 получается, а у них до 5000 рублей за занятие выходит.
1: Все, что заработали, разнесли по организациям. Так автошколы офлайн-формата мотивируют повышение цен. Сюда входят не только аренда и коммуналка, но и затраты на персонал. С 1 сентября все мастера производственного обучения должны иметь диплом о педагогическом образовании и пройти курсы профессиональной переподготовки по вождению. Испытания наукой, видимо, выдержат не все. Инструкторов будет меньше, а вот проверок бизнеса больше, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Плюс с февраля меняется сама система оценки учебных центров, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева.
5: Аварийность, сдача экзаменов первого раза – два главных критерия, по которым будут рейтинговаться автошколы. Какая связь между смертельными авариями, совершенных водителями до 2 лет – это выезд на встречку, это превышение скорости. Причем здесь автошколы? Нужно немножко понять. Но посмотрим, когда будет этот рейтинг. Тогда уже можно будет судить, какое он влияние оказывает на рынок. Вот от того, что кризис, если он будет углубляться, пока все держатся. Другой вопрос, каков будет спрос на образовательные услуги в таких условиях.
1: Спрос на курсы вождения пока остается стабильным, но и конкуренция в Москве усиливается. На столичном рынке работает более 200

0: 50 автошкол. Осенью многие пересмотрят прайс-листы. Потенциальные водители будут опираться скорее не на рейтинг, а на стоимость обучения. А курсы вождения, как посчитало издание ТЖ, за 5 лет подорожали на 17 с лишним тысяч. Средняя цена в автошколах по стране – 43,5 тысячи рублей.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Река Сулак накануне вышла из берегов на пойменные участки в Кизилюртовском районе Дагестана. Ситуация контролируемая, об этом сообщают местные власти. Причина выхода реки из берегов – увеличенный сброс воды на Черкесской ГЭС. Ее произвели для регулирования гидрологического режима и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Местами сейчас потопленные садовые участки, вода поступила к окраинам населенных пунктов. В Кизилюртовском районе Дагестана экстренные службы и руководство муниципалитета перешли к срочным превентивным мерам в селе Манапкала. Об этом сообщают пресс-службе администрации Кизилюртовского района. Из-за угрозы резкого повышения уровня воды в реке Сулак в зону возможного потопления попали около 50 прибрежных хозяйств. В селе Манапкала сейчас развернута группировка сил МЧС. Об этом сообщает начальник пожарно-спасательного отряда регионального главка ведомства Мусаиб Агамахмедов. Спасательное подразделение находится в состоянии повышенной готовности. В круглосуточном режиме мониторит уровень воды в реке Сулак. В Дагестане накануне из-за подмыва опоры горной рекой произошло техническое нарушение на воздушной линии электропередачи 35 кВт. Временно сейчас ограничено электроснабжение жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Специалисты филиала ДГЭнерго накануне оперативно выехали на место необходимой техники и приступили к устранению нарушений. Работы продолжаются по сию минуту до полного восстановления подачи электроэнергии. Одновременно с этим сильные продолжительные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Кара. Кайсу, что создала также аварийные ситуации на объектах распределительных сетей в Ахтынском и Рутульском районе. Бригада также Гергебельского отделения районных электрических сетей сейчас приступила к переносу комплексной трансформаторной подстанции на безопасное место. Автодорога Кизилюрт-Кастек сейчас закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. Участок закрыт с 3 по 8 километр. Сделано это из-за резкого сброса воды на Черкесской ГЭС. Возможны подтопления низменных участков прибрежных территорий и размыв дорожного полотна. Информация о предстоящей дезинфекции всех городских скважин в Хасаюрте и запрете на использование питьевой воды не соответствует действительности. Об этом сообщает единый оператор. Подобные сообщения в последние дни распространились в мессенджерах Хасаюрта. Якобы горожанам запретят использовать питьевую воду в течение 8 часов. Водоканал Хасаюрта не планирует никаких мероприятий по массовой дезинфекции скважин, а следовательно, никаких ограничений на использование питьевой воды для жителей Хасаюрта не вводилось и не вводится. Накануне водопровод Хулисма-Кумух поврежден из-за непогоды в Лакском районе Дагестана. На истоке магистрали произошел подмыв грунта, после чего трубы частично сорвало и снесло течением. В настоящее время село Кумух питает водопровод со стороны села Багикла, сообщает об этом районная администрация. По данным на 1 июля, численность населения села Кумух составляет почти 2000 человек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 9 июля. Сегодня четверг, еще немного. И выходные все-таки постучатся к нам в двери. Так что не откладываем. Хорошее настроение на потом. Начинаем прямо сейчас. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает рассвет на работе, кто только включил радио и кто пытается понять, я проснулся сам или все-таки будильник меня разбудил. Впереди новости, интересные истории, хорошая музыка и, конечно, немного юмора, потому что день, который начался с улыбки, обычно проходит, знаете, вот гораздо лучше. Доброе утро еще раз вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну, друзья, рыбная ярмарка, приуроченная ко дню рыбака, пройдет в Махачкале в течение 3 дней с 10 по 12 июля. Об этом сообщает правительство Дагестана. Ярмарка развернется на улице Пушкина. Отмечается, что гости смогут приобрести свежую, копченую и вяленую рыбу от ведущих рыбодобытчиков нашей республики. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия кубачинских, балкарских, унцикульских и других мастеров народных промыслов Дагестана и Северного Кавказа. Друзья, продолжаем. Крупный совместный логистический парк планирует построиться в Дагестане. Об этом сообщает Федор Щукин. По его словам, компания «Ромакс» намерена инвестировать в проект 14 миллиардов рублей. На нескольких гектарах предлагается строительство современного складского комплекса, который впоследствии будет передан в аренду. Данная компания уже имеет опыт работы в Дагестане. Она построила склад для «Озон» площадью 127 тысяч квадратных метров. Щукин также заявил, что республика заинтересована в новом проекте. Ну и дагестанские предприниматели начали активно переходить на упрощенку. По итогам первого квартала этого года в Дагестане число индивидуальных предпринимателей, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, выросло вдвое. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. При этом же за этот срок налоговые органы усилили камерные проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за первое полугодие проведено более 8 тысяч камерных проверок, в результате которых было доначислено свыше 23 миллионов рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ранее также сообщалось о том, что в Дагестане по итогам прошлого года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 29%. Сокращение вылова рыбы в нашей республике спровоцировало удорожание ее на рынках. В Дагестане, напомню, что выросли цены на рыбпродукты. Основная причина – сокращение объемов вылова и производства на местных фермах, что привело к снижению предложения на рынке. По данным аналитики Банка России, дополнительным фактором стал рост логистических издержек у поставщиков из других регионов из-за подорожавшего топлива. В целом, за год стоимость рыбной продукции в нашем Дагестане увеличилась почти на 15%. Ну и Федор Щукин подписал указ об увеличении региональных выплат контрактникам. До 31 августа в республике предусмотрена дополнительная выплата для граждан, которые заключили контракт с полком резерва на один год и более. Единовременная выплата в размере 4,5 миллионов рублей. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В День семьи, любви и верности премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов наградил медалями за любовь и верность 14 дагестанских семей, которые прожили в браке в 30, 40 и 50 лет и более. Среди награжденных также многодетные семьи и родители участников специальной военной операции. Магомед Рамазанов от имени главы Дагестана Федора Щукина поблагодарил аксакалов за укрепление семейных ценностей, сохранение традиций, воспитание достойных детей. Особые слова благодарности премьер адресовал многодетным семьям. Он подчеркнул, что именно в больших семьях особенно ярко проявляются традиционные ценности, которым всегда славился наш Дагестан. Уважение к старшим, забота о младших, трудолюбие, взаимопомощь и единство поколений. Отдельную благодарность Рамазанов выразил семьям, на которые выпали тяжелые испытания семей Кабипулаевых и Гамзатовых, которые воспитали детей, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Ну и порядка более 35 тысяч выплат оказано дагестанцам, пострадавшим в результате паводков. Об этом сообщают нам вице-премьер Абдурахман Махмудов. Провел заседание рабочей группы, он же, по оказанию гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС. Абдурахман Махмудов отметил, что в целом продолжается активная работа. Всего осуществлено, если быть точнее, то 34 778 выплат. Материальная помощь 25 369 выплатам. Он провел детальный опрос по каждому району и городу, сверив данные о количестве принятых, обработанных заявлений и фактически выплаченных средств. Особый акцент сделан на Дербентском, Карабулахкенских и в городе Дагестанские огни в Махачкале, где сохраняется значительное число жалоб и неотработанных обращений. Российский фондовый рынок бьет один рекорд за другим. Во вторник, например, индекс Мосбиржи спустился на 2100 базисных пунктов. Это ниже уровня декабря 2022 года. Инвесторы ждут пробития нового дна и распродают не только акции, но и высокодоходные облигации. Тему продолжат мои коллеги.
2: Снижение рынка продолжается с середины марта. Индекс гособлигаций с 18 июня упал более чем на 5%. Ситуацию с ОФЗ хорошо объясняет советский анекдот, подмечает экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч» Дмитрий Прокофьев.
3: Глава Московского государственного политического управления товарищ Ботий пригласил московских НЭПманов и сказал им, а что же, говорит, вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабочая крестьянская власть гарантирует сохранность вкладов? А НЭПманы говорят, да мы гражданин, начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?
2: Хотя доходности, наоборот, растут. Ставки по ОФЗ сейчас выше 16%. Но доверие это не внушает, продолжает Дмитрий Прокофьев.
3: В том-то и дело, что высокая доходность по облигациям растет тогда, когда у вас растут проблемы на рынке. Ситуация с дефицитом бюджета сложная. Правительству будут нужны деньги еще. Кто-то, кто знает, как дальше будет разворачиваться ситуация, скупая сейчас эти подешевевшие облигации, имеет шанс разбогатеть. Но кто эти люди, нам тоже сейчас сказать невозможно.
2: Эксперты пытаются найти причины шатания рынка в геополитике и в том, как тают надежды на снижение ключевой ставки, пока нарастает кризис топлива, который подгоняет инфляцию. Впрочем, двигают рынок явно не частные инвесторы, отмечает директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков.
4: У отдельных физлиц нету таких объемов предложения ценных бумаг. Присутствует наличие крупных продавцов, о которых, видимо, рынок мало догадывается.
2: Что касается рынка облигаций, в текущих условиях, когда Минфин продолжает активно занимать, есть вероятность, что этот инструмент также становится рискованным, продолжает Ярослав Кабаков.
4: Ставка 14-25, доходность облигаций 15-16%. Это не срочная, долгосрочная. Это ненормальная ситуация. Если трактовать в чистом виде эту ситуацию, это говорит о том, что рынок, инвестор не верит в долгосрочную историю снижения ставки. То есть накладывается либо более существенный геополитический риск, либо что.
2: При растущем дефиците бюджета в июне Минфин разместил 4-летние бонды с доходностью почти в 15% суммарно на 10 миллиардов рублей. Всего в третьем квартале правительство планирует привлечь 1,5 триллиона за счет заемных средств. Инвесторам нужно быть крайне осторожными при выборе ценных бумаг, отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций Инвестбанка Синара Александр Афонин.
5: Про ОФЗ тут доходности по большому счету в боковом тренде находились и расти начали после июньского заседания. У Минфина растут процентные расходы, то есть сейчас занимать все дороже и дороже с каждым днем. У эмитентов, у компаний аналогичная ситуация, плюс ко всему еще у многих снижаются продажи. В целом растет объем и количество дефолтов. И в общем целом, да, риски растут.
2: На этом фоне многим кажется, что безопаснее просто уйти в кэш, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: На рынке сейчас таких вот безопасных активов, ну, кроме валюты, рублей, да, фактически, наверное, нет. По крайней мере, в ближайшую неделю падение акций продолжится, могут затронуть, конечно, в том числе даже бумаги с плавающим купоном. Теоретически в золоте еще можно находиться.
2: Во вторник Минфин уже во второй раз за месяц отказывается от аукционов ОФЗ. Министерство ждет, пока рынок стабилизируется.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог FM, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне массово скупают драгоценные металлы. Об этом не только в нашем выпуске. Россияне кинулись массово скупать драгоценные металлы. В июне объем торгов в этом сегменте вырос почти в 3 раза, сообщила Московская биржа. В денежном эквиваленте рост торгов золотом вырос почти в 3 раза, серебром почти в 16 раз, платиной более чем в 2 раза, палладием чуть более 3. Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июне 2026 года увеличилось по сравнению с июнем прошлого года в 2,2 раза, говорится в сообщении. С начала текущего года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке – более 20 тысяч рублей. В Камчатском крае – 13 тысяч. Для сравнения, в Мордовии, например, минимальный набор продуктов стоит около 6 тысяч рублей. В Саратовской области – 6,5 тысяч. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от вредной еды, например, чипсов и сладостей, шоколада и мороженого. А еще ищут товары по акциям или переходят в магазины эконом-класса. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категорией товаров в нынешнем году. Стоимость ремонта по ОСАГО ограничат лимитом в 400 тысяч рублей. Взыскать сумму сверх лимита через суд не получится даже при нарушении сроков ремонта, пишут об этом «Известия». В мае 2026 года Конституционный суд ограничил безусловное право владельцев автомобилей на ремонт за счет страховщика по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей. Законопроект, который уже прошел первое чтение и получил ряд изменений ко второму, должен закрепить эту позицию. В последние годы в ОСАГО участились судебные решения с выплатами свыше 1 миллиона рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там считают инициативу своевременной. Иначе повышение расходов компании может повлечь удорожание полисов ОСАГО для всех клиентов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
9: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу осталась неизменной, несмотря на трудности с топливом. По словам Горина, средние тарифы на международных рейсах остались на уровне прошлого года и даже снизились по некоторым направлениям благодаря расширению полетных программ. Он связал это с ростом числа стыковочных рейсов, которые пользуются популярностью у пассажиров. Горин подчеркнул, что на внутреннем рынке авиакомпании, учитывая ограниченный спрос, осторожно подходят к формированию цен. Несмотря на проблемы с топливом, о которых говорят в СМИ и заявляют некоторые авиакомпании, цены на перелеты пока не увеличились, отметил он. Кроме того, Горин указал, что из России сейчас выполняются прямые рейсы в 35 стран. Параллельно растет доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. В качестве примера он привел авиасообщение с Китаем. Еженедельно между странами выполняется около 270 рейсов, из которых 150 осуществляются китайскими перевозчиками, а 120 – российскими.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все время по делу.
10: Река Сулак накануне вышла из берегов на пойменные участки в Кизилюртовском районе Дагестана. Ситуация контролируемая, об этом сообщают местные власти. Причина выхода реки из берегов – увеличенный сброс воды на Черкесской ГЭС. Ее произвели для регулирования гидрологического режима и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Местами сейчас потопленные садовые участки, вода поступила к окраинам населенных пунктов. В Кизилюртовском районе Дагестана экстренные службы и руководство муниципалитета перешли к срочным превентивным мерам в селе Манапкала. Об этом сообщают пресс-службе администрации Кизилюртовского района. Из-за угрозы резкого повышения уровня воды в реке Сулак в зону возможного потопления попали около 50 прибрежных хозяйств. В селе Манапкала сейчас развернута группировка сил МЧС. Об этом сообщает начальник пожарно-спасательного отряда регионального главковедомства Мусаиб Агамахмедов. Спасательные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. В круглосуточном режиме мониторит уровень воды в реке Сулак.
11: Уважаемые жители Кизилюртовского района, только что мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием всех профильных ведомств и глав сельских поселений. Хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в нашем районе, и о тех мерах, которые мы принимаем. В результате сброса воды из Черкесского водохранилища в реку Сулак на фоне комплекса неблагоприятных метеорологических явлений сложилась критическая обстановка. Уровень воды в Сулаке существенно повысился, это привело к серьезным последствиям. Идет интенсивный размыв берегов. Наиболее сложная обстановка на данный момент в селах Манапкала, Нижний Черюрт, Султанегюрт и Нечаевка. На опасных участках 6 дней подряд работали такие организации, как ООО «Капиталстрой», «РСИН», ДАК «Вестпорт», «Дорстрой», «Сельди». Ликвидации последствий было привлечено 19 единиц техники. Проводились руслорегулирующие мероприятия и укрепление берегов. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет. Тем не менее, безопасность людей – наш главный приоритет. Для своевременного информирования организовано оповещение через средства массовой информации, социальные сети и систему оповещения. Подготовлены 4 пункта временного размещения граждан Гельбахской, Манапкалинской, Султанегюртовской 2 и Нечаевской 2 школа. Также в готовности находится 15 автобусов для эвакуации, резервы продовольствия и постельных принадлежностей. Прошу всех жителей, особенно тех, кто проживает в прибрежной зоне, сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не пренебрегать рекомендациями специалистов. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки, фиксируют все изменения и оперативно реагируют на них. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать обстановку и минимизировать ущерб. Ситуация находится под контролем руководства Республики Дагестан, а также Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Если у вас есть вопросы или вы заметите изменения на местности, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу района 112. Мы на связи 24/7.
10: В Дагестане накануне из-за подмыва опоры горной рекой произошло техническое нарушение на воздушной линии электропередачи 35 кВт. Временно сейчас ограничено электроснабжение жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Специалисты филиала ДГЭнерго накануне оперативно выехали на место необходимой техники и приступили к устранению нарушений. Работы продолжаются по сию минуту до полного восстановления подачи электроэнергии. Одновременно с этим сильные продолжительные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Каракайсу, что создало также аварийные ситуации на объектах распределительных сетей в Ахтынском и Рутульском районе. Бригада также Гергебельского отделения районных электрических сетей сейчас приступила к переносу комплексной трансформаторной подстанции на безопасное место. Автодорога Кизилюрт-Кастек сейчас закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. Участок закрыт с 3 по 8 километр. Сделано это из-за резкого сброса воды на Черкейской ГЭС. Возможны подтопления низменных участков прибрежных территорий и размыв дорожного полотна. Но информация о предстоящей дезинфекции всех городских скважин в Хасавюрте и запрете на использование питьевой воды не соответствует действительности, об этом сообщает единый оператор. Подобные сообщения в последние дни распространились в мессенджерах Хасавюрта. Якобы горожанам запретят использовать питьевую воду в течение 8 часов. Водоканал Хасавюрта не планирует никаких мероприятий по массовой дезинфекции скважин, а следовательно, никаких ограничений на использование питьевой воды для жителей Хасавюрта не вводилось и не вводится. Накануне водопровод Хулисма-Кумух поврежден из-за непогоды в Лакском районе Дагестана. На истоке магистрали произошел подмыв грунта, после чего трубы частично сорвало и снесло течением. В настоящее время село Кумух питает водопровод со стороны села Багикла, сообщает об этом районная администрация. По данным на 1 июля, численность населения села Кумух составляет почти 2000 человек. Временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед Гаджиев Кадиев обратился к жителям района в связи с критическим подъемом уровня воды на реке Сулак. Наиболее сложная обстановка складывается в селах Манапкала, Султан Янгиюрт, Нечаевка и Нижний Чириюрт. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет, подчеркнул он. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили пресс-службе Министерства транспорта Дагестана. Речь идет о дороге Шамилькала, временный поселок. Об этом передают РИА Новости. Движение транспорта на этом участке временно закрыто для обеспечения транспортного сообщения. Сейчас организованы объездные маршруты. Кроме того, в Гергебельском районе из-за обильных осадков на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш-Ташкапур-Арканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто, организован сейчас объезд. И напомню, что всего в результате наводнения, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов, а в 96 населенных пунктах люди временно остаются без электричества. В июле этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что втрое больше, чем в 2021 году. Об этом нам сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республике к 2026 году достигло почти 1000 единиц, а общий номерной фонд превысил почти 14 тысяч единиц. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры Дагестана. Бургеры заподозрили в недовесе, как реакция «вкусная точка» скажется на репутацию бренда. Мы, например, видели недавно о том, что там полный недовес идет. Пользователи соцсетей заметили маленькую инфляцию во «вкусной» и точку. Уменьшение веса продукции не заявлено сетью напрямую. Насколько я знаю, она выходит на наш дагестанский рынок. Но в ответ на фотографии, где масса бургера в одном из заведений отличается от заявленной в меню почти на 40 грамм, пресс-служба заявила та, что вес готового бургера может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, поскольку процесс не предусматривает взвешивание ни одного ингредиента, ни собранного продукта. Тему продолжат мои коллеги.
12: Вес биг-хита с двумя котлетами из говядины, по информации продавца, составляет 216 граммов. Гостям «вкусная точка» показалось, что бургер выглядит меньше обычного. Его взвесили и увидели только 180 граммов, то есть минус 17% продукта. Агентство ТАСС опубликовало заявление пресс-службы, где отмечается, что сборка каждого бургера занимает около 25 секунд. И цель – отдать гостям продукт как можно более свежий и горячий, поэтому позиции не взвешиваются. При этом на сайте и в приложении якобы указан средний вес продуктов. Кроме того, в процессе приготовления и хранения, по заявлениям пресс-службы, любой горячий ингредиент теряет в весе. Правда, ни в заведениях быстрого питания, ни в ресторанах высокой кухни это недопустимо, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
13: Вес, указанный в меню, должен быть на тарелке. Если это сырой продукт, должно быть указано, что это сырой продукт, и при жарке это будет стоять меньше. Поэтому нет. Когда какой-то ресторатор говорит о том, что есть какая-то дельта, что это может быть меньше, нет, меньше больше ничего быть не может. Это обман потребителя. У всех единое правило. Если у тебя указан вес, там 232 грамма, то у тебя меньше быть не должно. Больше быть может.
12: Шеф-повар, су-шеф и бригадир смены должны контролировать всю работу в ресторанах. Отклонение от заявленного веса влечет большие проблемы для заведения. За недовес или несоответствие состава на юрлицо могут выписать штраф до 500 000 рублей. Как правило, чтобы не менять рецептуру, вес продукта снижается только за счет уменьшения количества каждого ингредиента. А это случайно произойти не может, отмечает шеф-повар ресторанного консалтинга Руслан Шмидов.
14: Вся продукция в ресторанах везде проходит жесткий отбор, а именно ведутся брокеражные журналы, отбор по карточкам. Расхождение по весам можно допустить плюс-минус 5 грамм. Это максимальное то, что можно допустить. Расхождение в 40 грамм – это уже недовес. Ни в одном ресторане такого быть не может, потому что вся продукция проверяется. Вкусная точка, в отличие от ресторанов, от комбинатов питания, от фабрик кухонь, где все делается человеческими руками. У них есть фабрика производства, где те же полуфабрикаты котлетные делают уже машина. И тот вес, который вы забиваете в машину, она таковую формует.
12: При этом из-за недовеса потребители не откажутся от привычной еды, уверен маркетолог в сфере общепита Борис Тетеревлев.
15: Если будет снижение потока покупателей, то это снижение никак не будет связано вот конкретно с этой ситуацией, что там, не дай бог, обманули клиента, а будет связано с естественными причинами, которые происходят в экономике. Вкусная точка будет прекрасно работать, потому что системная работа, взятая еще с Макдональдса, а системно выстроенная работа перебивает даже любой хит.
12: На практике шрингфляция может быть связана не только с желанием сэкономить со стороны производителя, но и с запросом общества, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. Тренд на уменьшение порций наблюдается во всем мире не только в ресторанах, но и на полках магазинов.
16: Мы действительно видим упаковки гораздо меньшего размера. Условно не 300-400 грамм сосисок, а две сосиски. И это тренд, который очень четко объясним. Россияне все чаще живут поодиночке. Ты, хотя, может быть, и платишь больше за условную единицу или грамм продукта, но при этом ты потом не выбрасываешь этот испортившийся продукт. Сейчас в России растет количество потребителей препаратов для лечения диабета и снижения веса. Там уже порядка 1 000 000 человек. Это тоже еще один мощный вызов, потому что это резкое подавление аппетита. При этом необходимость потреблять много белка. Появляются продукты уменьшенного размера с увеличенным содержанием белка.
12: Аналитики констатируют снижение интереса потребителей к вредной еде. По данным чек-индекса, в Москве количество чеков в заведениях фастфуда в первом полугодии снизилось на 2%.
10: Какова обстановка на дорогах в Дагестане после обильных ливней за эти дни? По информации Минтранса, в отдельных районах Дагестана повреждена дорожная инфраструктура. Идут сейчас восстановительные работы. В Агульском районе движение закрыто на участке подъезда автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Арканский мост к селу Буршак. Из-за частичного разрушения каменного арочного моста прервано транспортное сообщение в село Буршак. Сейчас прорабатывается устройство временной объездной дороги. В Ахвахском районе закрыты два участка на дороге Карата-Лологонитель. Разрушена полка дороги. Транспортное сообщение в село Логонитель прекращено. Аварийно-восстановительные работы в Ахвахском районе начнутся после снижения уровня воды в реке. В Гергеберском районе закрыто движение на 203-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Там произошел размыв дорожного полотна. Транспорт пущен в объезд через село Кикуни. На другом поврежденном участке этой дороги проезд уже восстановлен по временной схеме. Работы продолжаются. В Гунибском районе на автодороге Гунип-Кумух разрушены подходы к мосту, зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение прервано с 10 населенными пунктами. Также закрыт подъезд к селу Абох. При благоприятных погодных условиях движение по временной схеме планируют открыть к 10 июля. В Дахадавском районе сейчас прекращено движение на подъезде к селу Кунки. Нарушено сообщение с селами Кунки и Ашты. Также закрыта дорога Ашты-Дирбак-Махи. Восстановить движение на первом участке планируют только сегодня к вечеру при отсутствии повторных оползней. В Кайтакском районе закрыты два участка дорог из-за оползней, камнепадов и обвалов. Нарушено сообщениями селами Сургия, Джурбачи и Шаланша. Открытие движения по одному из участков предварительно запланировано на сегодня на 8 вечера. В Ртульском районе Дагестана, где мы вещаем, на автодороге Лучек и Хрек-Аракул размыта опора моста, произошли размывы и камнепады. Временно отсутствует транспортное сообщение селами Ихрек, Катрух и Ракул. На месте сейчас работает дорожная техника. Для Ратинском районе из-за масштабных размывов, облавов и повреждения подходов к мостам закрыт участок дороги. Для Ратак-Камилух прервано транспортное сообщение силами Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герекль и Генелоп. Открытое движение по временной схеме ориентировочно запланировано только на завтрашний вечер. На автодороге Анцух для Рата движение осуществляется сейчас по одной полосе. В Чародинском районе Дагестана на 13-м километре автодороги Гунип-Цури прервано транспортное сообщение с районом. Также закрыт участок дороги Цури-Парчип, что нарушило транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, а также подъезды к селам Садап и Цемер. Дорожная служба сейчас продолжает ликвидацию последствий стихии на участках, где движение уже организовано по временной схеме или осуществляется только по одной полосе. Такие работы ведутся сейчас на Бештинском участке, в Лакском, Хунзахских районах. Задействована спецтехника, принимаются меры для обеспечения безопасного проезда. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана рекомендует сейчас жителям и гостям Дагестана учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании поездок. Высокий суд Лондона полностью отклонил иск герцога Сассекского и еще 6 публичных персон. Их обвиняют в получении незаконным личных данных. Всего в иске описывалось 97 таких случаев. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
17: Вместе с принцем Гарри иск подавали актрисы Элизабет Херли и Сэдди Фрост, бывший депутат парламента Саймон Хьюз, Дорин Лоуренс, которая оказалась в центре внимания прессы после убийства ее сына на расовой почве, а также Элтон Джон со своим партнером. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Все они обвиняли компанию Associated Newspapers в незаконном получении личной информации через прослушку телефонов, частных детективов, медицинские данные и по другим каналам. Однако судья Мэтью Никлин заявил, что одних подозрений недостаточно для вынесения решения. По его словам, даже если издатель не может четко назвать свой источник информации, это еще не доказывает, что он использовал нелегальные средства. Для принца Гарри это стало первым крупным поражением в суде после нескольких успешных исков против таблоидов. Рейтер допускает, что этот кейс может стать для герцога Сассекского последним. Он уже много лет ведет борьбу с журналистами. По словам Гарри, именно агрессивное преследование СМИ сыграло роль в гибели его матери, принцессы Дианы. Во время процесса против Daily Mail он также говорил, что публикации газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в настоящий кошмар. Вердикт суда принц Гарри назвал очевидным сокрытием правды и отметил, что обвинители предоставили убедительные доказательства. В Associated Newspapers, напротив, решение считают победой свободной прессы. Компания теперь собирается взыскать с истцов судебные расходы, которые, по оценке издателя, превысили 50 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечает Guardian, дело развалилось не просто так. Одним из ключевых свидетелей обвинения должен был стать бывший частный детектив Гэвин Бэрроуз. Однако незадолго до суда он отказался от собственных показаний и полностью опроверг незаконное сотрудничество с Daily Mail. В результате судья не засчитал прошлое признание детектива, а независимых доказательств у истцов не было. Обвинению не удалось обосновать ни прослушку телефонов, ни использование жучков, ни подкуп полиции. Представители принца Гарри отметили, что многие документы того периода, включая банковские счета, электронные письма и другие архивные материалы, просто были удалены или утеряны.
10: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В районах Дагестана ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на наш Дагестан 7 и 8 июля. В ряде населенных пунктов произошли подтопления, размыв дорог, а также зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, отключение электроэнергии сейчас зафиксировано в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунипского, Дахадаевского, Кулинского, Левашинского, Ртульского, Табасаранского, Чародинского, Шамильского и Унцукульских районов. По каждому факту на месте сейчас направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Работа продолжается в непрерывном режиме. Теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в указанных муниципалитетах не нарушены. В результаты подъема уровня рек, схода селевых потоков и камнепадов в ряде муниципальных образований нарушено транспортное сообщение с отдельными населенными пунктами. Затронута часть села Гунипского, Гергебельского и Чародинских районов. в связи с угрозой подтопления. Более 10 домовладений в Левашинско-Кайтакском Гумбетовских районах силами МЧС проводится сейчас эвакуация жителей. По поручению Магомеда Рамазанова усилен контроль за ситуацией на Черкейской ГЭС в связи с аномальной высокой приточности реки Сулак и высоким часовым значением притока воды в водохранилище. В целях усиления контроля за ситуацией на гидроэлектростанциях Дагестана по поручению Магомеда Рамазанова усилена работа штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Работа сейчас по ликвидации последствий продолжается в непрерывном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Дагестан.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
10: 9 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1816 году Аргентина провозгласила независимость. Иногда одно самое смелое решение становится началом истории целой страны. Главное, чтобы потом, знаете, не пришлось искать, кто же там виноват. В 1877 году в Лондоне впервые прошел финал теннисного турнира в Уимблдоне. Тогда игроки еще не знали, что однажды люди будут спорить не только о счете, но и о том, кто красивее сегодня все-таки празднует победу. В 1955 году был опубликован манифест Рассела Эйнштейна, призывающий к миру и международному сотрудничеству. Иногда все-таки самые важные слова – это призыв договариваться, а не спорить, друзья. А еще 9 июля отмечается День моды. Отличный повод вспомнить, что главное украшение любого человека – это все-таки улыбка, друзья. Хотя чистые кроссовки, мне кажется, тоже никто абсолютно не отменял. А еще сегодня отличный повод улыбнуться. Если вам сегодня кажется, что неделя тянется слишком долго, вспомните, до Нового года осталось меньше, чем кажется. Время летит очень быстро, чем отпуск. История все-таки напоминает нам, каждый день может стать особенным. Все зависит от того, с каким настроением мы все-таки его проживем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
8: Друзья, компания Romex вложит около 14 миллиардов рублей в строительство нового логистического парка на территории нашей республики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана. Площадь будущего складского комплекса составит 175 тысяч квадратных метров. Его планируют сдавать в аренду. Инвестор уже хорошо знаком с нашим Дагестаном. Именно Romex за короткий срок возвел склад для маркетплейса «Озон» площадью 127 тысяч квадратов. Проект принес нашему Дагестану многомиллиардные инвестиции, рабочие места и стабильные налоговые поступления. Детали масштабного замысла обсудили на совещании под руководством главы Дагестана Федора Щукина. Он, кстати, поблагодарил компанию за успешный опыт и пообещал всестороннюю поддержку. Представители Ромакса дали понять, что компания довольна сотрудничеством с Дагестаном и готова увеличивать объем инвестиций. Однако на совещании прозвучали факторы, способные повлиять на сроки реализации. Глава Дагестана поручил детально проанализировать все озвученные предложения, после чего состоится еще одна встреча для финальной сверки шагов. Ну и конфликт вокруг построенного в селе Гули предприятия разгорается в Дагестане. Сельчане уверены, что производство извести работает вне закона и уничтожает все вокруг. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательской комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Еще 7 июля жители села Гули, это Кайтакский район Дагестана, собрались на сход и решили направить официальное обращение главе Дагестана и председателю правительства Магомеду Рамазанову. Поводом стал завод по производству извести, который появился вплотную к селу. Люди убеждены, что объект возвели незаконно, его работа наносит ощутимый вред здоровью окружающей среде. Сельчане из села Гюли Кайтакского района также отметили, что сейчас идет судебное разбирательство, однако они решили не ждать вердикта и достучаться до первых лиц региона самостоятельно. Они сейчас просят власти Дагестана взять ситуацию на контроль и добиться закрытия этого завода. Информация об удорожании отдыха в Дагестане проверк вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Макартачан в интервью Национальной службе новостей. По словам Макартачана, ательеры Дагестана ставят цену от 30 до 40% ниже, чем в Сочи. Поэтому неделя в Дагестане в четырехзвездочной модели обойдется примерно в 42 тысячи рублей без дороги. Число гостей в республике снизилось в этом году из-за последствий весенних наводнений, я напомню. Друзья, прокуратура Буйнакска контролирует установление обстоятельств хлопка газа в машине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Я напомню, что по предварительным данным, инцидент произошел накануне. В 9:30 утра взорвался газ в автомобиле «Лада Веста». Пострадали находившиеся в машине супруги. Им оказывается сейчас вся медицинская помощь. Дагестанские любители кино смогут приобщиться к великой классике благодаря новому масштабному сериалу по роману Льва Толстого, рассказали создатели картины. «Война и мир» – проект станет первой отечественной многосерийной адаптацией после легендарного киноэпопеи Сергея Бондарчука. К фест вошли также признанные артисты, такие как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова и Александр Серебряков, а также Михаил Переченьков. Ну и в продолжение темы, пострадавший от хлопка газа.

0: процентов. Торги пройдут в электронном формате на площадке sale.zakazrf.ru 3 августа. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 29 июля. Начальная цена лота составляет 565 миллионов рублей с учетом НДС. Шаг аукциона установления в размере 28 миллионов рублей. Министерство подчеркивает, что объект представляет уникальную возможность для инвесторов, желающих развивать гостиничный бизнес или иные коммерческие проекты в центральной части столицы Дагестана. Более подробная информация об условиях участия в торгах можно найти на официальном портале estage-rd.ru либо torgi.gov.ru. Друзья, продолжаем. Пассажирский поезд и трактор накануне столкнулись на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. ДТП произошло накануне на переезде в границах станции Береке, это Дербентский район. Установлено, что водитель трактора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Москва-Дербент. Машине состава применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим. Столкновение избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Спустя несколько минут поезд продолжил движение по данному маршруту. Уголовное дело возбуждено против жителя нашей республики, который разместил в интернете аудиоматериал с призывами к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ФСБ России по Дагестану. Кстати, по версии следствия, обвиняемый опубликовал на своей странице в Телеграм аудиозапись, которая содержит призывы к осуществлению экстремистских действий. Материал был доступен для неограниченного круга лиц, что является квалифицирующим признаком состава преступления по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Друзья, продолжаем. Более 65 тысяч жителей Дагестана уже получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора департамента гражданской обороны МЧС России Олега Майнуйла. Было отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Насколько подорожало обучение вождению из-за топливного кризиса? Цены на занятия с инструктором, как выяснил Коммерсант, пока поднимаются только частично. Стоимость одного урока, например, в Москве доходит уже до 5000 рублей. Тему продолжат мои коллеги.
1: Днем учат, по ночам ищут бензин. Мастера по вождению стараются заправляться только на сетевых заправках. Нередко приходится выезжать за город, говорят опрошенные Коммерсант ФМ представители отрасли. Автошколы пока пытаются сдержать цены, а вот частные инструкторы закладывают в прайс стояние в очередях. Если ситуация не изменится, ценник поднимут все, не исключая член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Вячеслав Максимычев.
2: Сетевые заправки цены на топливо не подняли. Но при этом водители, которые задействованы в сфере перевоза, подготовки водителей и всего прочего, поднялись. Плюс всевозможные добавки, неплановые затраты. Час занятий кто-то добавил 5%, кто-то 10%. В лучшем случае сегодня просто автошколы маржинальность свою потеряют немного. Другое дело, что сегодня повышение топлива подхлестнет инфляцию и повышение цен. Поэтому директора автошкол будут вынуждены поднять стоимость, чтобы платить зарплату выше своим сотрудникам. Хороший инструктор будет получать 200-250 тысяч. Будет за эти деньги работают. А получают в районе от 100 до 170, в зависимости от объема часов.
1: Практики с этого года стало больше на 2 часа за счет сокращения теоретической части. С 1 марта действует новая программа подготовки водителей. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025-м. Курсы обучения водителей на категорию Б стоят от 60 до 100 тысяч рублей за 3 месяца. Сюда входят теория, вождение и бензин. И это пока без учета подорожавшего топлива. Можно найти программы дешевле, но есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель одной из московских автошкол.
3: Очень много школ наоткрывалось, поднять бабло. 8 занятий теории. Конечно, они экономят на преподавателя, но мы считаем, что это халтура. В Яндекс пускают запрос автошколы в Медведково, например. Конечно, они идут в отзывы. Некоторые автошколы накручивают, у которых там по 400, по 500 отзывов. Знаем, как это делать, нам сами предлагали такую услугу. Позвоните в любую сетевую школу поинтересоваться. А за что я еще буду доплачивать? Горючие смазочные материалы входят ли? Сколько стоит занятие по вождению?
4: А если брать уроки вождения участников?
3: У них цены конские сейчас. У нас 1700 получается, а у них до 5000 рублей за занятие выходит.
1: Все, что заработали, разнесли по организациям. Так автошколы офлайн-формата мотивируют повышение цен. Сюда входят не только аренда и коммуналка, но и затраты на персонал. С 1 сентября все мастера производственного обучения должны иметь диплом о педагогическом образовании и пройти курсы профессиональной переподготовки по вождению. Испытания наукой, видимо, выдержат не все. Инструкторов будет меньше, а вот про

0: Проверок бизнеса больше, не исключают собеседники «Коммерсант ФМ». Плюс с февраля меняется сама система оценки учебных центров, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева.
1: Аварийность, сдача экзаменов первого раза – два главных критерия, по которым будут рейтинговаться автошколы. Какая связь между смертельными авариями, совершенных водителями до 2 лет – это выезд на встречку, это превышение скорости. Причем здесь автошкола, нужно немножко понять. Ну, посмотрим, когда будет этот рейтинг, тогда уже можно будет судить, какое он влияние оказывает на рынок. Вот от того, что кризис, если он будет углубляться, пока все держатся. Другой вопрос, каков будет спрос на образовательные услуги в таких условиях.
0: Спрос на курсы вождения пока остается стабильным, но и конкуренция в Москве усиливается. На столичном рынке работает более 250 автошкол. Осенью многие пересмотрят прайс-листы. Потенциальные водители будут опираться скорее не на рейтинг, а на стоимость обучения. А курсы вождения, как посчитало издание ТЖ, за 5 лет подорожали на 17 с лишним тысяч. Средняя цена в автошколах по стране – 43,5 тысячи рублей.
2: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед Гаджиев Кадиев обратился к жителям района в связи с критическим подъемом уровня воды на реке Сулак. Наиболее сложная обстановка складывается в селах Манапкала, Султан-Янгиюрт, Нечаевка и Нижний Чериюрт. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет, подчеркнул он. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Дагестана. Речь идет о дороге Шамилькала, временный поселок, об этом передают РИА Новости. Движение транспорта на этом участке временно закрыто для обеспечения транспортного сообщения. Сейчас организованы объездные маршруты. Кроме того, в Гергебельском районе из-за обильных осадков на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш-Ташкапур-Арканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто, организован сейчас объезд. И напомню, что всего в результате наводнения, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов, а в 96 населенных пунктах люди временно остаются без электричества. Ну и, друзья, водопровод Хулисмакумух, поврежденный из-за непогоды в Лакском районе Дагестана, на истоке магистрали произошел подмыв грунта, после чего трубы частично сорвало и снесло течением. В настоящее время село Кумух питает водопровод со стороны села Багикла, сообщили в районной администрации. Я напомню, что по данным на этот месяц численность населения села Кумух составляет почти 2000 человек. К июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что втрое больше, чем в 2021 году. Об этом нам сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республике к 2026 году достигло почти 1000 единиц, а общий номерной фонд превысил почти 14 тысяч единиц. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры Дагестана. Ну а госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей. Такой законопроект на отзыв правительства направил первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев. Изменения предлагает внести в налоговый кодекс. Как отмечают в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 9 июля. Сегодня четверг, еще немного, и выходные все-таки постучатся тук-тук к нам в двери. Так что не откладываем хорошее настроение на потом. Начинаем прямо сейчас. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает рассвет на работе, кто только включил радио и кто пытается понять, я проснулся сам или все-таки будильник меня разбудил. Впереди новости, интересные истории, хорошая музыка и, конечно, немного юмора, потому что день, который начался с улыбки, обычно проходит, знаете, вот гораздо лучше. Доброе утро еще раз вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Совете Федерации обещали изменения в содержании отдельных школьных предметов. Итак, давайте ознакомимся. Например, в программе по литературе обновится список рекомендуемых произведений для внеклассного чтения. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится, я напомню, что учебный курс — это основы духовно-нравственной культуры народов России в обновленном формате. Ну и 40-летняя москвичка в 16 раз стала мамой, в семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит чуть более 4 килограмм, все это случилось накануне, об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно, отмечается, что родители также воспитывают еще 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава». Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используется для доставки товаров. Алиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. Национальная премия «Патриот», которая объединяет проекты в сфере гражданского патриотического воспитания детей и молодежи, продолжает прием заявок. Зарегистрироваться можно до 12 сентября этого года на платформе «Молодежь России». Премия поддерживает инициативы, направленные на укрепление гражданской идентичности и национального единства, сохранение исторической памяти и традиционно-духовно-нравственных ценностей. Участвовать могут как отдельные авторы, так и организации. В этом году премию присуждают в 15 номинациях. Среди них лучший патриотический проект года, лучший медиапроект, студенческий, детский, международные и просветительские проекты, а также инициативы в сфере культуры. Лауреатов наградят в ноябре на Всероссийском патриотическом форуме. Национальная премия «Патриот» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Я напомню, что все инициативы Росмолодежи поддерживают и «Газпром». Соглашение сотрудничества было подписано еще на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Депутат Нина Останина призвала учить создавать семью с детского сада. По ее словам, необходимо с раннего возраста воспитывать взаимное уважение девушек и юношей. Но менее важны также государственные меры поддержки семей и доверия граждан к власти. Парламентарий добавила, что начальное семейное воспитание должно быть в детском саду. Этому учат игрушки, книжки и сказки. Вот дальше в школе обязательно начинается с 5 класса. Должен быть предмет «Семьеведение». Ну, друзья, операторы частных бизнес-джетов в Европейском Союзе опасаются перебоев с поставками топлива, об этом пишут ведомости. Авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, обеспокоены, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам. Ситуация, напомню, что обострилась после недавней нехватки топлива в аэропорту Ницце, это во Франции. Власти Крыма заявили об отсутствии перебоев в поставках лекарств. Машина скорой и медицинской помощи всегда заправлены, служба работает штатно. Об этом сообщает ТАСС. Ситуация меняется, напомню, что каждый день, но власти делают все возможное для того, чтобы на полуострове не было перебоев с лекарствами. Российские университеты начали пересматривать формат выпускных квалификационных работ. Представители вузов при этом рассказали, что полностью отказываются от дипломов, не планируют. Но привычные письменные исследования могут измениться, об этом сообщают ведомости. Главная причина – это развитие искусственного интеллекта. В вузах считают, что классическая дипломная работа уже не всегда позволяет объективно проверить знания выпускника. Например, сочинский филиал РУДН ранее решил заменить бакалавриатские работы по юриспруденции для студентов набора 2024-2026 годов устными экзаменами. О том, что прежний формат ВКР требует пересмотра, ранее также говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьих чтениях накануне законопроекта об ужесточении требований к трудовым мигрантам, об этом сообщает РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в нашей стране, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть нашу страну в течение 15 дней, при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами, налоговые органы могут передавать данные в МВД, в соцфонд и информацию о трудовой деятельности. Если все-таки доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Нижней парламента Владиславом Дованковым направили в правительство законопроект, который предусматривает введение социального налогового вычета на оплату услуг нянь для детей до 3 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС. Инициатива предлагает внести изменения во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации и установить новый вид социального налогового вычета. Он будет распространяться на расходы семей, которые оплачивают услуги по присмотру и уходу с детьми младше 3 лет. Законопроект, я напомню, что разработан в рамках государственной политики по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости и созданию условий, которые позволяют совмещать воспитание ребенка с трудовой деятельностью. Авторы инициативы указывают, что сейчас расходы на услуги няни, если они относятся к образовательным или медицинским, не дают права на получение социального налогового вычета. Из-за этого семьи, официально оплачивающие услуги частных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых нянь, не могут частично компенсировать эти расходы через механизм НДФЛ. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК. Официальный представитель Кремля также добавил, что позитивная новость, дающая законные основания российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, об этом заявил Песков, отметив, что над этим Международный олимпийский комитет там работает целая команда переговорщиков, и результаты уже видны. Я напомню, что позавчера Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Чародинском районе Дагестана еще позавчера во время дождя ночью сель нарушил транспортное сообщение 16 населенными пунктами. Грязевые потоки разрушили основную и объездные трассы. Реки вышли из берегов. Например, в селе Магар обрушился мост. Его, эти данные передают нам Life.ru. Власти уже закрыли маршрут Цури-Парчип. По словам, кстати, местных жителей, дома и люди не пострадали. Однако транспортное сообщение с отрезанными селами прервано. Сейчас на месте работают специалисты, оценивает масштаб разрушений и возможность восстановления дорожного полотна. Ситуация остается сложной из-за продолжающего подъема уровня воды в горных реках. Может ли бизнес решить трудности импортозамещения? Половина компаний в нашей стране столкнулись с дефицитом аналогов импортного оборудования. В лидерах проблем отрасли это станки и комплектующие, следует из запроса Российского союза предпринимателей. Появление на рынке аналогов зарубежных моделей не решило всех проблем бизнеса, говорят респонденты. Тему продолжат мои коллеги. Им прямо сейчас слово.
2: Опрос РСПП, с которым ознакомился Коммерсант ФМ, выявил, что у 45% организаций высокая потребность в импортозамещении машин и оборудования. Еще 7% компаний заявили, что для них наличие аналогов зарубежных технологий – вопрос критической необходимости. В РСПП пояснили, что модернизация производства часто зависит от поставок из-за рубежа, а это дополнительные риски для игроков рынка. По данным исследования, почти 45% предприятий нуждаются в замещении иностранных комплектующих. Этот рынок остается слишком зависимым от импорта, подтверждают аналитики. Все заместить невозможно, рассуждает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
3: По нашим исследованиям, да, ситуация достаточно серьезная. Долгое время, годы, десятилетия, бизнес использовал в своей деятельности достижения всего технологического прогресса, всех стран, предприниматели. Люди очень прагматичные, поэтому все старались закупить лучшее, передовое, машины, технологии. Сейчас технологии идут дальше, прогресс идет дальше, а такой возможности привозить все самое передовое у бизнеса уже практически нет.
2: В опросе говорится, что 70% компаний не против введения требований по использованию российских технологий и оборудования. Например, если бизнес работает в рамках национальных или федеральных проектов. Примерно столько же предприятий уверены, власти должны регулировать рынок ради внедрения продукции, созданной с господдержкой. Топ-менеджер одной из крупнейших IT-компаний на условиях анонимности заявил Коммерсант ФМ, что импортозамещение часто полезно в сферах, которые связаны с нацбезопасностью. В остальных случаях бизнес мог бы спокойно использовать зарубежные технологии ради развития внутреннего рынка. Любовь к отечественным моделям – это хорошо, но она может и задушить, соглашается гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: Есть два вида оборудования сложного. Это пароконвектоматы подобного вида печи, и это рожковые кофемашины. Если мы берем Китай, там пока уровень по кофемашинам не достиг уровня итальянских машин. Поэтому для кофеен это будет очень критично. Что касается теплового оборудования, мармитов и прочего, то здесь абсолютно никакой критичной ситуации нет. Есть прекрасное российское оборудование и сложное. Например, у нас сейчас российские плиты используются для выпечки блинов. Уже 2 года только их и заказываем.
2: Импорт – это тоже определенный риск, продолжает Михаил Гончаров. В его практике был кейс, который заставил бизнесмена обратиться к российским аналогам.
4: Одна из компаний Германии, которая покупает тепловое оборудование в Китае, прямо на заводе бирки отклеивает китайские и приклеивает немецкие. И продает по цене 2-кратной от китайской цены.
2: В опросе РСПП участвовали как крупные предприятия с выручкой более 15 миллиардов рублей в год, так и небольшие компании. Однако корреляции между проблемами с импортозамещением и размером организации нет. Принцип в этой сфере при любом масштабе бизнеса одинаковый, говорит учредитель химчистки прачечной акварели Тамара Нехорошева.
5: У меня стоит немецкое оборудование, и оно уже безотказно работает в течение 16 лет. Я, безусловно, если бы стоял вопрос о том, чтобы обновить парк оборудования, выбрал бы именно немецкое оборудование. Или, может быть, Шульцес швейцарское. Потому что, во-первых, увеличенный ресурс, во-вторых, качество обработки. Проблема есть не с самим оборудованием, а с запасными частями к нему. Комплектующие родные стоят очень дорого. На наши комплектующие запасные части сервисная служба гарантии не дает.
2: Аналитики допускают, что таргет импортозамещения сдвинулся на 28-й год. Переход на отечественные аналоги – процесс долгий, дорогой и неровный. Но, как известно, дорогу осилит идущий.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог ФМ, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводится требование об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике, сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Кабинет министров России расширил 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает газета.ру. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, ацикловир, лидокаин и тетрациклин. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Ну и, друзья, Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основных основ развития и процветания нашей страны. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер-министр заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. В нескольких регионах России изучают возможность вести продажи бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали. Я напомню, что в Орловской области, мы об этом говорили пару недель назад. Сейчас систему тестируют и готовят запуск в 5 субъектах страны, об этом сообщает газета.ру. Такой формат практически утвердили уже в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры, это 0, 2, 4, 6 и 8, заправляться будут по четным дням, а нечетными 1, 3, 5, 7 и 9 по нечетным. На одну машину, я напомню, что будет разрешено не более 30 литров. Следующий опыт – это Орловской области могут принять Нижегородская, Тамбовская, Ярославские и Ивановские области. Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Это следует из проекта приказа Минпросвещения нашей страны. Я напомню, что ранее программа по «Основам безопасности» была модульной. Школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает вести обязательные курсы, об этом сообщает парламентская газета. Уроки хотят вести для 5-х и 9-х классов. Занятия планируется проводить в практикоориентированном формате. Ну и, друзья, 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Такие данные опроса. Большинство воспринимает первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на саппорте в кратер вулкана россиянин получил осколочный перелом бедра. Об этом заявил Nevs.ru и об этом рассказал сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. Кстати, по ее словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы. Я напомню, что ЧП на Камчатке с покалеченным россиянам показывает, что рынок экстремального туризма развивается быстрее, чем их регулирование. В Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок или переутомления. Об этом сообщает Nevs.ru. Кстати, большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал широкую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может влиять на качество работы. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимость провести серьезный анализ этого вопроса, об этом сообщает РБК. Кстати, по мнению Валерия Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какого возраста, а что может быть, наоборот, даже полезным, из какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. Я напомню, что ранее Великобритания и страны некоторые в Европе, такие как Норвегия и Швеция, ввели также полный запрет на соцсети и регистрацию лицам, которые не достигли 16 лет. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в палату парламента законопроект, который предполагает расширение возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья. Документы есть в электронной думской базе. Инициатива предлагает дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Документ в случае утверждения позволит использовать средства материнского капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Принятие законопроекта, по мнению авторов, законопроекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требует или невозможно, а улучшить ситуацию можно только за счет ремонта имеющегося жилья. Содержание отдельных школьных предметов будет уточнение с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики остается неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Мурок также отметил, что по данным просвещения, более 80% школ нашей страны уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов. Ну и, друзья, около 90% населения мира сможет увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировал онлайн-издание space.com. Тем не менее, как указано в публикации, фактический успех наблюдения будет в большой степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно одну минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков, ранее рассказал «Известиям», что астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние, однако вероятность его столкновения с нашей планетой остается очень низкой. По словам, небесное тело пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности планеты, что считается вообще редким явлением. Ну, друзья, аномальный зной накрыл не только континент Европы, но и отдельные центральные части Азии, где столбики термометров давно преодолели отметку в 40 градусов. Это констатировало экспертное сообщество ВОЗ. Кстати, по оценкам специалистов, многие европейские государства оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. По данным директора региональной структуры ВОЗ Ханса Клюге, почти у половины стран региона полностью отсутствуют национальные планы действий по снижению рисков для здоровья населения во время экстремальной жары. Кроме того, он настаивает на том, что подобные стратегии жизненно необходимы каждому государству. Об этом сообщается в российской газете. Друзья, интересная новость. 80-летний Виорил Пентилеску стал самым возрастным абитуриентом в Румынии. Подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина, 87 лет, намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентилеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать дома. Об этом передают РИА Новости. Я напомню, что Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества, куда этим летом диплом магистра в области истории получил уже 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусана Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Марин Ле Пен намерена стать президентом Франции. Об этом лидер национального объединения Франции заявила на специальной пресс-конференции. Я напомню, что еще 7 июля суд признал ее виновной по делу о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Приговор смягчили. 3 года лишения свободы, 1 под электронным браслетом, 2 условно. При этом лидер французских правых может баллотироваться и в 2027 году. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Европа постепенно сворачивается с левого курса. Тему продолжится сам Дмитрий Дризе.
5: Ситуация во Франции очень сильно напоминает Америку накануне президентских выборов 2024 года. Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение в рамках 4 отдельных судебных процессов. Перечислить все, что ему вменялось, крайне затруднительно по причине нехватки времени. Что касается Марин Ле Пен, то ее осудили за системное правонарушение по делу о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. По версии следствия, лидер национального объединения нарушала закон аж 11 лет. По общепринятой практике, любое преследование перспективных политиков серьезно добавляет им баллы к рейтингу. Гонимых везде не то чтобы любят, но всячески сочувствуют им. Тем более, что в совпадение мало кто верит. Понятно, что те, кто борется за власть, далеко не ангелы. Но политическое преследование с целью избавиться от конкурента легко прослеживается. Как известно, Трамп в итоге выборы выиграл, причем с весомым преимуществом. У партии Марин Ле Пен также высокие шансы. Лидер французских правых сообщила, что пойдет таки на президентские выборы в тандеме с соратником и фактическим преемником Жорданом Бардела. Возможно, она впоследствии снимет свою кандидатуру в его пользу. В любом случае, интрига живет, и так называемым макронистам, сторонникам действующего главы государства, будет явно сейчас непросто. Так же, как и многочисленным левым. Главный вопрос звучит так. Какова вероятность, что Европа в целом все-таки прекратит строить коммунизм и перейдет в категорию нормальности? Конечно, нынешние правые далеко не идеальны. Особенно в Германии, где партия «Альтернатива» для Германии с очень спорной репутацией и идеологией бьет рекорды популярности. Но, может быть, центристы сделают соответствующие выводы и отойдут от далеких от реальности идей хотя бы минимально? Возможно, но лучше от этого не станет. По крайней мере, сразу. Есть прогнозы, что царство левых сменится разбродом и шатаниями, вечными противоречиями и бесконечными выборами. Общество лишилось стержня. Поиск новой объединительной идеи явно займет определенное время. И всякое в этот период может случиться. А пока налицо явный реванш Реджепа Тайипа Эрдогана, которого ревнители ценностей, свободы и демократии какие-то 5-10 лет тому назад всячески критиковали за нарушение прав человека и попрание свобод, не пускали в Евросоюз. Теперь европейцы съезжаются в Анкару на саммит НАТО и не жалеют теплых слов в адрес хозяина мероприятия. Ценности, получается, теперь вторичные, когда у Турции есть сильная армия и возможность защитить Старый Свет, который категорически не хочет воевать и которого правый президент Дональд Трамп грозит оставить без поддержки в трудную минуту.
2: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Власти Дагестана окажут помощь семье погибших в пожаре детей и села Муцаул. Руководство Дагестана пообещало оказать помощь этой самой семье. Я напомню, что об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана. Я напомню, в свою очередь, о том, что 7 июля в селе загорелся частный дом. На место оперативно прибыли экстренные службы, но спасти находившиеся внутри двух детей не удалось. Семья, потерявшая в огне близких, получила слова соболезнования от руководителей республики. К родным и близким погибшим обратился временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства Магомед Рамазанов. Они пообещали, что семья окажет всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии уже выясняют ответственные органы. Друзья, следователи возбудили уголовное дело после того, как женщине потребовалась экстренная операция. Это у нас в Дагестане. Причиной стала инвазивная процедура, которую врач частной клиники с Хасаюрта провела без законного на то права. Об этом рассказали в прокуратуре Дагестана. По данным надзорного ведомства, в мае 2026 года в одной из коммерческих клиник Хасаюрта пациентки сделали вмешательство, на которое у организации не было вообще лицензии. Вскоре после манипуляции у женщины начались осложнения, ей пришлось срочно обращаться в другое медучреждение, где ее прооперировали. Прокурорская проверка подтвердила, проводить подобные процедуры клиника не имела права. Продолжаем, друзья. Дагестан намерен продолжать развитие сотрудничества с Ираном. Об этом рассказали в пресс-службе правительства нашего региона. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов встретился с представителем республики при торговом представительстве России в Иране Андреем Танаевым. Стороны обсудили, как расширить экономические и культурные связи от грузоперевозок до гуманитарных проектов. Главной темой встречи стало сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, спорте и культуре. Отдельно поговорили о работе дагестанских автоперевозчиков, которые регулярно доставляют грузы между Ираном и Дагестаном. Глава Дербента Ханлар Пашабеков подписал постановление о первых в истории города муниципальных премиях для выпускников за высокие баллы по ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Дербента. Теперь каждый предмет, сданный на 100 баллов, школьник получит по 50 тысяч рублей, а за результаты 95 до 99 баллов 30 тысяч рублей по каждому предмету. Результаты нынешнего выпуска уже стали поводом для особой гордости. Сразу 5 дербентских 11-классников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Все они уже получили сертификаты главы Дагестана по 100 тысяч рублей. Высокий суд Лондона полностью отклонил иск герцога Сассекского и еще 6 публичных персон. Их обвиняют в получении незаконным личных данных. Всего в иске описывалось 97 таких случаев. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Вместе с принцем Гарри иск подавали актрисы Элизабет Херли и Сэдди Фрост, бывший депутат парламента Саймон Хьюз, Дорин Лоуренс, которая оказалась в центре внимания прессы после убийства ее сына на расовой почве, а также Элтон Джон со своим партнером. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Все они обвиняли компанию Associated Newspapers в незаконном получении личной информации через прослушку телефонов, частных детективов, медицинские данные и по другим каналам. Однако судья Мэтью Никлин заявил, что одних подозрений недостаточно для вынесения решения. По его словам, даже если издатель не может четко назвать свой источник информации, это еще не доказывает, что он использовал нелегальные средства. Для принца Гарри это стало первым крупным поражением в суде после нескольких успешных исков против таблоидов. Рейтер допускает, что этот кейс может стать для герцога Сассекского последним. Он уже много лет ведет борьбу с журналистами. По словам Гарри, именно агрессивное преследование СМИ сыграло роль в гибели его матери, принцессы Дианы. Во время процесса против Daily Mail он также говорил, что публикации газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в настоящий кошмар. Вердикт суда принц Гарри назвал очевидным сокрытием правды и отметил, что обвинители предоставили убедительные доказательства. В Associated Newspapers, напротив, решение считают победой свободной прессы. Компания теперь собирается взыскать с истцов судебные расходы, которые, по оценке издателя, превысили 50 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечает Guardian, дело развалилось не просто так. Одним из ключевых свидетелей обвинения должен был стать бывший частный детектив Гэвин Бэрроуз. Однако незадолго до суда он отказался от собственных показаний и полностью опроверг незаконное сотрудничество с Daily Mail. В результате судья не засчитал прошлое признание детектива, а независимых доказательств у истцов не было. Обвинению не удалось обосновать ни прослушку телефонов, ни использование жучков, ни подкуп полиции. Представители принца Гарри отметили, что многие документы того периода, включая банковские счета, электронные письма и другие архивные материалы, просто были удалены или утеряны.
2: 9 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1816 году Аргентина провозгласила независимость. Иногда одно самое смелое решение становится началом истории целой страны. Главное, чтобы потом, знаете, не пришлось искать, кто же там виноват. В 1877 году в Лондоне впервые прошел финал теннисного турнира в Уимблдоне. Тогда игроки еще не знали, что однажды люди будут спорить не только о счете, но и о том, кто красивее сегодня все-таки празднует победу. В 1955 году был опубликован манифест Рассела Эйнштейна, призывающий к миру и международному сотрудничеству. Иногда все-таки самые важные слова – это призыв договариваться, а не спорить, друзья. А еще 9 июля отмечается День моды. Отличный повод вспомнить, что главное украшение любого человека – это все-таки улыбка, друзья. Хотя чистые кроссовки, мне кажется, тоже никто абсолютно не отменял. А еще сегодня отличный повод улыбнуться. Если вам сегодня кажется, что неделя тянется слишком долго, вспомните, до Нового года осталось меньше, чем кажется. Время летит очень быстро, чем отпуск. История все-таки напоминает нам, каждый день может стать особенным. Все зависит от того, с каким настроением мы все-таки его проживем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Друзья, компания Romex вложит около 14 миллиардов рублей в строительство нового логистического парка на территории нашей республики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана. Площадь будущего складского комплекса составит 175 тысяч квадратных метров. Его планируют сдавать в аренду. Инвестор уже хорошо знаком с нашим Дагестаном. Именно Romex за короткий срок возвел склад для маркетплейса «Озон» площадью 127 тысяч квадратов. Проект принес нашему Дагестану многомиллиардные инвестиции, рабочие места и стабильные налоговые поступления. Детали масштабного замысла обсудили на совещании под руководством главы Дагестана Федора Щукина. Он, кстати, поблагодарил компанию за успешный опыт и пообещал всестороннюю поддержку. Представители Ромакса дали понять, что компания довольна сотрудничеством с Дагестаном и готова увеличивать объем инвестиций. Однако на совещании прозвучали факторы, способные повлиять на сроки реализации. Глава Дагестана поручил детально проанализировать все озвученные предложения, после чего состоится еще одна встреча для финальной сверки шагов. Ну и конфликт вокруг построенного в селе Гули предприятия разгорается в Дагестане. Сельчане уверены, что производство извести работает вне закона и уничтожает все вокруг. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательской комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Еще 7 июля жители села Гули, это Кайтакский район Дагестана, собрались на сход и решили направить официальное обращение главе Дагестана и председателю правительства Магомеду Рамазанову. Поводом стал завод по производству извести, который появился вплотную к селу. Люди убеждены, что объект возвели незаконно, а его работа наносит ощутимый вред здоровью окружающей среде. Сельчане из села Гюли Кайтакского района также отметили, что сейчас идет судебное разбирательство, однако они решили не ждать вердикта и достучаться до первых лиц региона самостоятельно. Они сейчас просят власти Дагестана взять ситуацию на контроль и добиться закрытия этого завода. Информация об удорожании отдыха в Дагестане проверк вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Макартачан в интервью Национальной службе новостей. По словам Макартачана, ательеры Дагестана ставят цену от 30 до 40% ниже, чем в Сочи. Поэтому неделя в Дагестане в четырехзвездочной модели обойдется примерно в 42 тысячи рублей без дороги. Число гостей в республике снизилось в этом году из-за последствий весенних наводнений, я напомню. Друзья, прокуратура Буйнакска контролирует установление обстоятельств хлопка газа в машине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Я напомню, что по предварительным данным инцидент произошел накануне. В 9.30 утра взорвался газ в автомобиле «Лада Веста». Пострадали находившиеся в машине супруги. Им оказывается сейчас вся медицинская помощь. Дагестанские любители кино смогут приобщиться к великой классике благодаря новому масштабному сериалу по роману Льва Толстого, рассказали создатели картины. «Война и мир» — проект станет первой отечественной многосерийной адаптацией после легендарного киноэпопеи Сергея Бондарчука. К квест вошли также признанные артисты, такие как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова и Александр Серебряков, а также Михаил Переченков. Не будем. Но в продолжение темы, пострадавшие от хлопка газа накануне в Буйнакске супруги получили по 20% ожогов тела, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. Пострадавших госпитализировали в горбольницу Буйнакске, им провели комплекс противошоковых мероприятий. После этого супругов на реаномобиле перевезли в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале имени Вишневского. Им оказывается сейчас противоожоговая терапия, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. И аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 4000 квадратных метров вместе с земельным участком объявило Минимущество Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс, расположенный на проспекте Имама Шамиля 31Г, изначально проектировался как гостиница. Степень готовности здания оценивается в 66%. Торги пройдут в электронном формате на площадке sale.zakazrf.ru 3 августа. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 29 июля. Начальная цена лота составляет 565 миллионов рублей с учетом НДС. Шаг аукциона – установление в размере 28 миллионов рублей. Министерство подчеркивает, что объект представляет уникальную возможность для инвесторов, желающих развивать гостиничный бизнес или иные коммерческие проекты в центральной части столицы Дагестана. Более подробную информацию об условиях участия в торгах можно найти на официальном портале estage-rd.ru либо torgi.gov.ru. Друзья, продолжаем. Пассажирский поезд и трактор накануне столкнулись на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. ДТП произошло накануне на переезде в границах станции Береке, это Дербентский район. Установлено, что водитель трактора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Москва-Дербент. Машине состава применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим. Столкновение избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Спустя несколько минут поезд продолжил движение по данному маршруту. Уголовное дело возбуждено против жителя нашей республики, который разместил в интернете аудиоматериал с призывами к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ФСБ России по Дагестану. Кстати, по версии следствия, обвиняемый публиковал на своей странице в Телеграм аудиозапись, которая содержит призывы к осуществлению экстремистских действий. Материал был доступен для неограниченного круга лиц, что является квалифицирующим признаком состава преступления по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

0: Днем учат, по ночам ищут бензин. Мастера по вождению стараются заправляться только на сетевых заправках. Нередко приходится выезжать за город, говорят опрошенные Коммерсант ФМ представители отрасли. Автошколы пока пытаются сдержать цены, а вот частные инструкторы закладывают в прайс стояние в очередях. Если ситуация не изменится, ценник поднимут все, не исключая член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Вячеслав Максимычев.
1: Сетевые заправки цены на топливо не подняли, но при этом водители, которые задействованы в сфере перевоза, подготовки водителей и всего прочего, поднялись. Плюс всевозможные добавки, неплановые затраты. Час занятий кто-то добавил 5%, кто-то 10%. В лучшем случае сегодня просто автошколы маржинальность свою потеряют немного. Другое дело, что сегодня повышение топлива подхлестнет инфляцию и повышение цен. Поэтому директора автошкол будут вынуждены поднять стоимость, чтобы платить зарплату выше своим сотрудникам. Хороший инструктор будет получать 200-250 тысяч. Будет за эти деньги работать. А получает в районе от 100 до 170, в зависимости от объема часов.
0: Практики с этого года стало больше на 2 часа за счет сокращения теоретической части. С 1 марта действует новая программа подготовки водителей. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025-м. Курсы обучения водителей на категорию «Б» стоят от 60 до 100 тысяч рублей за 3 месяца. Сюда входят теория, вождение и бензин. И это пока без учета подорожавшего топлива. Можно найти программы дешевле, но есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель одной из московских автошкол.
2: Очень много школ наоткрывалось, поднять бабло. 8 занятий теории. Конечно, они экономят на преподавателя, но мы считаем, что это халтура. В Яндекс пускают запрос автошколы в Медведково, например. Конечно, они идут в отзывы. Некоторые автошколы накручивают, у которых там по 400, по 500 отзывов. Знаем, как это делается, нам сами предлагали такую услугу. Позвоните в любую сетевую школу поинтересоваться. А за что я еще буду доплачивать? Горючие смазочные материалы входят ли? Сколько стоит занятие по вождению?
3: А если брать уроки вождения участников?
2: У них цены конские сейчас. У нас 1700 получается, а у них до 5000 рублей за занятие выходит.
0: Все, что заработали, разнесли по организациям. Так автошколы офлайн-формата мотивируют повышение цен. Сюда входят не только аренда и коммуналка, но и затраты на персонал. С 1 сентября все мастера производственного обучения должны иметь диплом о педагогическом образовании и пройти курсы профессиональной переподготовки по вождению. Испытания наукой, видимо, выдержат не все. Инструкторов будет меньше, а вот проверок бизнеса больше, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Плюс с февраля меняется сама система оценки учебных центров, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева.
4: Аварийность, сдача экзаменов первого раза. Два главных критерия, по которым будут рейтинговаться автошколы. Какая связь между смертельными авариями, совершенных водителями до 2 лет. Это выезд на встречку, это превышение скорости. Причем здесь автошколы? Нужно немножко понять. Но посмотрим, когда будет этот рейтинг. Тогда уже можно будет судить, какое он влияние оказывает на рынок. Вот от того, что кризис, если он будет углубляться, пока все держатся. Другой вопрос, каков будет спрос на образовательные услуги в таких условиях.
0: Спрос на курсы вождения пока остается стабильным, но и конкуренция в Москве усиливается. На столичном рынке работает более 250 автошкол. Осенью многие пересмотрят прайс-листы. Потенциальные водители будут опираться скорее не на рейтинг, а на стоимость обучения. А курсы вождения, как посчитало издание ТЖ, за 5 лет подорожали на 17 с лишним тысяч. Средняя цена в автошколах по стране – 43,5 тысячи рублей.
5: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог ФМ. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Гиргебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Магомедали Тагиров. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, например, в селе Мали была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода. В селе Кикуни оказались потоплены мини-футбольная площадка и местная спортивная школа. На момент подтопления в здании никого не было. Причиной осложнения ситуации стал критический подъем уровня воды в реке Кайсу, из-за которого оказались потоплены несколько сел района. Администрация призвала местных жителей сейчас соблюдать осторожность. Участковые органы Гиргебельского района сейчас переведены в режим повышенной готовности и готовы оказать населению необходимую помощь. Из-за прошедших накануне проливных дождей без энергоснабжения остаются более 48 населенных пунктов в Дагестане. Это около 30 тысяч человек, из них более 6 тысяч – это только дети. По данным МЧС Дагестана, всего к ликвидации последствий стихии сейчас привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. Особое внимание спасателей сейчас приковано к Кизилюртовскому району. Там ведется усиленный мониторинг обстановки в четырех селах, которые расположены вдоль реки Сула, где уровень воды вплотную приблизился к критическим отметкам. Ситуация, напомню, что находится под постоянным контролем профильных служб. Ну и туроператорам Дагестана сейчас рекомендовано скорректировать маршруты из-за паводков, из-за разрушительных последствий ливней в 11 горных районах Дагестана. Я напомню, что до сих пор ограничено транспортное сообщение. Министерство транспорта Дагестана призывает туристические компании и гидов проявить ответственность и пересмотреть планы поездок. Масштабно-аварийно-восстановительные работы сейчас ведутся в Агульском, Ахвахском, Рутульском, Тляратинском, Чародинском, Гиргебельском, Гунипском, Дахадаевском и Кайтакских районах Дагестана. Во многих местах фиксируется разрушение мостов, оползни и размывы дорожного полотна. На данный момент дорожные службы Дагестана работают в усиленном режиме, открывая проезд по временным схемам, где это возможно сейчас. Безопасность гостей республики остается главной задачей властей, по мнению Министерства транспорта Дагестана. Маткапитал проиндексирует с 1 февраля 2027 года. Прогнозируемый размер индексации составляет около 5%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, поэтому расчет идет по фактической инфляции за этот год. Депутат также отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате. Если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им, после февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельные заявления абсолютно не потребуется. На его новых легковых автомобилей в Россию за первые 6 месяцев года вырос на 25% и достиг почти 190 тысяч единиц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целяков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13%. Ну и почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании у Владимира Путина. По словам замглавы правительства, портал расширяет функционал для иностранных пользователей. А всего на госуслугах прошли регистрацию более 120 миллионов человек. Это почти 95% граждан нашей страны. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелуа стал наставником английского «Фулхэма». 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую «Бенфику». Любопытно, что экс-рулевой «Бенфики» Жозе Моуриньо ранее возглавил «Реал», и назначение Арбелуа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 9 июля. Сегодня четверг. Еще немного. И выходные. Все-таки постучаться тук-тук к нам в двери. Так что не откладываем. Хорошее настроение на потом. Начинаем прямо сейчас. В эфире утро на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает рассвет на работе, кто только включил радио и кто пытается понять, я проснулся сам или все-таки будильник меня разбудил. Впереди новости, интересные истории, хорошая музыка и, конечно, немного юмора, потому что день, который начался с улыбки, обычно проходит, знаете, вот гораздо лучше. Доброе утро еще раз вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну, друзья, рыбная ярмарка, приуроченная ко дню рыбака, пройдет в Махачкале в течение 3 дней с 10 по 12 июля. Об этом сообщает правительство Дагестана. Ярмарка развернется на улице Пушкина. Отмечается, что гости смогут приобрести свежую, копченую и вяленую рыбу от ведущих рыбодобытчиков нашей республики. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия кубачинских, балкарских, унцикульских и других мастеров народных промыслов Дагестана и Северного Кавказа. Друзья, продолжаем. Крупный совместный логистический парк планирует построиться в Дагестане. Об этом сообщает Федор Щукин. По его словам, компания «Ромакс» намерена инвестировать в проект 14 миллиардов рублей. На нескольких гектарах предлагается строительство современного складского комплекса, который впоследствии будет передан в аренду. Данная компания уже имеет опыт работы в Дагестане. Она построила склад для «Озон» площадью 127 тысяч квадратных метров. Щукин также заявил, что республика заинтересована в новом проекте. Ну и дагестанские предприниматели начали активно переходить на упрощенку. По итогам первого квартала этого года в Дагестане число индивидуальных предпринимателей, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, выросло вдвое. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. При этом же за этот срок налоговые органы усилили камерные проверки в отношении субъектов малого-среднего предпринимательства. Всего за первое полугодие проведено более 8 тысяч камерных проверок, в результате которых было доначислено свыше 23 миллионов рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ранее также сообщалось о том, что в Дагестане по итогам прошлого года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 29%. Сокращение вылова рыбы в нашей республике спровоцировало удорожание ее на рынках. В Дагестане, напомню, что выросли цены на рыбпродукты. Основная причина – сокращение объемов вылова и производства на местных фермах, что привело к снижению предложения на рынке. По данным аналитики Банка России, дополнительным фактором стал рост логистических издержек у поставщиков из других регионов из-за подорожавшего топлива. В целом, за год стоимость рыбной продукции в нашем Дагестане увеличилась почти на 15%. Ну и Федор Щукин подписал указ об увеличении региональных выплат контрактникам до 31 августа. В республике предусмотрена дополнительная выплата для граждан, которые заключили контракт с полком резерва на один год и более. Единовременная выплата в размере 4,5 миллионов рублей. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В День семьи, любви и верности премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов наградил медалями за любовь и верность 14 дагестанских семей, которые прожили в браке в 30, 40 и 50 лет и более. Среди награжденных также многодетные семьи и родители участников специальной военной операции. Магомед Рамазанов от имени главы Дагестана Федора Щукина поблагодарил аксакалов за укрепление семейных ценностей, сохранение традиций, воспитание достойных детей. Особые слова благодарности премьер адресовал многодетным семьям. Он подчеркнул, что именно в больших семьях особенно ярко проявляются традиционные ценности, которым всегда славился наш Дагестан. Уважение к старшим, забота о младших, трудолюбие, взаимопомощь и единство поколений. Отдельную благодарность Рамазанов выразил семьям, на которые выпали тяжелые испытания, семей Кабипулаевых и Гамзатовых, которые воспитали детей, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Ну и порядка более 35 тысяч выплат оказано дагестанцам, пострадавшим в результате паводков. Об этом сообщают нам вице-премьер Абдурахман Махмудов. Провел заседание рабочей группы, он же, по оказанию гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС. Абдурахман Махмудов отметил, что в целом продолжается активная работа. Всего осуществлено, если быть точнее, то 34 778 выплат. Материальная помощь 25 369 выплатам. Он провел детальный опрос по каждому району и городу, сверив данные о количестве принятых, обработанных заявлений и фактически выплаченных средств. Особый акцент сделан на Дербентском, Карабулахкенских и в городе Дагестанские огни в Махачкале, где сохраняется значительное число жалоб и неотработанных обращений. Российский фондовый рынок бьет один рекорд за другим. Во вторник, например, индекс Мосбиржи спустился на 2100 базисных пунктов. Это ниже уровня декабря 2022 года. Инвесторы ждут пробития нового дна и распродают не только акции, но и высокодоходные облигации. Тему продолжат мои коллеги.
2: Снижение рынка продолжается с середины марта. Индекс гособлигаций с 18 июня упал более чем на 5%. Ситуацию с ОФЗ хорошо объясняет советский анекдот, подмечает экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч» Дмитрий Прокофьев.
3: Глава Московского государственного политического управления товарищ Ботий пригласил московских НЭПманов и сказал им, а что же, говорит, вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабочая крестьянская власть гарантирует сохранность вкладов? А НЭПманы говорят, да мы гражданин, начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?
2: Хотя доходности, наоборот, растут. Ставки по ОФЗ сейчас выше 16%. Но доверие это не внушает, продолжает Дмитрий Прокофьев.
3: В том-то и дело, что высокая доходность по облигациям растет тогда, когда у вас растут проблемы на рынке. Ситуация с дефицитом бюджета сложная. Правительству будут нужны деньги еще. Кто-то, кто знает, как дальше будет разворачиваться ситуация, скупая сейчас эти подешевевшие облигации, имеет шанс разбогатеть. Но кто эти люди, нам тоже сейчас сказать невозможно.
2: Эксперты пытаются найти причины шатания рынка в геополитике и в том, как тают надежды на снижение ключевой ставки, пока нарастает кризис топлива, который подгоняет инфляцию. Впрочем, двигают рынок явно не частные инвесторы, отмечает директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков.
4: У отдельных физлиц нету таких объемов предложения ценных бумаг. Присутствует наличие крупных продавцов, о которых, видимо, рынок мало догадывается.
2: Что касается рынка облигаций, в текущих условиях, когда Минфин продолжает активно занимать, есть вероятность, что этот инструмент также становится рискованным, продолжает Ярослав Кабаков.
4: Ставка 14-25, доходность облигаций 15-16%. Это не срочная, долгосрочная. Это ненормальная ситуация. Если трактовать в чистом виде эту ситуацию, это говорит о том, что рынок, инвестор не верит в долгосрочную историю снижения ставки. То есть накладывается либо более существенный геополитический риск, либо что.
2: При растущем дефиците бюджета в июне Минфин разместил 4-летние бонды с доходностью почти в 15% суммарно на 10 миллиардов рублей. Всего в третьем квартале правительство планирует привлечь 1,5 триллиона за счет заемных средств. Инвесторам нужно быть крайне осторожными при выборе ценных бумаг, отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций Инвестбанка Синара Александр Афонин.
5: Про ОФЗ тут доходности по большому счету в боковом тренде находились и расти начали после июньского заседания. У Минфина растут процентные расходы, то есть сейчас занимать все дороже и дороже с каждым днем. У эмитентов, у компаний аналогичная ситуация, плюс ко всему еще у многих снижаются продажи. В целом растет объем и количество дефолтов. И в общем целом, да, риски растут.
2: На этом фоне многим кажется, что безопаснее просто уйти в кэш, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: На рынке сейчас таких вот безопасных активов, ну, кроме валюты, рублей, да, фактически, наверное, нет. По крайней мере, в ближайшую неделю падение акций продолжится, могут затронуть, конечно, в том числе даже бумаги с плавающим купоном. Теоретически в золоте еще можно находиться.
2: Во вторник Минфин уже во второй раз за месяц отказывается от аукционов ОФЗ. Министерство ждет, пока рынок стабилизируется.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог FM, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Диалог FM. Все время по делу.
3: Река Сулак накануне вышла из берегов на пойменные участки в Кизилюртовском районе Дагестана. Ситуация контролируемая, об этом сообщают местные власти. Причина выхода реки из берегов – увеличенный сброс воды на Черкесской ГЭС. Ее произвели для регулирования гидрологического режима и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Местами сейчас потопленные садовые участки, вода поступила к окраинам населенных пунктов. В Кизилюртовском районе Дагестана экстренные службы и руководство муниципалитета перешли к срочным превентивным мерам в селе Манапкала. Об этом сообщают пресс-службе администрации Кизилюртовского района. Из-за угрозы резкого повышения уровня воды в реке Сулак в зону возможного потопления попали около 50 прибрежных хозяйств. В селе Манапкала сейчас развернута группировка сил МЧС. Об этом сообщает начальник пожарно-спасательного отряда регионального главка ведомства Мусаиб Агамахмедов. Спасательные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. В круглосуточном режиме мониторит уровень воды в реке Сулак.
11: Уважаемые жители Кизилюртовского района, только что мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием всех профильных ведомств и глав сельских поселений. Хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в нашем районе, и о тех мерах, которые мы принимаем. В результате сброса воды из Черкесского водохранилища в реку Сулак на фоне комплекса неблагоприятных метеорологических явлений сложилась критическая обстановка. Уровень воды в Сулаке существенно повысился, это привело к серьезным последствиям. Идет интенсивный размыв берегов. Наиболее сложная обстановка на данный момент в селах Манапкала, Нижний Черюрт, Султанингюрт и Нечаевка. На опасных участках 6 дней подряд работали такие организации, как ООО «Капиталстрой», «РСИН», ДАК, Вестпорт, Дорстрой, Сельди. К ликвидации последствий было привлечено 19 единиц техники. Проводились руслорегулирующие мероприятия и укрепление берегов. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет. Тем не менее, безопасность людей – наш главный приоритет. Для своевременного информирования организовано оповещение через средства массовой информации, социальные сети и систему оповещения. Подготовлены 4 пункта временного размещения граждан Гельбахской, Манапкалинской, Султанингюртовской 2 и Нечаевской 2 школа. Также в готовности находится 15 автобусов для эвакуации, резервы продовольствия и постельных принадлежностей. Прошу Всех жителей, особенно тех, кто проживает в прибрежной зоне, сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не пренебрегать рекомендациями специалистов. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки, фиксируют все изменения и оперативно реагируют на них. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать обстановку и минимизировать ущерб. Ситуация находится под контролем руководства Республики Дагестан, а также Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Если у вас есть вопросы или вы заметите изменения на местности, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу района 112. Мы на связи 24/7.
3: В Дагестане накануне из-за подмыва опоры горной рекой произошло техническое нарушение на воздушной линии электропередачи 35 кВт. Временно сейчас ограничено электроснабжение жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Специалисты филиала ДГЭнерго накануне оперативно выехали на место необходимой техники и приступили к устранению нарушений. Работы продолжаются по сию минуту до полного восстановления подачи электроэнергии. Одновременно с этим сильные продолжительные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Кара Кайсу, что создала также аварийные ситуации на объектах распределительных сетей в Ахтынском и Рутульском районе. Бригада также Гергебельского отделения районных электрических сетей сейчас приступила к переносу комплексной трансформаторной подстанции на безопасное место. Автодорога Кизилюрт-Кастек сейчас закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. Участок закрыт с 3 по 8 километр. Сделано это из-за резкого сброса воды на Черкейской ГЭС. Возможны подтопления низменных участков прибрежных территорий и размыв дорожного полотна. Но информация о предстоящей дезинфекции всех городских скважин в Хасавюрте и запрете на использование питьевой воды не соответствует действительности. Об этом сообщает единый оператор. Подобные сообщения в последние дни распространились в мессенджерах Хасавюрта. Якобы горожанам запретят использовать питьевую воду в течение 8 часов. Водоканал Хасавюрта не планирует никаких мероприятий по массовой дезинфекции скважин, а следовательно, никаких ограничений на использование питьевой воды для жителей Хасавюрта не вводилось и не вводится. Накануне водопровод Хулисмакумух поврежден из-за непогоды в Лакском районе Дагестана. На истоке магистрали произошел подмыв грунта, после чего трубы частично сорвало и снесло течением. В настоящее время село Кумух питает водопровод со стороны села Багикла, сообщает об этом районная администрация. По данным на 1 июля, численность населения села Кумух составляет почти 2000 человек. Временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед Гаджиев Кадиев обратился к жителям района в связи с критическим подъемом уровня воды на реке Сулак. Наиболее сложная обстановка складывается в селах Манапкала, Султан Янгиюрт, Нечаевка и Нижний Чириюрт. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет, подчеркнул он. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили пресс-службе Министерства транспорта Дагестана. Речь идет о дороге Шамилькала, временный поселок. Об этом передают РИА Новости. Движение транспорта на этом участке временно закрыто для обеспечения транспортного сообщения. Сейчас организованы объездные маршруты. Кроме того, в Гергебельском районе из-за обильных осадков на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш-Ташкапур-Арканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто. Организован сейчас объезд. И напомню, что всего в результате наводнения, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. А в 96 населенных пунктах люди временно остаются без электричества. В июле этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что втрое больше, чем в 2021 году. Об этом нам сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республике к 2026 году достигло почти 1000 единиц, а общий номерной фонд превысил почти 14 тысяч единиц. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры Дагестана. Бургеры заподозрили в недовесе, как реакция «Вкусная точка» скажется на репутацию бренда. Мы, например, видели недавно о том, что там полный недовес идет. Пользователи соцсетей заметили маленькую инфляцию во «Вкусной» и точку. Уменьшение веса продукции не заявлено сетью напрямую. Насколько я знаю, она выходит на наш дагестанский рынок. Но в ответ на фотографии, где масса бургеров в одном из заведений отличается от заявленной в меню почти на 40 грамм, пресс-служба заявила та, что вес готового бургера может отличаться как как в большую, так и в меньшую сторону, поскольку процесс не предусматривает взвешивание ни одного ингредиента, ни собранного продукта. Тему продолжат мои коллеги.
12: Вес бигхита с двумя котлетами из говядины, по информации продавца, составляет 216 граммов. Гостям вкусная точка показалось, что бургер выглядит меньше обычного. Его взвесили и увидели только 180 граммов, то есть минус 17% продукта. Агентство ТАСС опубликовало заявление пресс-службы, где отмечается, что сборка каждого бургера занимает около 25 секунд. И цель – отдать гостям продукт как можно более свежий и горячий, поэтому позиции не взвешиваются. При этом на сайте и в приложении якобы указан средний вес продуктов. Кроме того, в процессе приготовления и хранения, по заявлениям пресс-службы, любой горячий ингредиент теряет в весе. Правда, ни в заведениях быстрого питания, ни в ресторанах высокой кухни это недопустимо, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
13: Вес, указанный в меню, должен быть на тарелке. Если это сырой продукт, должно быть указано, что это сырой продукт, и при жарке это станет меньше. Поэтому нет. Когда какой-то ресторатор говорит о том, что есть какая-то дельта, что-то может быть меньше, нет, меньше ничего быть не может. Это обман потребителя. У всех единое правило. Если у тебя указан вес, там 232 грамма, то у тебя меньше быть не должно. Больше быть может.
12: Шеф-повар, су-шеф и бригадир смены должны контролировать всю работу в ресторанах. Отклонение от заявленного веса влечет большие проблемы для заведения. За недовес или несоответствие состава на юрлицо могут выписать штраф до 500 000 рублей. Как правило, чтобы не менять рецептуру, вес продукта снижается только за счет уменьшения количества каждого ингредиента. А это случайно произойти не может, отмечает шеф-повар ресторанного консалтинга Руслан Шмидов.
14: Вся продукция в ресторанах везде проходит жесткий отбор, а именно ведутся брокеражные журналы, отбор по карточкам. Расхождение по весам можно допустить плюс-минус 5 грамм. Это максимальное то, что можно допустить. Расхождение в 40 грамм – это уже недовес. Ни в одном ресторане такого быть не может, потому что вся продукция проверяется. Вкусная точка, в отличие от ресторанов, от комбинатов питания, от фабрик кухонь, где все делается человеческими руками. У них есть фабрика производства, где те же полуфабрикаты котлетные делают уже машина. И тот вес, который вы забиваете в машину, она так его и формует.
12: При этом из-за недовеса потребители не откажутся от привычной еды, уверен маркетолог в сфере общепита Борис Тетеревлев.
15: Если будет снижение потока покупателей, то это снижение никак не будет связано вот конкретно с этой ситуацией, что там, не дай бог, обманули клиента, а будет связано с естественными причинами, которые происходят в экономике. Вкусная точка будет прекрасно работать, потому что системная работа, взятая еще с Макдональдса, а системно выстроенная работа перебивает даже любой хейт.
12: На практике шрингфляция может быть связана не только с желанием сэкономить со стороны производителя, но и с запросом общества, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. Тренд на уменьшение порций наблюдается во всем мире не только в ресторанах, но и на полках магазинов.
16: Мы действительно видим упаковки гораздо меньшего размера. Условно не 300-400 грамм сосисок, а две сосиски. И это тренд, который очень четко объясним. Россияне все чаще живут поодиночке. Ты, хотя, может быть, и платишь больше за условную единицу или грамм продукта, но при этом ты потом не выбрасываешь этот испортившийся продукт. Сейчас в России растет количество потребителей препаратов для лечения диабета и снижения веса. Там уже порядка 1 000 000 человек. Это тоже еще один мощный вызов, потому что это резкое подавление аппетита. При этом необходимость потреблять много белка. Появляются продукты уменьшенного размера с увеличенным содержанием белка.
12: Аналитики констатируют снижение интереса потребителей к вредной еде. По данным чек-индекса, в Москве количество чеков в заведениях фастфуда в первом полугодии снизилось на 2%.
3: Какова обстановка на дорогах в Дагестане после обильных ливней за эти дни? По информации Минтранса, в отдельных районах Дагестана повреждена дорожная инфраструктура. Идут сейчас восстановительные работы. В Агульском районе движение закрыто на участке подъезда автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Арканский мост к селу Буршак. Из-за частичного разрушения каменного арочного моста прервано транспортное сообщение в село Буршак. Сейчас прорабатывается устройство временной объездной дороги. В Ахвахском районе закрыты два участка на дороге Карата-Лологонитель. Разрушена полка дороги. Транспортное сообщение в село Логонитель прекращено. Аварийно-восстановительные работы в Ахвахском районе начнутся после снижения уровня воды в реке. В Гергеберском районе закрыто движение на 203-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Там произошел размыв дорожного полотна. Транспорт пущен в объезд через село Кикуни. На другом поврежденном участке этой дороги проезд уже восстановлен по временной схеме. Работы продолжаются. В Гунибском районе на автодороге Гунип-Кумух разрушены подходы к мосту, зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение прервано с 10 населенными пунктами, также закрыт подъезд к селу Обох. При благоприятных погодных условиях движение по временной схеме планируют открыть к 10 июля. В Дахадавском районе сейчас прекращено движение на подъезде к селу Кунки. Нарушено сообщение с селами Кунки и Ашты. Также закрыта дорога Ашты-Дирбак-Махи. Восстановить движение на первом участке планируют только сегодня к вечеру при отсутствии повторных оползней. В Кайтакском районе закрыты два участка дорог из-за оползней, камнепадов и обвалов. Нарушено сообщениями селами Сургия, Джурбачи и Шаланша. Открытие движения по одному из участков предварительно запланировано на сегодня на 8 вечера. В Артульском районе Дагестана, где мы вещаем, на автодороге Лучек и Хрек-Аракул размыта опора моста, произошли размывы и камнепады. Временно отсутствует транспортное сообщение с селами Ихрек, Катрух и Аракул. На месте сейчас работает дорожная техника. В Клеоротинском районе из-за масштабных размывов, облавов и повреждений подходов к мостам закрыт участок дороги Клеорота-Камилух. Прервано транспортное сообщение селами Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герекль и Генелоп. Открытое движение по временной схеме ориентировочно запланировано только на завтрашний вечер. На автодороге Анцух-Клеорота движение осуществляется сейчас по одной полосе. В Чародинском районе Дагестана на 13-м километре автодороги Гунип-Цури прервано транспортное сообщение с районом. Также закрыт участок дороги Цури-Парчип, что нарушило транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, а также подъезды к селам Садаб и Цемер. Дорожная служба сейчас продолжает ликвидацию последствий стихии на участках, где движение уже организовано по временной схеме или осуществляется только по одной полосе. Такие работы ведутся сейчас на Бештинском участке, в Лакском, Хунзахских районах. Задействована спецтехника, принимаются меры для обеспечения безопасного проезда. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана рекомендует сейчас жителям и гостям Дагестана учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании поездок. Высокий суд Лондона полностью отклонил иск герцога Сассекского и еще 6 публичных персон. Их обвиняют в получении незаконном личных данных. Всего в иске описывалось 97 таких случаев. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
17: Вместе с принцем Гарри иск подавали актрисы Элизабет Херли и Сэдди Фрост, бывший депутат парламента Саймон Хьюз, Дорин Лоуренс, которая оказалась в центре внимания прессы после убийства ее сына на расовой почве, а также Элтон Джон со своим партнером. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Все они обвиняли компанию Associated Newspapers в незаконном получении личной информации через прослушку телефонов, частных детективов, медицинские данные и по другим каналам. Однако судья Мэтью Никлин заявил, что одних подозрений недостаточно для вынесения решения. По его словам, даже если издатель не может четко назвать свой источник информации, это еще не доказывает, что он использовал нелегальные средства. Для принца Гарри это стало первым крупным поражением в суде после нескольких успешных исков против таблоидов. Рейтер допускает, что этот кейс может стать для герцога Сассекского последним. Он уже много лет ведет борьбу с журналистами. По словам Гарри, именно агрессивное преследование СМИ сыграло роль в гибели его матери, принцессы Дианы. Во время процесса против Daily Mail он также говорил, что публикации газеты превратили жизнь его жены Меган Маркл в настоящий кошмар. Вердикт суда принц Гарри назвал очевидным сокрытием правды и отметил, что обвинители предоставили убедительные доказательства. В Associated Newspapers, напротив, решение считают победой свободной прессы. Компания теперь собирается взыскать с истцов судебные расходы, которые, по оценке издателя, превысили 50 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечает Guardian, дело развалилось не просто так. Одним из ключевых свидетелей обвинения должен был стать бывший частный детектив Гэвин Бэрроуз. Однако незадолго до суда он отказался от собственных показаний и полностью опроверг незаконное сотрудничество с Daily Mail. В результате судья не засчитал прошлое признание детектива, а независимых доказательств у истцов не было. Обвинению не удалось обосновать ни прослушку телефонов, ни использование жучков, ни подкуп полиции. Представители принца Гарри отметили, что многие документы того периода, включая банковские счета, электронные письма и другие архивные материалы, просто были удалены или утеряны.
3: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В районах Дагестана ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на наш Дагестан 7 и 8 июля. В ряде населенных пунктов произошли подтопления, размыв дорог, а также зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, отключение электроэнергии сейчас зафиксировано в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунибского, Дахадаевского, Кулинского, Левашинского, Ртульского, Табасаранского, Чародинского, Шамильского и Унцукульских районах. По каждому факту на месте сейчас направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Работа продолжается в непрерывном режиме. Теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в указанных муниципалитетах не нарушены. В результаты подъема уровня рек, схода селевых потоков и камнепадов в ряде муниципальных образований нарушено транспортное сообщение с отдельными населенными пунктами. Затронута часть сел Гунибского, Гергебельского и Чародинских районов. В связи с угрозой подтопления более 10 домовладений в Левашинском, Кайтакском, Гумбетовских районах силами МЧС проводится сейчас эвакуация жителей. По поручению Магомеда Рамазанова усилен контроль за ситуацией на Черкейской ГЭС в связи с аномальной высокой приточности реки Сулак и высоким часовым значением притока воды в водохранилище. В целях усиления контроля за ситуацией на гидроэлектростанциях Дагестана по поручению Магомеда Рамазанова усилена работа штаба по обеспечению безопасности электростанции. Работа сейчас по ликвидации последствий продолжается в непрерывном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Дагестан.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
3: 9 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1816 году Аргентина провозгласила независимость. Иногда одно самое смелое решение становится началом истории целой страны. Главное, чтобы потом, знаете, не пришлось искать, кто же там виноват. В 1877 году в Лондоне впервые прошел финал теннисного турнира в Уимблдоне. Тогда игроки еще не знали, что однажды люди будут спорить не только о счете, но и о том, кто красивее сегодня все-таки празднует победу. В 1955 году был опубликован манифест Рассела Эйнштейна, призывающий к миру и международному сотрудничеству. Иногда все-таки самые важные слова – это призыв договариваться, а не спорить, друзья. А еще 9 июля отмечается День моды. Отличный повод вспомнить, что главное украшение любого человека – это все-таки улыбка, друзья. Хотя чистые кроссовки, мне кажется, тоже никто абсолютно не отменял. А еще сегодня отличный повод улыбнуться. Если вам сегодня кажется, что неделя тянется слишком долго, вспомните, до Нового года осталось меньше, чем кажется. Время летит очень быстро, чем отпуск. История все-таки напоминает нам, каждый день может стать особенным. Все зависит от того, с каким настроением мы все-таки его проживем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
8: Друзья, компания Romex вложит около 14 миллиардов рублей в строительство нового логистического парка на территории нашей республики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана. Площадь будущего складского комплекса составит 175 тысяч квадратных метров. Его планируют сдавать в аренду. Инвестор уже хорошо знаком с нашим Дагестаном. Именно Romex за короткий срок возвел склад для маркетплейса «Озон» площадью 127 тысяч квадратов. Проект принес нашему Дагестану многомиллиардные инвестиции, рабочие места и стабильные налоговые поступления. Детали масштабного замысла обсудили на совещании под руководством главы Дагестана Федора Щукина. Он, кстати, поблагодарил компанию за успешный опыт и пообещал всестороннюю поддержку. Представители Ромакса дали понять, что компания довольна сотрудничеством с Дагестаном и готова увеличивать объем инвестиций. Однако на совещании прозвучали факторы, способные повлиять на сроки реализации. Глава Дагестана поручил детально проанализировать все озвученные предложения, после чего состоится еще одна встреча для финальной сверки шагов. Ну и конфликт вокруг построенного в селе Гули предприятия разгорается в Дагестане. Сельчане уверены, что производство извести работает вне закона и уничтожает все вокруг. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательской комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Еще 7 июля жители села Гули, это Кайтакский район Дагестана, собрались на сход и решили направить официальное обращение главе Дагестана и председателю правительства Магомеду Рамазанову. Поводом стал завод по производству извести, который появился вплотную к селу. Люди убеждены, что объект возвели незаконно, а его работа наносит ощутимый вред здоровью окружающей среде. Сельчане из села Гюли Кайтакского района также отметили, что сейчас идет судебное разбирательство, однако они решили не ждать вердикта и достучаться до первых лиц региона самостоятельно. Они сейчас просят власти Дагестана взять ситуацию на контроль и добиться закрытия этого завода. Информация об удорожании отдыха в Дагестане проверк вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Макартычан в интервью Национальной службе новостей. По словам Макартычана, ательеры Дагестана ставят цену от 30 до 40% ниже, чем в Сочи. Поэтому неделя в Дагестане в четырехзвездочной модели обойдется примерно в 42 тысячи рублей без дороги. Число гостей в республике снизилось в этом году из-за последствий весенних наводнений, я напомню. Друзья, прокуратура Буйнакска контролирует установление обстоятельств хлопка газа в машине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Я напомню, что по предварительным данным инцидент произошел накануне. В 9:30 утра взорвался газ в автомобиле «Лада Веста». Пострадали находившиеся в машине супруги. Им оказывается сейчас вся медицинская помощь. Дагестанские любители кино смогут приобщиться к великой классике благодаря новому масштабному сериалу по роману Льва Толстого, рассказали создатели картины. «Война и мир» — проект станет первой отечественной многосерийной адаптацией после легендарного киноэпопеи Сергея Бондарчука. К квест вошли также признанные артисты, такие как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова и Александр Серебряков, а также Михаил Переченков. Ну и в продолжение темы. Пострадавшие от хлопка газа накануне в Буйнакске супруги получили по 20% ожогов тела. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. Пострадавших госпитализировали в горбольницу в Буйнакске. Провели комплекс противошоковых мероприятий. После этого супругов на реаномобиле перевезли в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале имени Вишневского. Им оказывается сейчас противоожоговая терапия. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. И аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 4000 квадратных метров вместе с земельным участком объявило Минимущество Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс, расположенный на проспекте Имама Шамиля 31Г, изначально проектировался как гостиница. Степень готовности здания оценивается в 66%. Торги пройдут в электронном формате на площадке sale.zakazrf.ru 3 августа. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 29 июля. Начальная цена лота составляет 565 миллионов рублей с учетом НДС. Шаг аукциона – установление в размере 28 миллионов рублей. Министерство подчеркивает, что объект представляет уникальную возможность для инвесторов, желающих развивать гостиничный бизнес или иные коммерческие проекты в центральной части столицы Дагестана. Более подробную информацию об условиях участия в торгах можно найти на официальном портале estage-rd.ru либо торги.gov.ru. Друзья, продолжаем. Пассажирский поезд и трактор накануне столкнулись на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. ДТП произошло накануне на переезде в границах станции Береке, это Дербентский район. Установлено, что водитель трактора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Москва-Дербент.

0: 1000 жителей Дагестана уже получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора департамента гражданской обороны МЧС России Олега Майнуйла. Было отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Насколько подорожало обучение вождения из-за топливного кризиса? Цены на занятия с инструктором, как выяснил Коммерсант, пока поднимаются только частично. Стоимость одного урока, например, в Москве доходит уже до 5000 рублей. Тему продолжат мои коллеги.
1: Днем учат, по ночам ищут бензин. Мастера по вождению стараются заправляться только на сетевых заправках. Нередко приходится выезжать за город, говорят опрошенные Коммерсант ФМ представители отрасли. Автошколы пока пытаются сдержать цены, а вот частные инструкторы закладывают в прайс стояние в очередях. Если ситуация не изменится, ценник поднимут все, не исключая член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Вячеслав Максимычев.
2: Сетевые заправки цены на топливо не подняли. Но при этом водители, которые задействованы в сфере перевоза, подготовки водителей и всего прочего, поднялись. Плюс всевозможные добавки, неплановые затраты. Час занятий кто-то добавил 5%, кто-то 10%. В лучшем случае сегодня просто автошколы маржинальность свою потеряют немного. Другое дело, что сегодня повышение топлива подхлестнет инфляцию и повышение цен. Поэтому директора автошкол будут вынуждены поднять стоимость, чтобы платить зарплату выше своим сотрудникам. Хороший инструктор должен получать 200-250 тысяч. Будет за эти деньги работают. А получают в районе от 100 до 170, в зависимости от объема часов.
1: Практики с этого года стало больше на 2 часа за счет сокращения теоретической части. С 1 марта действует новая программа подготовки водителей. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025-м. Курсы обучения водителей на категорию «Б» стоят от 60 до 100 тысяч рублей за 3 месяца. Сюда входят теория, вождение и бензин. И это пока без учета подорожавшего топлива. Можно найти программы дешевле, но есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель одной из московских автошкол.
3: Очень много школ на открывалось, поднять бабло. 8 занятий теории. Конечно, они экономят на преподавателя, но мы считаем, что это халтура. В Яндекс пускают запрос автошколы в Медведково, например. Конечно, они идут в отзывы. Некоторые автошколы накручивают, у которых там по 400, по 500 отзывов. Знаем, как это делается. Нам сами предлагали такую услугу. Позвоните в любую сетевую школу поинтересоваться. А за что я еще буду доплачивать? Горючие смазочные материалы входят ли? Сколько стоит занятие по вождению?
4: А если брать уроки вождения участников?
3: У них цены конские сейчас. У нас 1700 получается, а у них до 5000 рублей за занятие выходит.
1: Все, что заработали, разнесли по организациям. Так автошколы офлайн-формата мотивируют повышение цен. Сюда входят не только аренда и коммуналка, но и затраты на персонал. С 1 сентября все мастера производственного обучения должны иметь диплом о педагогическом образовании и пройти курсы профессиональной переподготовки по вождению. Испытания наукой, видимо, выдержат не все. Инструкторов будет меньше, а вот проверок бизнеса больше, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Плюс с февраля меняется сама система оценки учебных центров, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
5: Аварийность, сдача экзаменов первого раза. Два главных критерия, по которым будут рейтинговаться автошколы. Какая связь между смертельными авариями, совершенных водителями до 2 лет. Это выезд на встречку, это превышение скорости. Причем здесь автошкола, нужно немножко понять. Но посмотрим, когда будет этот рейтинг, тогда уже можно будет судить, какое он влияние оказывает на рынок. Вот от того, что кризис, если он будет углубляться, пока все держатся. Другой вопрос, каков будет спрос на образовательные услуги в таких условиях.
1: Спрос на курсы вождения пока остается стабильным, но и конкуренция в Москве усиливается. На столичном рынке работает более 250 автошкол. Осенью многие пересмотрят прайс-листы. Потенциальные водители будут опираться скорее не на рейтинг, а на стоимость обучения. А курсы вождения, как посчитало издание ТЖ, за 5 лет подорожали на 17 с лишним тысяч. Средняя цена в автошколах по стране – 43,5 тысячи рублей.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается. Легкий ветер с Каспия сделает эту жару немного комфортнее. Если вы планируете быть на улице, не забывайте пить больше воды и по возможности отдыхать в тени. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, удачные встречи и как можно больше причин для улыбки. Вы слушаете Диалог FM, это радио.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед Гаджиев Кадиев обратился к жителям района в связи с критическим подъемом уровня воды на реке Сулак. Наиболее сложная обстановка складывается в селах Манапкала, Султан-Янгиюрт, Нечаевка и Нижний Чериюрт. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья населения нет, подчеркнул он. Профильные службы ведут регулярный мониторинг гидрологической обстановки. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили пресс-службе Министерства транспорта Дагестана. Речь идет о дороге Шамилькала, временный поселок, об этом передают РИА Новости. Движение транспорта на этом участке временно закрыто для обеспечения транспортного сообщения. Сейчас организованы объездные маршруты. Кроме того, в Гиргибельском районе из-за обильных осадков на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш-Ташкапур-Арканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто. Организован сейчас объезд. И напомню, что всего в результате наводнения, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. А в 96 населенных пунктах люди временно остаются без электричества. Ну и, друзья, водопровод Хулисмакумух, поврежденный из-за непогоды в Лакском районе Дагестана, на истоке магистрали произошел подмыв грунта, после чего трубы частично сорвало и снесло течением. В настоящее время село Кумух питает водопровод со стороны села Багикла, сообщили в районной администрации. Я напомню, что по данным на этот месяц численность населения села Кумух составляет почти 2000 человек. К июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что втрое больше, чем в 2021 году. Об этом нам сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республике к 2026 году достигло почти 1000 единиц, а общий номерной фонд превысил почти 14 тысяч единиц. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры Дагестана. На госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей. Такой законопроект на отзыв правительства направил первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев. Изменения предлагает внести в налоговый кодекс. Как отмечают в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Советский и российский географ, геоморфолог, заслуженный профессор МГУ Андрей Петрович Капица родился 9 июля 1931 года. Сын физика Петра Капицы, он с юных лет был окружен атмосферой большой науки, но выбрал свой путь – путь исследователя Земли. Капица участвовал в 4 советских антарктических экспедициях и глубоко изучал ледниковый покров Восточной Антарктиды. Эти темы легли в основу его кандидатской и докторской диссертации. Одно из главных его достижений – теоретическое предсказание существования подледного озера Восток. Проанализировав данные сейсмозондирования, ученый обосновал, что под толщей льда станции Восток скрывается огромный водоем. Эта смелая гипотеза, выдвинутая еще в середине 20 века, получила подтверждение в 1996 году и вошла в историю как одно из последних крупных географических открытий столетия. Помимо антарктических исследований, Капица руководил геофизической экспедицией в Восточной Африке. Там он изучал рифтовые зоны и составил геоморфологическую карту региона. Он внес большой вклад в развитие географической науки в стране. Возглавлял географический факультет МГУ, стал первым директором Тихоокеанского института географии во Владивостоке. Много преподавал и формировал новые научные направления. За участие в создании «Атласа Антарктики» Андрей Петрович был удостоен государственной премии СССР, а его труды до сих пор служат опорой для глицеологов и геоморфологов. Память об Андрее Капице живет не только в научных работах. В Московском государственном университете установлена мемориальная доска в его честь, а его подход к исследованиям – сочетание строгой теории, полевых данных и масштабного взгляда на планету – остается примером для многих поколений географов.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Специалисты рассказали, как снизить риск поломок двигателя при использовании топлива пониженного экологического класса. По решению правительства России НПЗ разрешили выпуск бензина и дизтоплива по сниженным требованиям к содержанию серы. Разрешение, как указывают СМИ, дано до июля 2027 года. По мнению экспертов, на современные двигатели такое топливо повлияет очень сильно, так как они создавались из расчета на высокие экологические нормы. В Евро-2 и Евро-3 отличаются очень высоким содержанием серы. При сгорании серы образуют и серную, и сернистую кислоты. Это способствует коррозии металлических деталей. Кроме того, ускоряется старение моторного масла, как нейтрализуются его щелочные присадки и отравляется катализатор. Более прочих пострадают именно рассчитанные на чистое топливо современные моторы, турбодвигатели, а также двигатели с непосредственным впрыском и автомобили с продвинутыми системами нейтрализации выхлопа. Перейти на Евро-2, Евро-3 смогут старые авто, которые проектировались с учетом такого топлива. Чтобы как-то защитить авто, надо в два раза сократить интервал замены масла и часто обновлять топливный фильтр. А после пробега в 5000 километров применить очистители топливной системы и не доводить использование топлива до опустошения бака. Об этом сообщает «Кубань-24». Спустя 60 лет в России снимут новую многосерийную экранизацию романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Режиссером ленты выступил Сергей Урсуляк. Над созданием сериала трудятся ведущие мастера отечественного кино. В кастинге задействованы как метросцены, так и молодые дарования. В частности, зритель увидит Алексея Серебрякова, Михаила Пореченкова, Анну Михалкову, Никиту Ефремова, Светлану Крючкову, Александра Балуева и многих других. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря первичные заявки на пособие по безработице в США в 12.30 по GMT. И также сегодня рекомендую обратить внимание на выступление Уильямса, члена Совета управляющих американского регулятора, у которого будет возможность прокомментировать последние изменения с инфляционными ожиданиями, рост цен на нефть и, соответственно, оценить шансы на повышение ключевой процентной ставки американским регулятором. Индекс доллара, текущие котировки 100.95. Американская валюта стабильна в районе 101 пункта. И, безусловно, оценивая общий новостной фон, мы, как и ранее, констатируем то, что американец получает хорошую поддержку из-за событий на Ближнем Востоке. Причем речь идет не о просто геополитической напряженности, речь идет о самой настоящей эскалации конфликта. И если стороны в ближайшие дни не сядут за стол переговоров, либо не предпримут попытки, чтобы деэскалировать эту ситуацию, то, к сожалению, мы выйдем на прежний уровень конфронтации, который обсуждали еще несколько месяцев назад. Напомню, что все началось буквально неделю назад из-за атаки на коммерческие суда со стороны Исламской Республики. Были ответные действия США против Тегерана. Атаки, ракетные обстрелы военных объектов, разумеется, Тегеран тоже ответил, атаковав военные базы США, разбросанные по всем странам Персидского залива. Это возмутило Дональда Трампа, поэтому он принял решение отозвать лицензию и ввести прежние экономические санкции на Исламскую Республику. То есть сейчас точно санкции действуют в отношении нефтяного сектора. Иран не имеет права экспортировать без юридических препятствий, разумеется, нефти. И страны, которые сотрудничали с Тегераном ранее по покупке этой нефти, не имеют права ее покупать из-за угрозы вторичных санкций. И, пожалуй, наверное, венцом всего вот этого новостного фона стали вчерашние заявления американского президента о том, что последнее событие – явное доказательство того, что условия мирного соглашения нарушены, и это соглашение не действует, так же, как и завершен меморандум о взаимопонимании. Важно, что как может ответить Тегеран? Самый главный рычаг давления – это перекрытие Ормузского пролива, но пока такой информации нет. Но этот риск, разумеется, нужно подразумевать, с ним нужно работать, допускать, что дело пойдет по такому сценарию. Поэтому сейчас максимум, друзья, фокуса внимания к событиям, которые происходят на финансовых рынках, и обязательно, конечно же, контролируйте риски. Что происходит с американской монетарной политикой? Сейчас мы точно можем сказать на основании протоколов вчерашних о том, что американский регулятор действительно всерьез обсуждает возможность ужесточения политики, видит значительные риски инфляционного давления, с этим абсолютно нельзя поспорить, учитывая скачок цен на нефть и априори то, что он приведет к усилению инфляции. Особенно если, опять же, конфликт затянется, конфликт возобновится с прежней силой, Ормузский пролив снова будет заблокирован. Это тоже риск, которым нужно сейчас считаться. После скачка цен на топливо за последние торговые сессии член правления американского регулятора Уоллер прокомментировал ситуацию и повторил то, что баланс рисков сейчас смещен в сторону более высокой инфляции. Сегодня будет выступление Уильямса, еще одного члена американского регулятора, члена Совета управляющих ФРС. Тоже важный индикатив, в целом, наверное, общей оценки, которую разделяют, наверное, все представители американского регулятора, которые ранее поддерживали идею ужесточения американской монетарной политики. Ну и, конечно же, самым главным индикатором всех этих настроений является инструмент FedWatch Tool, который плавает плюс-минус там несколько процентов, но сейчас также указывает, что шанс на повышение ставки до конца этого года составляет 85%. И вопрос, как вы думаете, друзья, что будет с курсом доллара на основании такого фундамента? Я думаю, что это риторический вопрос, и ответ однозначен. Но мне, кстати, очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, пойдет ли Трамп на полномасштабное возобновление конфликта, учитывая его крайнюю заинтересованность, конечно же, в том, чтобы стабилизировать цены на топливо в США, на внутреннем рынке? И это важная задача, потому что прям совсем скоро, в ноябре, уже промежуточные выборы. Как вы думаете, либо Трамп не смотрит настолько вперед и сейчас поддается какому-то импульсу, эмоциям и, соответственно, будет топить за идею еще большей эскалации геополитической напряженности. Как на все это отреагирует золото? Золото уже 4061 доллар за тройскую унцию. Я очень рад, что тогда рискнул, открыв шортовую сделку. Сейчас по-прежнему уверен, что мы буквально в ближайшие дни доберемся до уровня 4000 долларов за тройскую унцию. Это целевой ориентир, который точно пойдет, уровень поддержки. Скорее всего, эта отметка станет сопротивлением, потому что не вижу сейчас причин, по которым мог бы сильно обвалиться курс американского доллара и за ним доходность американских облигаций. Доллар-иена 162.45, тоже интересно. Пока, честно говоря, Банк Японии не помогает ослаблению курса национальной валюты, потому что член правления Банка Японии Асада накануне заявил о том, что он не поддерживает идею повышения ставки в Японии из-за того, что не видит устойчивых доказательств, стабильных того, что инфляция выше целевого ориентира. Ну да, в моменте этих доказательств действительно нет, потому что инфляция остается в пределах целевого ориентира. Но она, безусловно, растет. И из-за того, что происходит в том числе на рынке черного золота, можно предположить, что инфляционные риски, как мы говорили, это в отношении США для Японии, тоже остаются повышенными. Будем следить за тем, что предпримут власти дальше, где же этот порог терпимости. Я, как ранее уже отмечал, просчитать это сейчас невозможно, поэтому здесь либо вы берете на себя этот риск и ждете эти валютные интервенции, либо вы сейчас уверены и разделяете точку зрения аналитиков Goldman Sachs, что раньше 165 Минфин и Банк Японии действовать не будут. Австралиец против доллара 0,6935, ставка на снижение актуальна. Только мы проговорили, опять же, оценку инфляционных ожиданий от Мельбурнского университета. Это действительно серьезный фундамент, который я позволил сделать вывод о том, что Резервный банк Австралии откажется от идеи дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Сегодня я хочу еще сделать акцент на комментарии заместителя управляющего Резервного банка Австралии Хантера, который накануне признал то, что энергетический кризис, который случился в последние месяцы, очень больно ударил по деловой экономической активности в Австралии. Мы это, кстати, видели по индексам активности и промышленности, и в сфере услуг. И в текущих условиях он считает, что ставка 4,35% процентов находится на уровне нормальности, достаточном для того, чтобы ограничивать рост инфляционного давления. Ну, я считаю, что это очевидно. Еще один сигнал прям от высшего руководства Резервного банка Австралии, что ставка достигла своих пиковых значений, и больше не надо отстраивать идею того, что ужесточение политики в Австралии на фоне с действиями других регуляторов будет создавать конкурентные преимущества для австралийского доллара. Те значения, которые мы видели ранее, выше 0,70, я считаю, так же, как и ставка Резервного банка Австралии 4,35, это пиковые уровни. И дальше риск, в данном случае австралийский доллар, будет испытывать фундаментальный прессинг. Что касается рынка нефти, 78.50. Волатильность будет очень высокой. Но оценивая текущий фундаментальный фон объективно, друзья, если быть реалистами, то в целом у нас больше сигналов того, что логистические цепочки восстанавливаются. Сейчас нет подтверждения того, что Ормузский пролив закрыт. Более того, я хочу сказать, что буквально данные на позавчера свидетельствовали о том, что поток нефтяных танкеров, он, может быть, немного сократился, но все равно находится на уровнях существенно выше, чем даже полтора месяца назад. И по оценке аналитиков, в целом сейчас экспортные поставки через Ормузский пролив уже превышают 10 миллионов баррелей. Плюс ко всему, можно предположить, что часть судов идет без транспондеров, с выключенной навигацией, и, соответственно, экспортные поставки еще выше. Есть альтернативные маршруты через трансграничные поставки, через нефтепровод тоже. Это от 3 до 5 миллионов баррелей в сутки. Поэтому если все это сложить, 14-15 миллионов экспорта сейчас прям напрашиваются, как цифры, которые практически подтверждены. Это не 20 миллионов, которые были до конфликта, но и согласитесь, это значение, которое говорит о том, что проблема дефицита предложения на глобальном рынке черного золота, она уже так остро не стоит. Плюс ко всему, Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава ОПЕК. Они, разумеется, сейчас будут увеличивать производство нефти. Когда они были в составе ОПЕК, их ограничивали квоты и максимум производства упирался в те же самые максимальные показатели экспорта в 3,1-3,2 миллиона баррелей. Но что интересно, уже в прошлом месяце Объединенные Арабские Эмираты достигли новых пиковых показателей по экспорту в 3,8 миллиона баррелей в сутки. Что будет, если Ирак сейчас выйдет из состава ОПЕК и тоже нагрузит производство? Есть производственные мощности, которые могут способствовать тому, чтобы вообще были обновлены рекордные показатели по экспортным поставкам. В целом ОПЕК плюс повышает квоты по добыче. Саудовская Аравия начала ценовую войну, предоставив скидку для азиатских партнеров сразу в 11 долларов. Мне кажется, последний раз такое было лет 20 назад. Это все говорит о том, что предложение будет расти на фоне слабеющего спроса. И потенциально это фактор давления на котировки черного золота. Но это основной сценарий, который я хочу вам озвучить. Если вы торгуете нефтью, я пока вне позиции. Но если на рынок придет новость о том, что эскалация конфликта привела к повторной блокировке Ормузского пролива, то весь этот негативный фон с точки зрения роста предложения он будет нивелирован, потому что перекрытие Ормузского пролива, по сути, означает снова стоп на экспортных поставках. Пока этого не произошло, покупайте нефть в расчете на то, что Brent вернется выше 85-90 долларов за баррель. Сейчас очень опрометчивое решение. Я рекомендую и советую не рисковать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались карты, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
2: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Технологический сектор столкнулся со своим кризисом.
3: Кризисом ожиданий, я бы сказала.
2: Да. Мы видим настоящую рыночную панику. Акции ИИ-компаний и производителей чипов просто стремительно падают.
3: Южнокорейский Коспи просел очень сильно.
2: На 5,4%. Это минус 20% от пика. То есть мы официально вошли в медвежий рынок.
3: И самый яркий пример тут, конечно, Samsung.
2: О, да. Акции Samsung рухнули на 10%. Но подождите. Они рухнули, несмотря на то, что компания отчиталась о рекордном росте операционной прибыли. В 19 раз. До 58 с лишним миллиардов долларов.
3: Звучит как парадокс, верно?
2: Абсолютный. Акции SK Hynix тоже упали. Вот скажите мне, если компания увеличивает прибыль в 19 раз, а акции обваливаются, не значит ли это, что мы видим повторение пузыря доткомов только с ИИ? Ожидания просто стали физически невыполнимыми, так?
3: Ну, суть в том, что рынок торгует будущим, а не прошлым. Прибыль в 19 раз – это вчерашний день, а инвесторы смотрят на гигантские капитальные затраты впереди. Они сомневаются, окупятся ли все эти вложения в искусственный интеллект.
2: И куда же бегут эти инвесторы со своими деньгами?
3: А капиталы выводятся и направляются в китайские технологии.
2: Ого, неожиданный поворот. Я видел, что акции Alibaba выросли на 13%.
3: Да, Tencent на 4%.
2: И это из-за их нового ИИ-агента для WeChat, да? Я читал, что даже Apple присматривается к китайской компании CXMT для поставок чипов памяти.
3: Именно. Китайские стартапы, такие как DeepSeek и Zipu, сейчас активно разрабатывают собственные чипы. И знаете почему? Из-за экспортных ограничений со стороны США.
2: То есть запреты заставили их делать свое. А как же ASML?
3: Оборудование ASML все еще остается ключевым узлом геополитического давления. Без них сложно. Но, как видите, они пытаются выкрутиться.
2: Поразительно. Кстати, раз уж мы про ИИ заговорили, видели исследование Wall Street Journal про торговых ботов?
3: Да-да, это было довольно забавно.
2: Они выяснили, что торговые боты на базе ИИ просто не могут обыграть рынок в долгосрочной перспективе. Они слишком консервативны на бычьем рынке и, слишком агрессивный на медвежьем. То есть человек со своими эмоциями все еще выигрывает.
3: Угу. Алгоритмы переобучаются на исторических данных и не могут предсказать нелогичное человеческое поведение.
2: Зато люди предсказывают. Вот, например, австралийский пенсионный фонд Unisuper вообще игнорирует страхи.
3: И планирует скупать акции американских гигантов на падение, верно?
2: Именно. А на Уолл-стрит тем временем царит дикий оптимизм по поводу грядущего мега-IPO компании SpaceX. Банки прямо кричат. Покупайте. Говорят, это начало новой эры, вслед за ними пойдут OpenAI и Anthropic.
3: Ну, цифры говорят сами за себя. Индексы S&P 500 и NASDAQ показали лучший квартал с 2020 года.
2: И сделки тоже сумасшедшие. Компания Solstice Advanced Materials покупает Element Solutions за 14,5 миллиардов.
3: Да, и это чистая инфраструктурная сделка в сфере ИИ.
2: Да, для поставок компонентов охлаждения дата-центров. Мы тратим миллиарды просто на то, чтобы остудить эти сервера.
3: Сервера требуют энергии, а энергия требует гигантских долгов, и индустрия уже начала просто поглощать рынок корпоративных облигаций.
2: Это правда. NVIDIA и Oracle выпустили облигации на 25 миллиардов каждая. Amazon продал бондов на 37 миллиардов. И вообще ожидается, что будет выпущено облигации, связанных с ИИ, на 350-400 миллиардов долларов.
3: Угу. И Банк международных расчетов уже предупреждает, что есть серьезные риски невыплаты всех этих долгов.
2: Я им верю. Но самое дикое – Alphabet выпустила 100-летние облигации. 100 лет.
3: Да, редкое явление на рынке.
2: Я бы сравнил это, знаете, с ипотекой на 100 лет, на дом, который морально устареет уже через 5 лет. Как вообще можно просчитать риски на целый век вперед для технологий, которые меняются каждый божий месяц?
3: Ну, покупатели этих бумаг делают ставку не на конкретную технологию, а на то, что Alphabet останется фундаментальной инфраструктурой нашей цивилизации на следующие 100 лет.
2: Звучит как религия какая-то.
3: Да, вера в технологическую монополию. Плюс они активно ищут революционные источники энергии, чтобы поддержать свой статус.
2: Точно. Я видел, что Google вместе с торговой фирмой XTX Markets инвестировали в немецкий стартап Proxima Fusion.
3: Это термоядерный синтез, да?
2: Да. И их уже оценивают в 2,4 миллиарда евро. А тем временем китайские ученые, причем вообще без использования иностранных технологий, представили ядерную батарею на углероде 14.
3: Модель Кьенджи Юан Тяньшу, если я не ошибаюсь.
2: Да-да, она самая. Правда, мощность там в микроваттах, но сам факт.
3: Ну, поиск вот такой энергетической и технологической независимости, он всегда неразрывно связан с демонстрацией силы.
2: На международной арене, да.
3: И мы это сейчас ярко наблюдаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: Ух, там сейчас горячо. Китай запустил баллистическую ракету JL-3, слава богу, с макетом боеголовки, прямо с атомной подводной лодки.
3: И куда она упала?
2: В Тихий океан, причем в безъядерную зону южной части Тихого океана. Япония, Австралия и Новая Зеландия просто в ярости. Они резко осудили этот шаг, назвали его крайне дестабилизирующим.
3: Еще бы. И Китай одновременно начал новое правоохранительное патрулирование вод к востоку от Тайваня.
2: Да. Тайвань в ответ не сидит сложа руки, их судостроительная компания CSBC сейчас возглавляет стратегическую перестройку обороны острова.
3: А Индия и Индонезия, насколько я помню, подписали соглашение по сверхзвуковым ракетам «Брахмос».
2: Точно. И все это на фоне растущего влияния Китая. И у меня тут, знаете, теория заговора.
3: Так, давайте послушаем.
2: Как думаете, случайность ли, что Китай тестирует ракету с подлодки прямо в безъядерной зоне именно тогда, когда внимание США приковано к Ближнему Востоку и всем этим проблемам внутри НАТО?
3: Честно говоря, в геополитике таких случайностей не бывает. Китай прекрасно видит, что дипломатические и военные ресурсы США сейчас распылены.
2: Распылены — это еще мягко сказано. Давайте посмотрим, что происходит в самом сердце Западного альянса.
3: О, там разворачивается настоящая дипломатическая драма.
2: Я бы назвал это хаотичным семейным ужином, где главный гость вместо обсуждения безопасности вдруг требует переписать на него недвижимость. Президент США снова потребовал, чтобы Штаты взяли под контроль Гренландию.
3: Да, и реакция была молниеносной.
2: Премьер-министр Дании Метте Фредриксен и премьер Исландии резко ответили: «Гренландия не продается».
3: Но президент США на этом не остановился, верно?
2: Нет, он пошел дальше. Он заявил, и эксперты уже доказали, что это ложь, что Гренландия якобы окружена китайскими и российскими кораблями. А потом вообще пригрозил вывести все американские войска из Европы, потому что союзники, видите ли, недостаточно поддерживают действия против Ирана.
3: Но при этом, что интересно, президент США в Анкаре похвалил президента Турции Эрдогана.
2: Да, назвал его лояльным союзником, и они даже рассматривают возможность продажи Турции новейших истребителей F-35, что означает снятие санкций 2020 года. Скажите мне, как весь этот хаос влияет на реальную обороноспособность Европы?
3: Ну, это показывает переход к чисто транзакционной дипломатии. Обороноспособность страдает, когда нет единой стратегии. И, кстати, этот дипломатический шторм затрагивает не только НАТО.
2: Да, Израиль тоже под ударом. Потенциальный кандидат в президенты от демократов, Рам Эммануэл, выступая в Тель-Авиве, прямо предупредил Израиль, что их союз с США зашел в тупик и что он не выживет без изменения курса в отношении палестинцев.
3: Серьезное заявление. А что еще в наших мировых сводках сегодня? Там было что-то про судоходство?
2: Да, греческие судоходные компании, как выяснилось, заработали почти 4 миллиарда долларов за последние

0: не только сельскому хозяйству, но и, внимание, цепочкам поставок. Вот мы строим дата-центры за миллиарды долларов, планируем будущее ИИ, а один супертайфун на востоке Китая может парализовать поставки чипов за считанные часы.
1: Угу. Технологические корпорации оказались очень хрупкими. Да они и сами сейчас переживают внутренние штормы.
0: О да, структурные изменения налицо. Microsoft увольняет 4800 сотрудников и перезапускает бренд Xbox. И все это на фоне растущих затрат на ИИ после их мегапокупки Activision Blizzard.
1: То есть деньги все-таки имеют свойство заканчиваться, даже у гигантов.
0: Вот именно. И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего эфира. Знаете, это такой парадокс современности.
1: Угу. Давайте сформулируем его для наших слушателей.
0: Мы создаем столетние облигации для технологий, которых не существовало 5 лет назад. Мы строим сложные ИИ-системы, чтобы обыграть фондовый рынок.
1: Да, но при этом наши военные могут случайно использовать карты 10-летней давности для нанесения ударов.
0: Точно. А наши самые амбициозные планы зависят от непредсказуемости погоды. Не опережают ли наши технологические амбиции нашу способность адекватно управлять базовой реальностью?
1: Это действительно вопрос, над которым каждому из нас стоит сегодня обдумать самостоятельно.
0: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Гиргебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Магомедали Тагиров. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, например, в селе Маали была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода. В селе Кикуни оказались потоплены мини-футбольная площадка и местная спортивная школа. На момент подтопления в здании никого не было. Причиной осложнения ситуации стал критический подъем уровня воды в реке Кайсу, из-за которого оказались потоплены несколько сел района. Администрация призвала местных жителей сейчас соблюдать осторожность. Участковые органы Гиргебельского района сейчас переведены в режим повышенной готовности и готовы оказать населению необходимую помощь. Из-за прошедших накануне проливных дождей без энергоснабжения остаются более 48 населенных пунктов в Дагестане. Это около 30 тысяч человек, из них более 6 тысяч – это только дети. По данным МЧС Дагестана, всего к ликвидации последствий стихии сейчас привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. Особое внимание спасателей сейчас приковано к Кизилюртовскому району. Там ведется усиленный мониторинг обстановки в 4 селах, которые расположены вдоль реки Сула, где уровень воды вплотную приблизился к критическим отметкам. Ситуация, напомню, что находится под постоянным контролем профильных служб. Ну и туроператорам Дагестана сейчас рекомендовано скорректировать маршруты из-за паводков, из-за разрушительных последствий ливней в 11 горных районах Дагестана. Я напомню, что до сих пор ограничено транспортное сообщение. Министерство транспорта Дагестана призывает туристические компании и гидов проявить ответственность и пересмотреть планы поездок. Масштабно-аварийные восстановительные работы сейчас ведутся в Вагульском, Ахвахском, Рутульском, Тляратинском, Чародинском, Гиргебельском, Гунипском, Дахадаевском и Кайтакских районах Дагестана. Во многих местах фиксируется разрушение мостов, оползни и размывы дорожного полотна. На данный момент дорожные службы Дагестана работают в усиленном режиме, открывая проезд по временным схемам, где это возможно сейчас. Безопасность гостей республики остается главной задачей властей, по мнению Министерства транспорта Дагестана. Маткапитал проиндексирует с 1 февраля 2027 года. Прогнозируемый размер индексации составляет около 5%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, поэтому расчет идет по фактической инфляции за этот год. Депутат также отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им. После февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельные заявления абсолютно не потребуется. На его новых легковых автомобилей в Россию за первые 6 месяцев года вырос на 25% и достиг почти 190 тысяч единиц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целяков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13%. И почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании у Владимира Путина. По словам замглавы правительства, портал расширяет функционал для иностранных пользователей. А всего на госуслугах прошли регистрацию более 120 миллионов человек. Это почти 95% граждан нашей страны. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Разуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входит. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 9 июля 1887 году английский фабрикант Джон Диккенсон представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки и запустил перспективную рыночную нишу с серьезным экономическим эффектом. Для бизнеса Диккенсона это был не просто новый продукт, а удачная коммерческая стратегия. Бумажные салфетки стоили дешевле в производстве, чем многоразовые тканевые, и при этом несли дополнительную ценность за счет декора. На них печатали рамки и памятные сообщения, частично используя японские технологии печати и дорабатывая дизайн в лондонских типографиях. Такая салфетка-сувенир становилась маркетинговым инструментом и повышала привлекательность товара. С экономической точки зрения новинка решала сразу несколько задач. Во-первых, снижала издержки заведения общепита, отпадала необходимость в стирке и глажке текстиля, сокращала трудозатраты и расходы на моющие средства. Во-вторых, формировался спрос на одноразовые гигиенические товары. Это стало частью более широкой бумажной революции в быту. В-третьих, масштабируемость производства позволяла быстро наращивать объемы и охватывать новые сегменты от корпоративных ужинов до массового потребления. Важно и то, что успех салфеток опирался на уже сложившуюся индустриальную базу. Бумажная промышленность в Британии к концу XIX века была одной из самых развитых в мире, а рост городского населения и расширение сети ресторанов и гостиниц создавали устойчивый спрос на удобные и недорогие решения. Для Диккенсона и его компании это означало не только рост выручки, но и укрепление позиции на рынке за счет быстрого захвата ниши. Конкуренты не успели оперативно отреагировать, и бренд успел закрепиться в сознании потребителей как первопроходец. Со временем экономический эффект вышел далеко за пределы одной компании. Развитие сегмента одноразовой бумажной продукции стимулировало спрос на целлюлозу, подстегнуло модернизацию бумагоделательных машин и расширение логистических сетей. Кроме того, появление дешевых гигиенических товаров косвенно повлияло на стандарты санитарии в городах, а это, в свою очередь, снижало нагрузку на систему здравоохранения и косвенно экономило бюджетные средства. Так, небольшая деталь сервировки превратилась в экономически значимый продукт. Дешевый, удобный и легко тиражируемый. Он открыл для бумажной индустрии новые рынки и задал тренд на одноразовые товары, который в последующие десятилетия только усиливался.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ.
0: Это день в истории.
3: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Вице-премьер Александр Новак заявил, что экономическая ситуация в стране остается под полным контролем. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В ходе совещания Новак дал поручение продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы. Минфину было поручено представить доклад о состоянии фондового рынка в рамках реализации федерального проекта «Развитие финансового рынка», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно оценкам Минэкономразвития, в мае этого года рост ВВП продолжился и составил 0,3. За первые 5 месяцев этого года экономика показала рост на 0,2, аналогичный показателю за первые 4 месяца. Экономический рост поддерживается потребительской активностью. С января по май оборот платных услуг населению, общественного питания и розничной торговли увеличился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Временные ограничения отпуска топлива в стране не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Напром». Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Министерство постоянно мониторит цены на социально значимые товары и в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом предпримет необходимые меры, но в настоящее время таких сигналов от отрасли не было, уточнил министр. По словам Алиханова, Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводится требование об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. В России снизились продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения. По словам экспертов, потребители стали более рационально подходить к расходам и экономить на импульсивных покупках. Фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности и сложной логистики. В результате себестоимости конечная цена на полке таких сладостей может различаться в десятки раз. Вместе с тем, изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением сэкономить. Потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, натуральным составом, свежими ягодами и фруктами и прочее. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Новое правительство Венгрии намерено довести военные расходы страны до 5% ВВП к 2035 году в соответствии с общими целями НАТО. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Анкаре. Венгерское правительство уже приняло решение увеличить расходы на оборону предсказуемым образом, и мы достигнем 5% к 2035 году, сказал он журналистам перед началом заседания лидеров НАТО. Мадьяр также заявил, что новые власти Венгрии полны решимости восстановить ее полноценное участие в альянсе в качестве надежного союзника. Ожидается, что в итоговой декларации саммита в Анкаре будет подтверждено обязательство стран НАТО довести свои военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Мадьяр также сообщил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с Владимиром Зеленским. «Вчера у меня была возможность коротко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, и мы договорились о двусторонней встрече в ближайшем будущем», — сказал Мадьяр. Ранее они также коротко общались 19 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе, куда приезжал Зеленский. Однако организовать их полноценную встречу для нормализации отношений между двумя странами, значительно ухудшившихся в последние годы, пока не удается. Он добавил, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружение. «Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине». Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие, сказал он. В июне правительство Венгрии сняло свои возражения против открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, хотя и отметило, что у него, как и у многих других членов сообщества, сохраняются сомнения относительно темпов этого процесса. Мадьяр неоднократно заявлял, что не поддерживает ускоренной интеграции Киева в европейские структуры. Он считает, что к Украине должны применяться такие же требования, как и к другим кандидатам.
2: События вокруг Ормузского пролива давно стали главной темой международной политики, однако они продолжают развиваться столь быстро, как и раньше. И речь идет не только о безопасности судоходства, но и проходящих между Ираном и Соединенными Штатами переговорах. На этот раз поводом для темы стали сразу несколько сообщений. Агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что в районе Ормузского пролива получил повреждение нефтяной танкер под флагом Саудовской Аравии после столкновения с газовозом. Одновременно иранская государственная телерадиокомпания сообщила о другом эпизоде, утверждая, что катарский танкер пытался пройти пролив под охраной военно-морских сил США и подвергся атаке после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения. Американский портал Axios, в свою очередь, со ссылкой на представителей администрации США, пишет, что Вашингтон считает Иран ответственным за атаки на коммерческие суда. Эти версии различаются, и окончательная картина событий пока остается предметом выяснения. Однако, независимо от того, какая из версий впоследствии подтвердится, складывается впечатление, что вопрос контроля над Ормузским проливом – это ключевой элемент переговорной позиции Тегерана. Еще накануне Reuters со ссылкой на дипломатов и аналитиков отмечала, что после войны Израиля и США с Ираном последний стремится сместить центр переговоров с ядерной программы на вопросы безопасности и статуса Ормузского пролива. Показательно и то, что эта тема уже вынесена на саммит Североатлантического союза в Анкаре. По информации телеканала CNN, представители администрации Дональда Трампа рассчитывают обсудить обеспечение безопасности морского судоходства. При этом американский чиновник признал, что далеко не все союзники располагают необходимыми кораблями и ресурсами для подобных операций. Это означает, что даже при наличии политической поддержки создать постоянную международную систему сопровождения судов будет непросто. Следовательно, вопрос свободы судоходства остается не только военной, но и дипломатической проблемой. Отдельного внимания заслуживает и вопрос возможного регулирования движения через пролив. Столкновение двух крупных судов, о котором сообщил Reuters, вновь напоминает, насколько высоки экологические риски в одном из самых загруженных морских коридоров мира. Любая серьезная авария может привести к масштабному загрязнению акватории и потребовать значительных затрат на ликвидацию последствий. Поэтому в экспертных дискуссиях все чаще звучит мысль, что обеспечение безопасности такого маршрута неизбежно связано с финансированием инфраструктуры, контролем и аварийно-спасательными работами. Сегодня становится очевидно следующее. Ормузский пролив перестал быть исключительно транспортным маршрутом. Он постепенно превратился в один из главных предметов геополитического торга, а любые инциденты в его акватории способны повлиять не только на региональную безопасность, но и на ход переговоров между крупнейшими мировыми игроками.
1: Мировая экономика с удивительной легкостью справилась с утратой более 1 миллиарда баррелей нефти с начала ближневосточного конфликта. Однако в отсутствие долгосрочного мира истощенные резервы создают риски новых скачков цен, пишет Рейтер. Перекрытие прохода через Ормузский пролив в ответ на удары по Ирану, начавшиеся 28 февраля, усилило опасения, что миру грозит масштабный энергетический кризис. Конфликт действительно привел к крупнейшему за всю историю сбою в поставках энергоносителей, как сообщило Международное энергетическое агентство. На пике кризиса недостача достигала 14 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее, страхи о том, что Азия и Европа останутся без бензина, дизеля и авиакеросина, не оправдались. Цена нефти Brent подскочила до $126 за баррель в апреле, но все равно не дотянула $20 до рекорда 2008 года. Сейчас котировки опустились ниже довоенных уровней. Трейдеры, по всей видимости, сочли сбой серьезным, но управляемым, значит, они доверяют сегодняшним энергетическим и экономическим системам, отметил Джон Баффес из Всемирного банка. С 1970-х годов, по данным Всемирного банка, нефтеемкость, показатель, отражающий значимость нефти для производства, сократилась более чем вдвое в наиболее развитых экономиках и примерно на 20% в странах с формирующейся и развивающейся экономикой. Помимо структурных изменений, избежать наихудшего сценария помогли три конкретных пункта. Саудовская Аравия и ОАЭ нашли альтернативные маршруты экспорта. Азия, прежде всего Китай, снизила закупки. Стратегические резервы по всему миру были распечатаны, и был высвобожден рекордный объем нефти примерно в 1 миллиард баррелей. В начале ближневосточного конфликта запасы нефти в Китае составляли почти 1,4 миллиарда баррелей. Это больше, чем совокупные запасы 32 стран-участниц МЭА. Для сравнения, в стратегическом резерве Соединенных Штатов находилось 413 миллионов баррелей. По словам Ильи Бушуева из Оксфордского института энергетических исследований, важную роль также сыграло быстрое внедрение электромобилей в Китае в последние годы. Утверждение Вашингтона о том, что предложение нефти вот-вот будет увеличено, удержали хедж-фонды от открытия длинных позиций, рассчитанных на рост цен, отметили аналитики Societe Generale.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Ну что, друзья, все успели обронить скупую слезу над своим портфелем? Ну, конечно, настроение на рынке, мягко скажем, не праздничное. Индекс снова обновил минимумы, теперь за 3 года. Что давит на рынок? А тут целый букет, и многое мы уже обсуждали буквально неделю назад на фоне предыдущего резкого такого падения. Во-первых, инвесторы все сильнее опасаются, что ЦБ возьмет паузу в снижении ставки, а то и вовсе ужесточит политику, и поводы для этого есть. Недельная инфляция уже третью неделю держится на повышенных уровнях, ну а топливный кризис только добавляет проинфляционных рисков. Во-вторых, геополитика, и тут даже комментарии излишни. В-третьих, нефть. Брент болтается около 72-73 долларов, а вот Urals, если верить оценкам, растеряла весь ирано-американский рост и торгуется где-то около 40 долларов за бочку. Это уже довольно чувствительно и для бюджета, и для нефтегазовых доходов. Плюс к этому пока относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам. Бьет по рынку и ситуации в конкретных бумагах. Отдельная драма ВТБ. Акции в понедельник рухнули на минимуме почти на 12%, обновили исторический минимум с момента выхода на биржу в 2007 году. То есть за всю историю торгов такого дна не было. Аналитики объясняют, что инвесторы массово выходят из голубых фишек и особенно нервничают из-за ставки. Если она вырастет, то ВТБ получит меньше процентных доходов и может не дотянуть до плана по прибыли в 600 миллиардов. Ну а тут еще и 7-я доп. Эмиссия на подходе, да, почти половина от текущего числа бумаг. И инвесторов, конечно, не очень это вдохновляет, что уж тут. Но не все падение здесь чистый негатив. Часть просадок – это дивгэпы, то есть плановая история. X5 обвалилась почти на 15%, но просто потому, что 6 июля был последний день купить акции под дивиденды в 245 рублей. Аналитики, кстати, отмечают, что сверхдоходности от ритейлера в этом году не ждут. Трафик в магазинах впервые с 2020 года пошел вниз. По той же причине просели и Нарктика, и Абрау Дюрсо. И, кстати, впереди еще дивгэп по Сберу 20 июля, так что и по нему тоже ждем отсечку. Интересная история с транснефтью. Она с середины июня упала на 16%, примерно на размер ожидаемого дивиденда, но рынок реально занервничал. Рекомендаций по дивидендам до сих пор нет, хотя обычно их утверждали до конца июня. Совсем отменить их вряд ли отменят, денежная позиция позволяет, но компания вполне может поддержать кэш на всякий случай. Что дальше? Ну, с технической точки зрения картина пока грустная. Рынок пробил поддержку, и дорога вниз как бы открыта. Многие аналитики уверены, что устойчивых поводов для разворота пока не видно, и рано говорить про отскок, но хотя, как водится, кто-то уже присматривается, мол, 2150 – неплохой уровень для подбора. Ну, а если приедем ниже, так и вовсе подарок. Ну, а нам с вами остается наблюдать и не терять хладнокровие. Про банки сегодня новости не только с фондового рынка. Как пишет РБК, банки договорились, внимание, честно рассказывать нам условия по вкладам. Ну, вопрос напрашивается очевидный. А что раньше, да, было нечестно? Ну ладно, если серьезно, то Ассоциация банков России представила меморандум о добросовестном информировании вкладчиков. По сути, такой свод правил о том, как банки теперь будут показывать условия по вкладам на своих сайтах. Разрабатывали его вместе с ЦБ, ФАС и самими банками, так что документ, как говорится, солидный. Ну и там, конечно, целая пачка запретов. Во-первых, тот самый любимый прием, когда на баннере крупными цифрами красуется максимальная доходность, которая на деле действует пару дней и только для новых клиентов с Луны. Во-вторых, запрещены автоматически проставленные галочки в калькуляторах и визуальные фокусы. Когда выгодное подсвечивают, они выгодное аккуратно прячут. В-третьих, квесты с серии «Перейди по 5 ссылкам, чтобы узнать реальный доход» теперь всю информацию о возможном доходе обязаны показывать в пределах одной страницы. Ну и, наконец, банки должны честно раскрывать переменную ставку. Если по вкладу их несколько, то нужно расписать все с указанием сроков, чтобы вы сразу видели, как доходность на каждом этапе у нас меняется. На данный момент к меморандуму присоединились 7 крупнейших банков. Среди них Сбер, ВТБ, Т-банк, Совкомбанк, Альфа-банк и еще парочка. Присоединение – дело добровольное. После того, как это все дело подписывается, у банка есть месяц на анализ и до полугода на внедрение изменений. Ну а ЦБ пока занял позицию строгого, но справедливого наблюдателя. Говорит, что будет полгода следить за динамикой жалоб, но если банки не справятся сами, то, цитируя Набиуллину, у нас всегда есть иные рычаги. Очень так вежливо, но намек более чем понятен. Кстати, вся эта история возникла не на пустом месте. Речь идет о серьезных деньгах. На 1 июня средства граждан в банках составляли уже 67,5 триллионов рублей. Из них них 46 с лишним на срочных вкладах. Ну а процентные доходы населения по вкладам в этом году могут составить около 7 триллионов. То есть есть за что бороться. Ну а борьба, к слову, идет вполне реальная. После июньского снижения ставки крупные банки, наоборот, ставки по вкладам подняли. Банкам сейчас важно удержать ликвидность. Часть денег из системы уходит в наличку. Вот они и вынуждены держать вклады привлекательными. Так что вывод простой. Не ждите единого тренда вниз, а смотрите на условия конкретного продукта. И теперь, глядишь, смотреть на них станет чуть проще. Главное, чтобы игроки помельче последовали примеру крупника и тоже присоединились к меморандуму. Ну и раз уж мы с вами зашли погулять по банковскому рынку, то вот еще одна новость, на мой взгляд, довольно любопытная. Агентство Рейтер опубликовало европейскую разведывательную оценку, подготовленную для чиновников Евросоюза. И в ней европейцы прикинули риски для российской банковской системы. Ну, глобально вывод такой. Банки могут столкнуться с давлением из-за военной экономики, роста проблемных долгов и новых санкций. Что в деталях? Ну, по оценке из доклада, около 10% корпоративных кредитов на нашем рынке могут быть сомнительными, а у некоторых крупных банков доля проблемных розничных займов в 2025 году доходила до 15%. Плюс более 500 тысяч россиян за год прошли через банкротство, ну а свыше 13 миллионов человек имели как минимум по 3 кредита одновременно. Отдельно европейцы кивают на новый санкционный пакет. Под ограничение может попасть почти 90 банков, и тогда общее число российских кредитных организаций под санкциями перевалит за 100. Ну, звучит, конечно, так себе. Но давайте проговорим тут важную вещь. Это не установленный факт кризиса, это именно оценка европейских структур, то есть предупреждение, рассчитанное к тому же на своего внутреннего потребителя. Насколько можно этим данным там, верить, да, на 100%? Вопрос дискуссионный. ЦБ отказался комментировать оценку, но ранее и регуляторы, и официальные лица говорили об устойчивости банковского сектора, запасах капитала и контролируемой ситуации с кредитованием. Так что, как обычно, слушаем, мотаем на ус, но и критическое мышление тоже включаем, да, когда с любой стороны информацию воспринимаем. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали накануне сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований Дагестана, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов. В пострадавших районах Дагестана проживает свыше 215 тысяч человек, об этом сообщает российская газета. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в Агульском районе частично

0: Обрушился каменно-арочный мост, в связи с чем перекрыто движение на участке дороги, ведущей к селу Буршак. Связь с ним полностью сейчас утрачена. В Гергебельском районе остановлено движение на 203-м километре маршрута Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. В Гунипском районе отмечена активизация оползней. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Чародинском районе. Там на трассе Гунип-Цуреп транспортное сообщение с районом полностью прервано. Минтранс Дагестана сообщает, что полноценно аварийная восстановительная работа начнутся, как только улучшатся погодные условия и стихнут осадки. В продолжении темы, в селе Маджалиска Итакского района Дагестана из-за подъема уровня воды в реке Улучай произошло частичное разрушение дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района. Ночью еще были эвакуированы жители 13 домов, которые находятся в зоне подтопления. Трое из них в непосредственной близости к реке, остальные на соседней улице. Дома не разрушены. На данный момент уровень воды в реке спал, отметили в администрации района. На все службы единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды на завтра, об этом сообщает пресс-служба организации. По данным Росгидромета, в ближайшие сутки ожидаются еще обильные осадки, которые начнутся на территории Краснодарского, Ставропольского, а затем распространятся на весь южный и северокавказские федеральные округа. В горных районах Дагестана, особенно на крайнем юге региона, суммарное количество осадков завтра местами может достигать 100 миллиметров. Спасатели МЧС Дагестана проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Сулак и обеспечивают безопасность жителей прибрежной зоны Кизилюртовского района, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В зоне потенциального риска находятся населенные пункты Нижний Чирюрт, Манапкала, Султан-Янгиюрт и Нечаевка. Специалисты в круглосуточном режиме ведут непрерывное наблюдение за состоянием русла реки. Задействованы сейчас 24 спасателя с Кизилюртовского, Хасаюртовского и Кизлярского поисково-спасательных подразделений. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом сообщает московский комсомолец. Лимит на пересечение границы Астана объяснила внутренней защитой рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Но Минздрав нашей страны предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии провалила чемпионат мира, но Карло Анчелотти останется на посту главного тренера. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить 67-летнего итальянца у руля Селесао до следующего чемпионата мира. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Норвегии. Болельщики и пресса требовали уволить главного тренера, а легендарный Роналдо после вылета обвинил Анчелотти в тактических ошибках, но боссы сборной рассудили иначе. Спортивный директор объяснил решение просто. Одна из главных причин нашего провала на этом чемпионате мира – отсутствие стабильного долгосрочного направления. Мы не можем повторить эту ошибку. Анчелотти провел у руля команды всего 17 матчей, три сменщика до него ничего не построили. Теперь итальянцу дают 4 года, чтобы исправить ситуацию.
0: Плавали, знаем.
1: А вот сборная Хорватии осталась без тренера, который добился с ней значимых успехов. Златко Далić покинул свой пост после почти 9 лет работы. Об уходе 59-летнего специалиста объявил Хорватский футбольный союз спустя несколько дней после вылета команды с Мундиаля. Хорваты заняли второе место в группе L, уступив Англии 2-4, а в 1/16 финала проиграли Португалии в добавленное время 1-2. Далić возглавил сборную в 2017 году. Его главные достижения у руля национальной команды – серебро и бронза двух прошлых мундиалей. Еще в 2023 году команда выиграла серебро Лиги наций. На освободившееся место, скорее всего, вернется экс-наставник команды Славен Билич.
0: Попутного ветра.
1: Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство матча 1/8 финала против Аргентины. В Атланте фараоны вели 2-0 до 79-й минуты, но уступили 2-3 и теперь требуют разбирательства в отношении французского арбитра Франсуа Летексье и всей его бригады. Ассоциация требует отстранить всю французскую бригаду от дальнейшей работы на турнире. Сразу после матча схожее мнение озвучили главный тренер команды Хассам Хассан и капитан сборной Мухаммед Салах. При этом 37-летний Летексье, восходящая звезда французского судейского корпуса, он дебютировал в Лиге 1 в 2016 году, став самым молодым арбитром в истории высшего дивизиона. В его послужном списке финал Суперкубка УЕФА 2023 года и финал Лиги Европы в этом сезоне. После игры из-за огромного давления он удалил свой аккаунт в соцсетях. Это были некоторые итоги 28-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Дневная аудитория многих видеосервисов в России выросла в период с января по май этого года, согласно данным ГК «Родная речь». YouTube и ВК-видео по-прежнему остаются лидерами. Интерес к Яндекс.Видео также увеличивается. Эксперты объясняют тренд сложившейся пользовательской базы YouTube и преимуществами российских платформ, интегрированных в крупные экосистемы. Исследование показало, что дневной охват YouTube увеличился на 4%, а Яндекс.Видео вырос на 7,5%. Исследование родной речи не включает данные о динамике охватов ВК-видео. ВК сообщили, что их дневная активная аудитория за первое полугодие составила 42 миллиона пользователей, не учитывая просмотры на сторонних платформах. Компания подчеркивает, что сервис остается одним из самых крупных видеоресурсов на рынке. При этом дневной охват Рутюб снизился на 13,5%. В «Газпром Медиа Холдинге» полагают, что данные не полностью отражают реальное потребление контента, так как часть просмотров осуществляется через встроенные плееры. Однако, по данным Медиаскоп, средняя дневная аудитория Рутюб за полугодие превысила 20 миллионов пользователей.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Советский и российский географ, геоморфолог, заслуженный профессор МГУ Андрей Петрович Капица родился 9 июля 1931 года. Сын физика Петра Капицы, он с юных лет был окружен атмосферой большой науки, но выбрал свой путь – путь исследователя Земли. Капица участвовал в 4 советских антарктических экспедициях и глубоко изучал ледниковый покров Восточной Антарктиды. Эти темы легли в основу его кандидатской и докторской диссертации. Одно из главных его достижений – теоретическое предсказание существования подледного озера Восток. Проанализировав данные сейсмозондирования, ученый обосновал, что под толщей льда станции Восток скрывается огромный водоем. Эта смелая гипотеза, выдвинутая еще в середине 20 века, получила подтверждение в 1996 году и вошла в историю как одно из последних крупных географических открытий столетия. Помимо антарктических исследований, Капица руководил геофизической экспедицией в Восточной Африке. Там он изучал рифтовые зоны и составил геоморфологическую карту региона. Он внес большой вклад в развитие географической науки в стране. Возглавлял географический факультет МГУ, стал первым директором Тихоокеанского института географии во Владивостоке. Много преподавал и формировал новые научные направления. За участие в создании «Атласа Антарктики» Андрей Петрович был удостоен государственной премии СССР, а его труды до сих пор служат опорой для глицеологов и геоморфологов. Память об Андрее Капице живет не только в научных работах. В Московском государственном университете установлена мемориальная доска в его честь, а его подход к исследованиям – сочетание строгой теории, полевых данных и масштабного взгляда на планету – остается примером для многих поколений географов.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушев заявил, что его ведомство не обнаружило признаков завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что гибкость рыночных инструментов позволяет торговле адаптироваться к изменениям без внешнего давления. Однако он заверил, если отрасль не сможет самостоятельно урегулировать возникающие проблемы, ведомство будет готово подготовить необходимые предложения для стабилизации ситуации. В России участились случаи обмана клиентов на автосервисах. Мастера все чаще имитируют серьезные поломки автомобилей, приехавших на сервис и техническое обслуживание. Зафиксированы случаи, когда механики используют смазку для нанесения ее на амортизаторы, с тем, чтобы убедить клиента, что якобы подтекает сальник. Или владельцам полноприводных машин при малейших шумах и вибрациях сообщают о неисправности трансмиссии, настаивая на необходимости опять-таки дорогостоящей полной замены узла. Еще одна схема – несанкционированная установка старых деталей и расходников вместо новых. Эксперты напоминают, что по закону все замененные запчасти являются собственностью владельца автомобиля. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Эти детали и расходники клиентам рекомендуется внимательно изучить. Если же такие элементы на сервисе не возвращают, это верный признак того, что работу либо не делали, либо установили БУ-узел. Наконец, специалисты из здания рекомендуют клиентам присутствовать при дефектовке. А если сервис запрещает проход в ремонтную зону, это должно стать поводом задуматься о смене автомастерской. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Новые рекордные падения акций России. Резкое падение и резкий взлет рубля. Депутаты сообщили, когда в России будут решены проблемы с бензином. Перемирие США и Ирана снова сорвано. Цены на нефть снова идут вверх. На какой привычный продукт могут резко вырасти цены? Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Давайте, как всегда, начнем с графика. Российский фондовый рынок продолжает свое снижение. Неделя за неделей стабильность – признак мастерства. Немножко отскочил в последнее время, но совсем чуть-чуть. Падение многократно больше отскока на фоне массы негативных новостей и отсутствия, естественно, позитива в последнее время уже вновь и вновь мы отмечаем. Индекс гособлигаций также проседает из-за опасений роста инфляции, что ЦБ не будет снижать ставку, а будет ее либо держать высокой, либо более того, начнет снова повышать. В Америке при этом все в порядке, на своих пиках находится индекс S&P 500. Цены на нефть пошли вверх уже почти $80 за баррель в текущий момент, после того, как снова возобновились военные действия вокруг Ирана. Курс доллара сначала подошел к 80 рублям, но затем резко откатился, 76,5 примерно рублей. Биткоин около 62 тысяч долларов, золото около 4 тысяч долларов за тройскую унцию нащупало некое новое плато. В Госдуме ожидают паузу в снижении ключевой ставки. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам отмечает, что скорее всего будет пауза. Среди других идей это снижение ставки на 0,25 пункта, но при этом будет опорное заседание, где они главное, что скажут прогнозы, как ЦБ смотрит в будущее. Пока там также позитива мало, опасения роста инфляции как минимум из-за проблем с топливом. И как раз в Госдуме назвали сроки решения проблем с топливом. Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель, заявил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике задолго до 1 сентября. В общем, ждем несколько недель, а там все наладится. Российские сети автозаправок заподозрили в ценовом сговоре. ИФАС усматривает здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства и завели уже дело против 6 операторов АЗС. Перемирие США и Ирана вновь сорвано, об этом сообщил Трамп после ударов США и Израиля по силам группировки Хизбалла в Ливане. Иран снова атаковал торговые суда в Ормузском проливе. США в ответ возобновили авиаудары по территории Ирана, отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью, и цены на нефть снова пошли вверх. Где-то мы это уже видели. В Казахстане обнулили президентский срок Токаева. Новость с таким привкусом дежавю. Согласитесь, для российской части наших зрителей, Конституционный суд Казахстана разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Где-то мы такое уже слышали, правда? Почти миллион инвесторов потеряли около 4 миллиардов долларов на мемкоине Трамп. Около 989 тысяч инвесторов вложились в Трампкоин, и затем он рухнул на 97%. Прекрасный заработок. Возможно, у Трампа есть не только немецкий, но и египетский корни. Все-таки какую пирамиду человек в честь себя воздвиг? В Сбербанк Онлайн добавит криптокошелек. Представляете, функционал для операций с криптовалютами появится после окончательного принятия законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах. И даже такие консервативные, казалось бы, госорганизации, как Сбер, не хотят упустить возможности заработать на крипте. Главное, конечно, чтобы люди, которые в Сбере пользуются своими счетами, не подсели на крипту, и через пару лет бы не выяснилось, что у них теперь из пенсионных накоплений только коллекция NFT-обезьянок и все. Акции MVideo обвалились до минимума за 17 лет. На текущих значениях они торговались в апреле 2009 года почти как Газпром, который до показателей 2008 года обвалился. С пиковых значений просели на 94%. Результат, в общем-то, выглядит солидно даже на фоне мемкоина Трампа. Компания страдает из-за высокой закредитованности, высоких кредитных ставок. При этом за 2025 год чистый убыток 64 почти миллиарда рублей. Акции ВТБ тоже рухнули на 11%, ну, как и целый ряд других, но они особенно серьезно на фоне последних падений. При этом в России бурно растет рынок запифов недвижимости. Почти на 39% он увеличился по итогам первого полугодия. Но я думаю, это больше связано с тем, что некоторые проекты запаковали именно в запифы недвижимости, а не столько с тем, что масса новых строек начинается. Потому что, на мой взгляд, сегодня в коммерческой недвижимости тоже ситуация не ахти. Она связана с тем, что у их арендаторов ситуация сложная. Цены на рис могут взлететь до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года. Засушливое лето может привести к сильному сокращению урожая риса в Индии. А Индия обеспечивает 40% мировых рынков рисом. Об этом предупреждают международные продовольственные и сельхозорганизации. Так что запасаемся рисом. На всякий случай вспоминаем заветы бабушек, что самая надежная инвестиция та, которую можно убрать в чулан. Курица тоже может подорожать из-за проблем в отрасли. Российские производители мяса птицы говорят, что их рентабельность падает, уже почти в 3 раза упала с 15 до 6-7%. Основные факторы давления – рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги. И цена на тушку птицы примерно на 25% выросла за год. Перейдем от цены тушек к цене чушек. В России взлетели до максимума цены на металлолом. Цены на лом черных металлов выросли до 18 тысяч рублей за тонну, обновив максимум за последний год. Так что есть на чем подзаработать, сдав металлолом. Власти хотят законодательно запретить ремонт по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей, с учетом, что машины вместе с утильсбором ОГУГУ как подорожали, ну как бы не очень-то новость. Мера для защиты страховых компаний, поскольку нередко через суды юристы взыскивают большие суммы, иногда вдвое больше, чем лимит, то хотят это запретить, чтобы страховые не разорились. Удаленная работа может замедлять рост доходов. По данным экспертов, работа из дома может негативно сказаться на росте доходов, поскольку комфортные условия и отсутствие конкуренции создают среду, когда сотрудники теряют мотивацию к увеличению своих заработков и у них снижаются амбиции. В России средняя зарплата мечты не превышает 200 тысяч рублей. Она составляет в среднем 184 тысячи, у мужчин 199, у женщин 171 тысяча рублей желаемого дохода. А вот в сельском хозяйстве выросли зарплаты. По данным за первое полугодие 2026 года, самый заметный рост доходов в сельском хозяйстве. У аграриев растут не только пассивы, но и оклады. Со 120 примерно тысяч медианная зарплата выросла до 151 тысячи рублей. Россияне начали дарить бензин на свадьбу. В России набирает популярность необычный свадебный тренд. Вместо традиционных конвертов с деньгами и бытовой техники, гости все чаще дарят молодым бензин. Вот она, истинная ценность. Объем топлива, который следует преподнести на свадьбу, напрямую зависит от степени родства. Чем более ты родственник, тем больше бензина надо принести. Кому-то и маленькую канистрочку можно, ну а кто-то уже бензовоз должен подгонять. Раньше фраза «на свадебное путешествие», знаете, писали на конвертах, теперь на канистрах, на цистернах небольших. Ну и, кстати, голливудские фантастические сюжеты уже не выглядят такими далекими и фантастическими. Помните «Безумный Макс»? Фильм такой был, где топливо являлось важнейшей ценностью. Но вот у нас тоже такое уже и в обычных ЗАГСах можно встретить. Так и проблемы у московских уличных гонщиков, стрит-рейсеров возникают. Проблемы с бензином. Вместо традиционных заездов и визга резины теперь сидят просто на посиделках, обсуждая, где достать топливо. Теперь стрит-рейсинг – это уже разговорный жанр. Есть в ситуации плюсы. Согласитесь, водителям электрокаров сейчас приятно, глядя на очереди на автозаправках. Больше не кажется, что они слишком долго стоят и заряжают свои машины.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Разные мысли.
4: Команда – это немногочисленная группа людей, обладающих необходимым набором компетенций и стремящихся к общей цели, соблюдая установленные правила и процедуры. Команда рождается в упорной работе и совместном стремлении к успеху. Смысл ее существования – результат. Поэтому команды так эффективны. Для создания команды топ-менеджерам нужны четкое понимание базовых элементов команд и готовность последовательно проводить все процедуры, обеспечивающие командную деятельность. 6 элементов, без которых невозможно существование команды. Небольшая численность, взаимодополняющие компетенции, общая миссия, конкретные общие цели, единый подход и коллективная ответственность. Главный ключ к созданию команды – постановка сложной и сплачивающей задачи. Каждый человек испытывает естественное сопротивление перед работой в команде, поэтому команды нужно создавать только для решения тех задач, с которыми не справятся одиночки. В остальных случаях достаточно рабочих групп. Для команд характерно распределенное лидерство, а в высокоэффективных командах мнение коллектива часто оказывается важнее мнения руководителя. Не нужно стараться на старте найти идеальных людей и распределить все роли в команде. Создайте необходимый для успеха набор компетенций. Роли распределятся по ходу работы. Если команда заболела и потеряла драйв, нужно решать только те задачи, которые относятся к эффективности. Заново определить ее миссию, поставить новые конкретные задачи и сроки, уточнить подходы. Остальное наладится в процессе. Чтобы организация в целом была успешна, на ключевых направлениях бизнеса должны действовать настоящие команды.
0: Разные мысли. Про экономику на Диалог FM.
5: Всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря первичные заявки на пособие по безработице в США в 12:30 по GMT. И также сегодня рекомендую обратить внимание на выступление Уильямса, члена Совета управляющих американского регулятора, у которого будет возможность прокомментировать последние изменения с инфляционными ожиданиями, рост цен на нефть и, соответственно, оценить шансы на повышение ключевой процентной ставки американским регулятором. Индекс доллара текущей котировки 100.95. Американская валюта стабильна в районе 101 пункта. И, безусловно, оценивая общий новостной фон, мы, как и ранее, констатируем то, что американец получает хорошую поддержку из-за событий на Ближнем Востоке. Причем речь идет не о просто геополитической напряженности, речь идет о самой настоящей эскалации конфликта. И если стороны в ближайшие дни не сядут за стол переговоров, либо не предпримут попытки, чтобы деэскалировать эту ситуацию, то, к сожалению, мы выйдем на прежний уровень конфронтации, который обсуждали еще несколько месяцев назад. Напомню, что все началось буквально неделю назад из-за атаки на коммерческие суда со стороны Исламской Республики. Были ответные действия США против Тегерана. Атаки, ракетные обстрелы военных объектов, разумеется, Тегеран тоже ответил, атаковав военные базы США, разбросанные по всем странам Персидского залива. Это возмутило Дональда Трампа, поэтому он принял решение отозвать лицензию и ввести прежние экономические санкции на Исламскую Республику. То есть сейчас точно санкции действуют в отношении нефтяного сектора. Иран не имеет права экспортировать без юридических препятствий, разумеется, нефти. И страны, которые сотрудничали с Тегераном ранее по покупке этой нефти, не имеют права ее покупать из-за угрозы вторичных санкций. И, пожалуй, наверное, венцом всего вот этого новостного фона стали вчерашние заявления американского президента о том, что последнее событие – явное доказательство того, что условия мирного соглашения нарушены, и это соглашение не действует, так же, как и завершен меморандум о взаимопонимании. Важно, что как может ответить Тегеран? Самый главный рычаг давления – это перекрытие Армузского пролива, но пока такой информации нет. Но этот риск, разумеется, нужно подразумевать, с ним нужно работать, допускать, что дело пойдет по такому сценарию. Поэтому сейчас максимум, друзья, фокуса внимания к событиям, которые происходят на финансовых рынках, и обязательно, конечно же, контролируйте риски. Что происходит с американской монетарной политикой? Сейчас мы точно можем сказать на основании протоколов вчерашних о том, что Американский регулятор действительно всерьез обсуждает возможность ужесточения политики, видит значительные риски инфляционного давления, с этим абсолютно нельзя поспорить, учитывая скачок цен на нефть и априори то, что он приведет к усилению инфляции. Особенно если, опять же, конфликт затянется, конфликт возобновится с прежней силой, Ормузский пролив снова будет заблокирован. Это тоже риск, которым нужно сейчас считаться. После скачка цен на топливо за последние торговые сессии член правления американского регулятора Уолнер прокомментировал ситуацию и повторил то, что баланс рисков сейчас смещен в сторону более высокой инфляции. Сегодня будет выступление Уильямса, еще одного члена американского регулятора, члена совета управляющих ФРС. Тоже важный индикатив, в целом, наверное, общей оценки, которую разделяют, наверное, все представители американского регулятора, которые ранее поддерживали идею ужесточения американской монетарной политики. Ну и, конечно же, самым главным индикатором всех этих настроений является инструмент FedWatch Tool, который плавает плюс-минус там несколько процентов, но сейчас также указывает, что шанс на повышение ставки до конца этого года составляет 85%. И вопрос, как вы думаете, друзья, что будет с курсом доллара на основании такого фундамента? Я думаю, что это риторический вопрос, и ответ однозначен. Но мне, кстати, очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, пойдет ли Трамп на полномасштабное возобновление конфликта, учитывая его крайнюю заинтересованность, конечно же, в том, чтобы стабилизировать цены на топливо в США, на внутреннем рынке? И это важная задача, потому что прям совсем скоро, в ноябре, уже промежуточные выборы. Как вы думаете, либо Трамп не смотрит настолько вперед и сейчас поддается какому-то импульсу, эмоциям и, соответственно, будет топить за идею еще большей эскалации геополитической напряженности. Как на все это отреагирует золото? Золото уже 4061 доллар за тройскую унцию. Я очень рад, что тогда рискнул, открыв шортовую сделку. Сейчас по-прежнему уверен, что мы буквально в ближайшие дни доберемся до уровня 4000 долларов за тройскую унцию. Это целевой ориентир, который точно пойдет, уровень поддержки. Скорее всего, эта отметка станет сопротивлением, потому что не вижу сейчас причин, по которым мог бы сильно обвалиться курс американского доллара и за ним доходность американских облигаций. Доллар-иена 162.45, тоже интересно. Пока, честно говоря, Банк Японии не помогает ослаблению курса национальной валюты, потому что член правления Банка Японии Асада накануне заявил о том, что он не поддерживает идею повышения ставки в Японии из-за того, что не видит устойчивых доказательств, стабильных того, что инфляция выше целевого ориентира. Ну да, в моменте этих доказательств действительно нет, потому что инфляция остается в пределах целевого ориентира. Но она, безусловно, растет. И из-за того, что происходит в том числе на рынке черного золота, можно предположить, что инфляционные риски, как мы говорили, это в отношении США для Японии, тоже остаются повышенными. Будем следить за тем, что предпримут власти дальше, где же этот порог терпимости. Я, как ранее уже отмечал, просчитать это сейчас невозможно, поэтому здесь либо вы берете на себя этот риск и ждете эти валютные интервенции, либо вы сейчас уверены и разделяете точку зрения аналитиков Goldman Sachs, что раньше 165 Минфин и Банк Японии действовать не будут. Австралиец против доллара 0,6935, ставка на снижение актуальна. Только мы проговорили, опять же, оценку инфляционных ожиданий от Мельбурнского университета. Это действительно серьезный фундамент, который я позволил сделать вывод о том, что Резервный банк Австралии откажется от идеи дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Сегодня я хочу еще сделать акцент на комментарии заместителя управляющего Резервного банка Австралии Хантера, который накануне признал то, что энергетический кризис, который случился в последние месяцы, очень больно ударил по деловой экономической активности в Австралии. Мы это, кстати, видели по индексам активности и промышленности, и в сфере услуг. И в текущих условиях он считает, что ставка 4,35% процентов находится на уровне нормальности, достаточном для того, чтобы ограничивать рост инфляционного давления. Ну, я считаю, что это очевидно. Еще один сигнал прямо от высшего руководства Резервного банка Австралии, что ставка достигла своих пиковых значений, и больше не надо отстраивать идею того, что ужесточение политики в Австралии на фоне с действиями других регуляторов будет создавать конкурентные преимущества для австралийского доллара. Те значения, которые мы видели ранее, выше 0,70, я считаю, так же, как и ставка Резервного банка Австралии 4,35, это пиковые уровни. И дальше риск, в данном случае австралийский доллар, будет испытывать фундаментальный прессинг. Что касается рынка нефти, 78-50. Волатильность будет очень высокой. Но оценивая текущий фундаментальный фон, объективно, друзья, если быть реалистами, то в целом у нас больше сигналов того, что логистические цепочки восстанавливаются. Сейчас нет подтверждения того, что Ормузский пролив закрыт. Более того, я хочу сказать, что буквально данные на позавчера свидетельствовали о том, что поток нефтяных танкеров, он, может быть, немного сократился, но все равно находится на уровнях существенно выше, чем даже полтора месяца назад. И по оценке аналитиков, в целом сейчас экспортные поставки через Ормузский пролив уже превышают 10 миллионов баррелей. Плюс ко всему, можно предположить, что часть судов идет без транспондеров, с выключенной навигацией, и, соответственно, экспортные поставки еще выше. Есть альтернативные маршруты через трансграничные поставки, через нефтепровод тоже, это от 3 до 5 миллионов баррелей в сутки. Поэтому если все это сложить, 14-15 миллионов экспорта сейчас прям напрашиваются, как цифры, которые практически подтверждены. Это не 20 миллионов, которые были до конфликта, но и согласитесь, это значение, которое говорит о том, что проблема дефицита предложения на глобальном рынке черного золота, она уже так остро не стоит. Плюс ко всему, Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава ОПЕК. Они, разумеется, сейчас будут увеличивать производство нефти. Когда они были в составе ОПЕК, их ограничивали квоты и максимум производства

0: спроса. И потенциально это фактор давления на котировки черного золота. Но это основной сценарий, который я хочу вам озвучить. Если вы торгуете нефтью, я пока вне позиции. Но если на рынок придет новость о том, что эскалация конфликта привела к повторной блокировке Ормузского пролива, то весь этот негативный фон с точки зрения роста предложения, он будет нивелирован, потому что перекрытие Ормузского пролива, по сути, означает снова стоп на экспортных поставках. Пока этого не произошло, покупайте нефть в расчете на то, что Brent вернется выше 85-90 долларов за баррель. Сейчас очень опрометчивое решение. Я рекомендую и советую не рисковать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
1: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После сильного паводка, который повредил мост, ведущий к заводу Кикуни, предприятие завода приняло решение самостоятельно восстановить переправу. Разрушение моста стало причиной вынужденной задержки старта нового производственного сезона, поскольку без надежного транспортного сообщения невозможны доставки сырья и отгрузка готовой продукции. Для завода Кикуни помощь людям, я напомню, что это уже сложившаяся традиция. Во время масштабной стихии в Дагестане в апреле-мае этого года предприятие организовало поставки чистой питьевой воды жителям Мамедкалы и Махачкалы, где из-за последствий паводков возникли перебои с водоснабжением. Я напомню, что сегодня помощь потребовалась уже самому предприятию. Взяв на себя восстановление моста, завод Кикуни рассчитывает в кратчайшие сроки возобновить работу, открыть новый производственный сезон и продолжить обеспечить жителей Дагестана своей продукцией. Ну и к другим новостям. Подача воды была временно приостановлена в селе Кули, это центр Кулинского района Дагестана. Сделано это в целях предотвращения засорения водопроводной системы, об этом сообщили власти района. По данным на

0: Конец этого года в Кули, я напомню, что проживает более 2607 человек. 7 июля на горную часть Дагестана обрушилась непогода, из-за обильных дождей во многих реках резко поднялся уровень воды. Минмолодежи Республики сформирована группа добровольцев, в том числе из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Команда из 135 человек готова выехать на сложные участки, которые пострадали от паводков. В случае ухудшения обстановки группа добровольцев готова оперативно приступить к эвакуации населения и откачке воды. Ранее я напомню, что в Кизилюртовском районе из-за угрозы подтопления нескольких сел был введен режим повышенной готовности. Также власти Гергебельского района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации с подтоплений. Но в Дагестане начала работа официальный чат-бот «Вопрос главе Республики Дагестан», который рассчитан на прямое взаимодействие жителей Дагестана с руководством региона. Сервис призван упростить подачу обращений, сделать ее доступной для граждан из любых районов территории. Я напомню, что бот главе Дагестана доступен круглосуточно и работает по всей территории Дагестана. На высокогорном селе Куруш, это наш Дагестан, появился пункт выдачи Валберес, совмещенный с отделением Почты России. Теперь жителям самого высокогорного села России не нужно ехать десятки километров за посылками. Новый пункт выдачи заказов уже стал местом притяжения для сельчан. Сюда приходят не только за заказами, но и встречаются, общаются и узнают новости. На возрасте 75 лет сегодня не стало легендарной британской певицы Бонни Тайлер. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике. Вмешательство прошло успешно, а звезда даже пошла на поправку. Но позже состояние резко ухудшилось из-за развивавшейся инфекции. Тайлер известна прежде всего как исполнительница множества хитов. Также Modern Talking написал и спродюсировал для нее несколько хитов. Она была трижды номинирована на Грэмми и столько же на премию Brit Awards. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабления ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Цару-Дак. С севера Кикен-Дак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 9 июля 1887 году английский фабрикант Джон Диккенсон представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки и запустил перспективную рыночную нишу с серьезным экономическим эффектом. Для бизнеса Диккенсона это был не просто новый продукт, а удачная коммерческая стратегия. Бумажные салфетки стоили дешевле в производстве, чем многоразовые тканевые, и при этом несли дополнительную ценность за счет декора. На них печатали рамки и памятные сообщения, частично используя японские технологии печати и дорабатывая дизайн в лондонских типографиях. Такая салфетка-сувенир становилась маркетинговым инструментом и повышала привлекательность товара. С экономической точки зрения новинка решала сразу несколько задач. Во-первых, снижала издержки заведения общепита, отпадала необходимость в стирке и глажке текстиля, сокращала трудозатраты и расходы на моющие средства. Во-вторых, формировался спрос на одноразовые гигиенические товары. Это стало частью более широкой бумажной революции в быту. В-третьих, масштабируемость производства позволяла быстро наращивать объемы и охватывать новые сегменты от корпоративных ужинов до массового потребления. Важно и то, что успех салфеток опирался на уже сложившуюся индустриальную базу. Бумажная промышленность в Британии к концу XIX века была одной из самых развитых в мире, а рост городского населения и расширение сети ресторанов и гостиниц создавали устойчивый спрос на удобные и недорогие решения. Для Диккенсона и его компании это означало не только рост выручки, но и укрепление позиции на рынке за счет быстрого захвата ниши. Конкуренты не успели оперативно отреагировать, и бренд успел закрепиться в сознании потребителей как первопроходец. Со временем экономический эффект вышел далеко за пределы одной компании. Развитие сегмента одноразовой бумажной продукции стимулировало спрос на целлюлозу, подстегнуло модернизацию бумагоделательных машин и расширение логистических сетей. Кроме того, появление дешевых гигиенических товаров косвенно повлияло на стандарты санитарии в городах, а это, в свою очередь, снижало нагрузку на систему здравоохранения и косвенно косвенно экономила бюджетные средства. Так, небольшая деталь сервировки превратилась в экономически значимый продукт. Дешевый, удобный и легко тиражируемый. Он открыл для бумажной индустрии новые рынки и задал тренд на одноразовые товары, который в последующие десятилетия только усиливался.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 149 новых наименований. Обновленный список охватывает препараты, отнесенные к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В правительстве уточнили, что в перечень вошли медикаменты, предназначенные для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний, а также болезней, представляющих угрозу для окружающих. Расширение списка преследует цель обеспечения полного цикла производства этих лекарств на территории России. Организация такого производства может сопровождаться государственной поддержкой. Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях. Согласно статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в июне 2026 года запрос «Как сделать бензин» вводили более 17 тысяч раз. Это примерно в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать домашний бензин и можно ли из 92-го бензина сделать 95-й. За изготовление бензина в гараже россиянам может грозить уголовная ответственность. В частности, юрист Лев Воропаев напомнил, что для физических лиц, кустарно изготавливающих топливо для собственных нужд, без планов реализации предусмотрен штраф по статье. Однако, если самостоятельное изготовление приведет к тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью, дело могут переквалифицировать в уголовное. В таком случае нарушителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. И в заключении выпуска, за последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50%, сообщил профессор Хагай Левин из Школы общественного здоровья и коммунальной медицины имени Брауна при Европейском университете в Иерусалиме. «Я считаю, что мы имеем дело с серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сейчас уделяется недостаточное внимание», считает медик. «За этот период мы зафиксировали снижение общего тестостерона более чем на 50%. Это означает падение более чем на 1% в год. То есть это не случайность или статистическая погрешность, а устойчивая тенденция». На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу осталась неизменной, несмотря на трудности с топливом. По словам Горина, средние тарифы на международных рейсах остались на уровне прошлого года и даже снизились по некоторым направлениям благодаря расширению полетных программ. Он связал это с ростом числа стыковочных рейсов, которые пользуются популярностью у пассажиров. Горин подчеркнул, что на внутреннем рынке авиакомпании, учитывая ограниченный спрос, осторожно подходят к формированию цен. Несмотря на проблемы с топливом, о которых говорят в СМИ и заявляют некоторые авиакомпании, цены на перелеты пока не увеличились, отметил он. Кроме того, Горин указал, что из России сейчас выполняются прямые рейсы в 35 стран. Параллельно растет доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. В качестве примера он привел авиасообщение с Китаем. Еженедельно между странами выполняется около 270 рейсов, из которых 150 осуществляются китайскими перевозчиками, а 120 – российскими.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входит. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования – 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Технологический сектор столкнулся со своим кризисом.
3: Кризисом ожиданий, я бы сказала.
2: Да. Мы видим настоящую рыночную панику. Акции ИИ-компаний и производителей чипов просто стремительно падают.
3: Южнокорейский Коспи просел очень сильно.
2: На 5,4%. Это минус 20% от пика. То есть мы официально вошли в медвежий рынок.
3: И самый яркий пример тут, конечно, Samsung.
2: О, да. Акции Samsung рухнули на 10%. Но подождите. Они рухнули, несмотря на то, что компания отчиталась о рекордном росте операционной прибыли. В 19 раз. До 58 с лишним миллиардов долларов.
3: Звучит как парадокс, верно?
2: Абсолютный. Акции SK Hynix тоже упали. Вот скажите мне, если компания увеличивает прибыль в 19 раз, а акции обваливаются, не значит ли это, что мы видим повторение пузыря доткомов только с ИИ? Ожидания просто стали физически невыполнимыми, так?
3: Ну, суть в том, что рынок торгует будущим, а не прошлым. Прибыль в 19 раз – это вчерашний день, а инвесторы смотрят на гигантские капитальные затраты впереди. Они сомневаются, окупятся ли все эти вложения в искусственный интеллект.
2: И куда же бегут эти инвесторы со своими деньгами?
3: А капиталы выводятся и направляются в китайские технологии.
2: Ого, неожиданный поворот. Я видел, что акции Alibaba выросли на 13%.
3: Да, Tencent на 4%.
2: И это из-за их нового ИИ-агента для WeChat, да? Я читал, что даже Apple присматривается к китайской компании CXMT для поставок чипов памяти.
3: Именно. Китайские стартапы, такие как DeepSeek и Zipu, сейчас активно разрабатывают собственные чипы. И знаете почему? Из-за экспортных ограничений со стороны США.
2: То есть запреты заставили их делать свое. А как же ASML?
3: Оборудование ASML все еще остается ключевым узлом геополитического давления. Без них сложно. Но, как видите, они пытаются выкрутиться.
2: Поразительно. Кстати, раз уж мы про ИИ заговорили, видели исследование Wall Street Journal про торговых ботов?
3: Да-да, это было довольно забавно.
2: Они выяснили, что торговые боты на базе ИИ просто не могут обыграть рынок в долгосрочной перспективе. Они слишком консервативны на бычьем рынке и слишком агрессивны на медвежьем. То есть человек со своими эмоциями все еще выигрывает.
3: Угу. Алгоритмы переобучаются на исторических данных и не могут предсказать нелогичное человеческое поведение.
2: Зато люди предсказывают. Вот, например, австралийский пенсионный фонд Unisuper вообще игнорирует страхи.
3: И планирует скупать акции американских гигантов на падении, верно?
2: Именно. А на Уолл-стрит тем временем царит дикий оптимизм по поводу грядущего мега-IPO компании SpaceX. Банки прямо кричат. Покупайте. Говорят, это начало новой эры, вслед за ними пойдут OpenAI и Anthropic.
3: Ну, цифры говорят сами за себя. Индексы S&P 500 и NASDAQ показали лучший квартал с 2020 года.
2: И сделки тоже сумасшедшие. Компания Solstice Advanced Materials покупает Element Solutions за 14,5 миллиардов.
3: Да, и это чисто инфраструктурная сделка в сфере ИИ.
2: Да, для поставок компонентов охлаждения дата-центров. Мы тратим миллиарды просто на то, чтобы остудить эти сервера.
3: Сервера требуют энергии, а энергия требует гигантских долгов. И индустрия уже начала просто поглощать рынок корпоративных облигаций.
2: Это правда. NVIDIA и Oracle выпустили облигации на 25 миллиардов каждая. Amazon продал бондов на 37 миллиардов. И вообще ожидается, что будет выпущено облигаций, связанных с ИИ, на 350-400 миллиардов долларов.
3: Угу. И Банк международных расчетов уже предупреждает, что есть серьезные риски невыплаты всех этих долгов.
2: Я им верю. Но самое дикое – Alphabet выпустила 100-летние облигации. 100 лет.
3: Да, редкое явление на рынке.
2: Я бы сравнил это, знаете, с ипотекой на 100 лет, на дом, который морально устареет уже через 5 лет. Как вообще можно просчитать риски на целый век вперед для технологий, которые меняются каждый божий месяц?
3: Ну, покупатели этих бумаг делают ставку не на конкретную технологию, а на то, что Alphabet останется фундаментальной инфраструктурой нашей цивилизации на следующие 100 лет.
2: Звучит как религия какая-то.
3: Да, вера в технологическую монополию. Плюс они активно ищут революционные источники энергии, чтобы поддержать свой статус.
2: Точно. Я видел, что Google вместе с торговой фирмой XTX Markets инвестировали в немецкий стартап Proxima Fusion.
3: Это термоядерный синтез, да?
2: Да. И их уже оценивают в 2,4 миллиарда евро. А тем временем китайские ученые, причем вообще без использования иностранных технологий, представили ядерную батарею на углероде-14.
3: Модель Кьенджи Юан Тяньшу, если я не ошибаюсь.
2: Да-да, она самая. Правда, мощность там в микроваттах, но сам факт.
3: Ну, поиск вот такой энергетической и технологической независимости, он всегда неразрывно связан с демонстрацией силы.
2: На международной арене, да.
3: И мы это сейчас ярко наблюдаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: Ух, там сейчас горячо. Китай запустил баллистическую ракету JL-3, слава богу, с макетом боеголовки, прямо с атомной подводной лодки.
3: И куда она упала?
2: В Тихий океан, причем в безъядерную зону южной части Тихого океана. Япония, Австралия и Новая Зеландия просто в ярости. Они резко осудили этот шаг, назвали его крайне дестабилизирующим.
3: Еще бы. И Китай одновременно начал новое правоохранительное патрулирование вод к востоку от Тайваня.
2: Да. Тайвань в ответ не сидит сложа руки, их судостроительная компания CSBC сейчас возглавляет стратегическую перестройку обороны острова.
3: А Индия и Индонезия, насколько я помню, подписали соглашение по сверхзвуковым ракетам «Брахмос».
2: Точно. И все это на фоне растущего влияния Китая. И у меня тут, знаете, теория заговора.
3: Так, давайте послушаем.
2: Как думаете, случайность ли, что Китай тестирует ракету с подлодки прямо в безъядерной зоне именно тогда, когда внимание США приковано к Ближнему Востоку и всем этим проблемам внутри НАТО?
3: Честно говоря, в геополитике таких случайностей не бывает. Китай прекрасно видит, что дипломатические и военные ресурсы США сейчас распылены.
2: Распылены — это еще мягко сказано. Давайте посмотрим, что происходит в самом сердце Западного альянса.
3: О, там разворачивается настоящая дипломатическая драма.
2: Я бы назвал это хаотичным семейным ужином, где главный гость вместо обсуждения безопасности вдруг требует переписать на него недвижимость. Президент США снова потребовал, чтобы Штаты взяли под контроль Гренландию.
3: Да, и реакция была молниеносной.
2: Премьер-министр Дании Метте Фредриксен и премьер Исландии резко ответили: Гренландия не продается.
3: Но президент США на этом не остановился, верно?
2: Нет, он пошел дальше. Он заявил, и эксперты уже доказали, что это ложь, что Гренландия якобы окружена китайскими и российскими кораблями. А потом вообще пригрозил вывести все американские войска из Европы, потому что союзники, видите ли, недостаточно поддерживают действия против Ирана.
3: Но при этом, что интересно, президент США в Анкаре похвалил президента Турции Эрдогана.
2: Да, назвал его лояльным союзником, и они даже рассматривают возможность продажи Турции новейших истребителей F-35, что означает снятие санкций 2020 года. Скажите мне, как весь этот хаос влияет на реальную обороноспособность Европы?
3: Ну, это показывает переход к чисто транзакционной дипломатии. Обороноспособность страдает, когда нет единой стратегии. И, кстати, этот дипломатический шторм затрагивает не только НАТО.
2: Да, Израиль тоже под ударом. Потенциальный кандидат в президенты от демократов, Рам Эммануэл, выступая в Тель-Авиве, прямо предупредил Израиль, что их союз с США зашел в тупик и что он не выживет без изменения курса в отношении палестинцев.
3: Серьезное заявление. А что еще в наших мировых сводках сегодня? Там было что-то про судоходство?
2: Да, греческие судоходные компании, как выяснилось, заработали почти 4 миллиарда долларов за последние 3 года просто на перевозке российской нефти. А в Пакистане сейчас идут поиски грузового самолета Boeing 737, который пропал где-то у побережья.
3: Тревожные новости.
2: Да. И еще немного сюрреализма. В Индии знаменитый храм Рамы полностью сменил совет директоров.
3: А что случилось?
2: Обвинение в краже пожертвований.
3: Да, человеческий фактор никуда не денешь.
2: В центральном Китае это провинция Хубэй. Города Юджоу и Хуанган там прошли редкие для тех мест торнадо.
3: Разрушение сильное?
2: Очень. Сообщается даже, что одного мужчину буквально высосало из окна его квартиры из-за перепада давления.
3: Какой ужас.
2: Да, и эта экстремальная погода всерьез угрожает не только сельскому хозяйству, но и, внимание, цепочкам поставок. Вот мы строим дата-центры за миллиарды долларов, планируем будущее ИИ, а один супертайфун на востоке Китая может парализовать поставки чипов за считанные часы.
3: Угу. Технологические корпорации оказались очень хрупкими. Да они и сами сейчас переживают внутренние штормы.
2: О да, структурные изменения налицо. Microsoft увольняет 4800 сотрудников и перезапускает бренд Xbox. И все это на фоне растущих затрат на ИИ после их мегапокупки Activision Blizzard.
3: То есть деньги все-таки имеют свойство заканчиваться, даже у гигантов.
2: Вот именно. И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего эфира. Знаете, это такой парадокс современности.
3: Угу. Давайте сформулируем его для наших слушателей.
2: Мы создаем столетние облигации для технологий, которых не существовало 5 лет назад. Мы строим сложные ИИ-системы, чтобы обыграть фондовый рынок.
3: Да,

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали накануне сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований Дагестана, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов. В пострадавших районах Дагестана проживает свыше 215 тысяч человек, об этом сообщает российская газета. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в Агульском районе частично обрушился каменно-арочный мост, в связи с чем перекрыто движение на участке дороги, ведущую к селу Буршак. Связь с ним полностью сейчас утрачена. В Гергебельском районе остановлено движение на 203-м километре маршрута Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. В Гунипском районе отмечена активизация оползней. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Чародинском районе. Там на трассе Гунип-Цуреп транспортное сообщение с районом полностью прервано. Минтранс Дагестана сообщает, что полноценно аварийные восстановительные работы начнутся, как только улучшатся погодные условия и стихнут осадки. В продолжении темы, в селе Маджали Скайтакского района Дагестана из-за подъема уровня воды в реке Улучай произошло частичное разрушение дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района. Ночью еще были эвакуированы жители 13 домов, которые находятся в зоне подтопления. Трое из них в непосредственной близости к реке, остальные на соседней улице. Дома не разрушены. На данный момент уровень воды в реке спал, отметили в администрации района. На все службы единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды на завтра, об этом сообщает пресс-служба организации. По данным Росгидромета, в ближайшие сутки ожидаются еще обильные осадки, которые начнутся на территории Краснодарского, Ставропольского, а затем распространятся на весь южный и северокавказские федеральные округа. В горных районах Дагестана, особенно на крайнем юге региона, суммарное

0: Количество осадков завтра местами может достигать 100 миллиметров. Спасатели МЧС Дагестана проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Сулак и обеспечивают безопасность жителей прибрежной зоны Кизилюртовского района, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В зоне потенциального риска находятся населенные пункты Нижний Черюрт, Манапкала, Султан-Янгиюрт и Нечаевка. Специалисты в круглосуточном режиме ведут непрерывное наблюдение за состоянием русла реки. Задействованы сейчас 24 спасателя с Кизилюртовского, Хасаюртовского и Кизлярско-поисково-спасательных подразделений. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом сообщает московский комсомолец. Лимит на пересечение границы Астана объяснила внутренней защитой рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Но Минздрав нашей страны предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций 2 раза подряд побеждала в Лиге наций, 3-м по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа стал наставником английского «Фулхэма». 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую «Бенфику». Любопытно, что экс-рулевой «Бенфики» Жозе Моуриньо ранее возглавил «Реал», и назначение Арбелоа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 июля 1877 года Александр Белл основал свою собственную телефонную компанию и дал старт новой эпохе в общении. Путь к этому начался со случайности. 2 июня 1875 года во время опытов над гармоническим телеграфом пластинка превратилась в гибкую мембрану, и Белл уловил по проводам едва слышный звук. Почти год изобретатель дорабатывал устройство. 7 марта 1876 года получил патент, а уже 10 марта прозвучала историческая фраза: «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Передача шла по 12-метровому проводу, но она преодолела куда большее расстояние. В ней уже слышалось будущее. Первые телефонные станции компании работали с ручной коммутацией. Телефонные барышни ловко соединяли звонки штекерами. Поначалу телефоны казались диковинкой, а услуги компании – роскошью. Но очень скоро аппарат стал проникать в дома и офисы, меняя привычный уклад жизни. Интересно, что поначалу сам Белл видел в телефоне прежде всего инструмент для делового общения, а не средство для личных бесед. Да и сам изобретатель, по легенде, не слишком часто пользовался своим творением. Например, звонить жене считал, что лучше поговорить вживую. Так, из одной счастливой случайности и упорного труда родилась технология, которая навсегда изменила мир. Сегодня, когда мы за секунду связываемся с любой точкой планеты, стоит вспомнить тот 12-метровый провод и миг озарения, с которой все началось.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводятся требования об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя жилищно-строительного кооператива. Он обвиняется по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере. Уголовное дело прокуратуры направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Прокурор Республики Дагестан Денис Авдеев держит на личном контроле вопросы соблюдения прав граждан в связи с последствиями обильных осадков в регионе. Органами прокуратуры обеспечивается надзорное сопровождение аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры и электроснабжения, а также организации мероприятий по эвакуации граждан из зон возможного подтопления. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Новое правительство Венгрии намерено довести военные расходы страны до 5% ВВП к 2035 году в соответствии с общими целями НАТО. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Анкаре. Венгерское правительство уже приняло решение увеличить расходы на оборону предсказуемым образом, и мы достигнем 5% к 2035 году, сказал он журналистам перед началом заседания лидеров НАТО. Мадьяр также заявил, что новые власти Венгрии полны решимости восстановить ее полноценное участие в альянсе в качестве надежного союзника. Ожидается, что в итоговой декларации саммита в Анкаре будет подтверждено обязательство стран НАТО довести свои военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Мадьяр также сообщил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с Владимиром Зеленским. «Вчера у меня была возможность коротко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, и мы договорились о двусторонней встрече в ближайшем будущем», — сказал Мадьяр. Ранее они также коротко общались 19 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе, куда приезжал Зеленский. Однако организовать их полноценную встречу для нормализации отношений между двумя странами, значительно ухудшившихся в последние годы, пока не удается. Он добавил, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружение. «Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие», — сказал он. В июне правительство Венгрии сняло свои возражения против открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, хотя и отметило, что у него, как и у многих других членов сообщества, сохраняются сомнения относительно темпов этого процесса. Мадьяр неоднократно заявлял, что не поддерживает ускоренной интеграции Киева в европейские структуры. Он считает, что к Украине должны применяться такие же требования, как и к другим кандидатам.
2: События вокруг Ормузского пролива давно стали главной темой международной политики, однако они продолжают развиваться столь быстро, как и раньше. И речь идет не только о безопасности судоходства, но и проходящих между Ираном и Соединенными Штатами переговорах. На этот раз поводом для темы стали сразу несколько сообщений. Агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что в районе Ормузского пролива получил повреждение нефтяной танкер под флагом Саудовской Аравии после столкновения с газовозом. Одновременно иранская государственная телерадиокомпания сообщила о другом эпизоде, утверждая, что катарский танкер пытался пройти пролив под охраной военно-морских сил США и подвергся атаке после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения. Американский портал Axios, в свою очередь, со ссылкой на представителей администрации США, пишет, что Вашингтон считает Иран ответственным за атаки на коммерческие суда. Эти версии различаются, и окончательная картина событий пока остается предметом выяснения. Однако, независимо от того, какая из версий впоследствии подтвердится, складывается впечатление, что вопрос контроля над Ормузским проливом – это ключевой элемент переговорной позиции Тегерана. Еще накануне Reuters со ссылкой на дипломатов и аналитиков отмечала, что после войны Израиля и США с Ираном последний стремится сместить центр переговоров с ядерной программы на вопросы безопасности и статуса Ормузского пролива. Показательно и то, что эта тема уже вынесена на саммит Североатлантического союза в Анкаре. По информации телеканала CNN, представители администрации Дональда Трампа рассчитывают обсудить обеспечением безопасности морского судоходства. При этом американский чиновник признал, что далеко не все союзники располагают необходимыми кораблями и ресурсами для подобных операций. Это означает, что даже при наличии политической поддержки создать постоянную международную систему сопровождения судов будет непросто. Следовательно, вопрос свободы судоходства остается не только военной, но и дипломатической проблемой. Отдельного внимания заслуживает и вопрос возможного регулирования движения через пролив. Столкновение двух крупных судов, о котором сообщил Reuters, вновь напоминает, насколько высоки экологические риски в одном из самых загруженных морских коридоров мира. Любая серьезная авария может привести к масштабному загрязнению акватории и потребовать значительных затрат на ликвидацию последствий. Поэтому в экспертных дискуссиях все чаще звучит мысль, что обеспечение безопасности такого маршрута неизбежно связано с финансированием инфраструктуры, контролем и аварийно-спасательными работами. Сегодня становится очевидно следующее. Ормузский пролив перестал быть исключительно транспортным маршрутом. Он постепенно превратился в один из главных предметов геополитического торга, а любые инциденты в его акватории способны повлиять не только на региональную безопасность, но и на ход переговоров между крупнейшими мировыми игроками.
1: Мировая экономика с удивительной легкостью справилась с утратой более 1 миллиарда баррелей нефти с начала ближневосточного конфликта. Однако в отсутствие долгосрочного мира истощенные резервы создают риски новых скачков цен, пишет Рейтер. Перекрытие прохода через Ормузский пролив в ответ на удары по Ирану, начавшиеся 28 февраля, усилило опасения, что миру грозит масштабный энергетический кризис. Конфликт действительно привел к крупнейшему за всю историю сбою в поставках энергоносителей, как сообщило Международное энергетическое агентство. На пике кризиса недостача достигала 14 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее, страхи о том, что Азия и Европа останутся без бензина, дизеля и авиакеросина, не оправдались. Цена нефти Brent подскочила до $126 за баррель в апреле, но все равно не дотянула $20 до рекорда 2008 года. Сейчас котировки опустились ниже довоенных уровней. Трейдеры, по всей видимости, сочли сбой серьезным, но управляемым, значит, они доверяют сегодняшним энергетическим и экономическим системам, отметил Джон Баффис из Всемирного банка. С 1970-х годов, по данным Всемирного банка, нефтеемкость, показатель, отражающий значимость нефти для производства, сократилась более чем вдвое в наиболее развитых экономиках и примерно на 20% в странах с формирующейся и развивающейся экономикой. Помимо структурных изменений, избежать наихудшего сценария помогли три конкретных пункта. Саудовская Аравия и ОАЭ нашли альтернативные маршруты экспорта. Азия, прежде всего Китай, снизила закупки. Стратегические резервы по всему миру были распечатаны, и был высвобожден рекордный объем нефти примерно в 1 миллиард баррелей. В начале ближневосточного конфликта запасы нефти в Китае составляли почти 1,4 миллиарда баррелей. Это больше, чем совокупные запасы 32 стран-участниц МЭА. Для сравнения, в стратегическом резерве Соединенных Штатов находилось 413 миллионов баррелей. По словам Ильи Бушуева из Оксфордского института энергетических исследований, важную роль также сыграло быстрое внедрение электромобилей в Китае в последние годы. Утверждение Вашингтона о том, что предложение нефти вот-вот будет увеличено, удержали хедж-фонды от открытия длинных позиций, рассчитанных на рост цен, отметили аналитики Société Générale.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
5: Это вот просто...
6: А вот про лишнюю важность. Я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
5: О, интересно.
6: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
5: Да.
6: Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. быть готовым проиграть.
5: Окей. И фиг с ним. Теперь касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности? Как он должен проявляться? Как он не должен проявляться? Вот какие есть вот тут классные идеи, критерии?
6: Ясно. Ну, понятно, есть разные мысли про... В моей версии, да. Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
5: Смотрел.
6: Морфеус, он там лидер. А вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
5: Офигеть, да, точно.
6: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
5: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются… Вот, почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей, а есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы… Так, как скажем, по закону у них есть там, условно, бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
6: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
5: Да.
6: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условное Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
5: А. Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение, там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот какие-то, может, критерии есть у вас такие?
6: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
5: Да, да, да.
6: Да, это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты что, как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
5: Вау, очень круто.
6: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
5: Я просто тоже слышал, я тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, вижен, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, и, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
6: Ну, чтобы, вот, да. Чтобы люди рядом росли.
5: Да, да, да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересная еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. такая, тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
6: Гладко команды не создаются крутые.
5: Вот, а как правильно? Как
6: А вы обратили на это внимание, ну, Роман? Да. Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает. Либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда, или есть команда, нет команды, с женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник, мне тоже с ним команду важно создать, донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки. Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные, очень часто очень богатые в социальном смысле, на крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
5: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
6: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым?
5: Да.
6: Будучи даже забирающим энергию, с тяжелой энергией, за счет волевых качеств, бойцовских, чуйка, интеллект, там и так далее. Там, ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету... Деньги есть, а радости нету. Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки, я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
5: Ну да, есть.
6: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений с окружающими, да?
5: Да.
6: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
5: Вот можно вопрос уточняющий? Вот тут два человека, команды и не команды.
6: Да-да-да, ну, чем отличаются? Да, я не ответил на вопрос, Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые коллективы проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне. И он все время отстаивает свою территорию. Да?
5: Да.
6: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
5: Понял. Ну, здоровая такая история.
6: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим, предавая себя.
5: Ну, такую радикальность, да, короче?
6: Нет, предавая себя.
5: Ну, да.
6: Вы когда-нибудь помогали родственникам, предавая себя?
5: Да,
6: друзьям?
5: Да, было.
6: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили и не были командным игроком.
5: 100%.
6: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели, а это значит не уважали. поддерживали их слабости, значит, слабаками их видели и забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
5: Да, 100% так. Благодарю за такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответ» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
6: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал, так девальвировано понятие «хороший человек». Если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
5: Да.
6: Наверное, так.
5: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
6: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, работы нет, этого нет. Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги. Мебель кому-то перенести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, собой заняться, привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
5: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, собой заняться, еще, ну, чтобы с командой.
6: Чтобы команду создать, собрать, да. Идею. Цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще подбираем, правильно?
5: Да.
6: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
5: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, недавно я был на обучении.
6: Есть, в команде, да?
5: Да.
6: Есть. Понятно, что люди по-разному классифицируются, но есть вот одна из таких классификаций. В команде есть четыре типа игроков. Четыре типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да, которые сначала делают, потом думают, они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании, люди, директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые, жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
5: Как их называют?
6: Поддержка.
5: Угу.
6: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
5: Окей.
6: И есть анализаторы. Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. Сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
5: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
6: В смысле, с сотрудником?
5: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
6: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
5: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть многие
6: как
5: говорят...
6: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
5: Да.
6: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь. Он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
5: Да.
6: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
5: Прикольно.
6: Мы просто,
5: да,
6: наши энергии не совпали на этот момент.
5: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
6: Я мне вот тоже прям... было интересно и весело.
5: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После сильного паводка, который повредил мост, ведущий к заводу Кикуни, предприятие завода приняло решение самостоятельно восстановить переправу. Разрушение моста стало причиной вынужденной задержки старта нового производственного сезона, поскольку без надежного транспортного сообщения невозможны доставки сырья и отгрузка готовой продукции. Для завода Кикуни помощь людям, я напомню, что это уже сложившаяся традиция. Во время масштабной стихии в Дагестане в апреле-мае этого года предприятие организовало поставки чистой питьевой воды жителям Мамедкалы и Махачкалы, где из-за последствий паводков возникли перебои с водоснабжением. Я напомню, что сегодня помощь потребовалась уже самому предприятию. Взяв на себя восстановление моста, завод Кикуни рассчитывает в кратчайшие сроки возобновить работу, открыть новый производственный сезон и продолжить обеспечить жителей Дагестана своей продукцией. Ну и к другим новостям. Подача воды была временно приостановлена в селе Кули, это центр Кулинского района Дагестана. Сделано это в целях предотвращения засорения водопроводной системы, об этом сообщили власти района. По данным на конец этого года, в Кули, я напомню, что проживает более 2607 человек. 7 июля на горную часть Дагестана обрушилась непогода, из-за обильных дождей во многих реках резко поднялся уровень воды. Минмолодежи Республики сформирована группа добровольцев, в том числе из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Команда из 135 человек готова выехать на сложные участки, которые пострадали от паводков. В случае ухудшения обстановки группа добровольцев готова оперативно приступить к эвакуации населения и откачке воды. Ранее я напомню, что в Кизилюртовском районе из-за угрозы подтопления нескольких сел был введен режим повышенной готовности. Также власти Гергебельского района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации с подтоплений. Но в Дагестане начала работа официальный чат-бот «Вопрос главе Республики Дагестан», который рассчитан на прямое взаимодействие жителей Дагестана с руководством региона. Сервис призван упростить подачу обращений и сделать ее доступной для граждан из любых районов территории. Я напомню, что бот главе Дагестана доступен круглосуточно и работает по всей территории Дагестана. На высокогорном селе Куруш, это наш Дагестан, появился пункт выдачи Валберес, совмещенный с отделением Почты России. Теперь жителям самого высокогорного села России не нужно ехать десятки километров за посылками. Новый пункт выдачи заказов уже стал местом притяжения для сельчан. Сюда приходят не только за заказами, но и встречаются, общаются и узнают новости. На возрасте 75 лет сегодня не стало легендарной британской певицы Бонни Тайлер. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике. Вмешательство прошло успешно, а звезда даже пошла на поправку. Но позже состояние резко ухудшилось из-за развивавшейся инфекции. Тайлер известна прежде всего как исполнительница множества хитов, также

0: Модер Токинг написал и спродюсировал для нее несколько хитов. Она была трижды номинирована на Грэмми и столько же на премию Брит Эвертс. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Первые геологоразведочные работы на нефтяном месторождении на Сахалине прошли 9 июля 1889 года в районе Охинского месторождения. Экспедиция была организована и профинансирована коммерческим товариществом «Зотов и партнеры». Путь к черному золоту был непростым. Добирались почти месяц через суровый амурский лиман на нивских гребных лодках, а потом с проводником нивком через глухие места. И вот в долине Алас, недалеко от залива Уркт, экспедиция во главе с горным инженером Леопольдом Бацевичем взялась за дело. Пробивали шурфы, бурили неглубокие скважины, и чудо случилось. В некоторых из них показались притоки нефти. Это был не просто успех горстки смельчаков. Это стало точкой отчета для всей сахалинской нефтедобычи. Бацевич первым уверенно заявил: «Здесь есть нефть, и ее много». А Григорий Зотов, отставной лейтенант и вдохновитель предприятия, составил карту нефтеносной местности, ту самую, по которой позже пройдут промышленные разработки. Так, на краю страны, среди ветров и туманов, родилась история сахалинской нефти. История, начавшаяся с нескольких шурфов и большой веры в удачу. Стоит добавить, что интерес к сахалинской нефти возник задолго до экспедиции Зотова. Еще в 1879 году якут Филипп Павлов привез купцу Александру Иванову бутылку с маслянистой жидкостью. Ее собрали в природной луже у реки Оха. Местные жители давно знали о керосин-воде и показывали выходы нефти, но именно в 1889 году поиски впервые обрели масштаб и научную основу. Оборудование у экспедиции было скромным. Опыта не хватало, да и условия диктовали свои правила. Север Сахалина – место суровое, с непростой логистикой и переменчивой погодой. Тем не менее, оказался результат. Даже небольшие притоки нефти стали убедительным доказательством, что остров хранит в своих недрах серьезные богатства. Уже в следующие годы исследования продолжились, прокладывались новые маршруты, бурились более глубокие скважины, уточнялись геологические карты. И пусть до настоящей промышленности добычи было еще далеко, но именно та первая экспедиция зажгла искру, из которой разгорелось мощное пламя сахалинской нефтяной отрасли.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Дневная аудитория многих видеосервисов в России выросла в период с января по май этого года, согласно данным ГК «Родная речь». YouTube и ВК-видео по-прежнему остаются лидерами, интерес к Яндекс.Видео также увеличивается. Эксперты объясняют тренд сложившейся пользовательской базы YouTube и преимуществами российских платформ, интегрированных в крупные экосистемы. Исследование показало, что дневной охват YouTube увеличился на 4%, а Яндекс.Видео вырос на 7,5%. Исследование родной речи не включает данные о динамике охватов ВК-видео. ВК сообщили, что их дневная активная аудитория за первое полугодие составила 42 миллиона пользователей, не учитывая просмотры на сторонних платформах. Компания подчеркивает, что сервис остается одним из самых крупных видеоресурсов на рынке. При этом дневной охват Рутюб снизился на 13,5%. В «Газпром Медиахолдинге» полагают, что данные не полностью отражают реальное потребление контента, так как часть просмотров осуществляется через встроенные плееры. Однако, по данным «Медиаскоп», средняя дневная аудитория Рутюб за полугодие превысила 20 миллионов пользователей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Специалисты рассказали, как снизить риск поломок двигателя при использовании топлива пониженного экологического класса. По решению правительства России НПЗ разрешили выпуск бензина и дизтоплива по сниженным требованиям к содержанию серы. Разрешение, как указывают СМИ, дано до июля 2027 года. По мнению экспертов, на современные двигатели такое топливо повлияет очень сильно, так как они создавались из расчета на высокие экологические нормы. В Евро-2 и Евро-3 отличаются очень высоким содержанием серы. При сгорании серы образуют серную и сернистую кислоты. Это способствует коррозии металлических деталей. Кроме того, ускоряется старение моторного масла, как нейтрализуются его щелочные присадки и отравляется катализатор. Более прочих пострадают именно рассчитанные на чистое топливо современные моторы, турбодвигатели, а также двигатели с непосредственным впрыском и автомобили с продвинутыми системами нейтрализации выхлопа. Перейти на Евро-2, Евро-3 смогут старые авто, которые проектировались с учетом такого топлива. Чтобы как-то защитить авто, надо в два раза сократить интервал замены масла и часто обновлять топливный фильтр. А после пробега в 5000 километров применить очистители топливной системы и не доводить использование топлива до опустошения бака. Об этом сообщает «Кубань-24». Спустя 60 лет в России снимут новую многосерийную экранизацию роман-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Режиссером ленты выступил Сергей Урсуляк. Над созданием сериала трудятся ведущие мастера отечественного кино. В кастинге задействованы как метросцены, так и молодые дарования. В частности, зритель увидит Алексея Серебрякова, Михаила Пореченкова, Анну Михалкову, Никиту Ефремова, Светлану Крючкову, Александра Балуева и многих других. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Ну что, друзья, все успели обронить скупую слезу над своим портфелем? Ну, конечно, настроение на рынке, мягко скажем, не праздничное. Индекс снова обновил минимумы, теперь за 3 года. Что давит на рынок? А тут целый букет, и многое мы уже обсуждали буквально неделю назад на фоне предыдущего резкого такого падения. Во-первых, инвесторы все сильнее опасаются, что ЦБ возьмет паузу в снижении ставки, а то и вовсе ужесточит политику, и поводы для этого есть. Недельная инфляция уже третью неделю держится на повышенных уровнях, ну а топливный кризис только добавляет проинфляционных рисков. Во-вторых, геополитика, и тут даже комментарии излишни. В-третьих, нефть, Brent болтается около 72-73 долларов, а вот Urals, если верить оценкам, растеряла весь иран на американский рост и торгуется где-то около 40 долларов за бочку. Это уже довольно чувствительно и для бюджета, и для нефтегазовых доходов. Плюс к этому пока относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам. Бьет по рынку и ситуации в конкретных бумагах. Отдельная драма ВТБ. Акции в понедельник рухнули на минимуме почти на 12%, обновили исторический минимум с момента выхода на биржу в 2007 году. То есть за всю историю торгов такого дна не было. Аналитики объясняют, что инвесторы массово выходят из голубых фишек и особенно нервничают из-за ставки. Если она вырастет, то ВТБ получит меньше процентных доходов и может не дотянуть до плана по прибыли в 600 миллиардов. Ну а тут еще и седьмая допомиссия на подходе, да, почти половина от текущего числа бумаг. И инвесторов, конечно, не очень это вдохновляет, что уж тут. Но не все падение здесь чистый негатив. Часть просадок – это дивгэпы, то есть плановая история. X5 обвалилась почти на 15%, но просто потому, что 6 июля был последний день купить акции под дивиденды в 245 рублей. Аналитики, кстати, отмечают, что сверхдоходности от ритейлера в этом году не ждут. Трафик в магазинах впервые с 2020 года пошел вниз. По той же причине просели и на Арктика, и Абрау Дюрсо. И, кстати, впереди еще дивгэп по Сберу 20 июля, так что и по нему тоже ждем отсечку. Интересная история с транснефтью. Она с середины июня упала на 16%, примерно на размер ожидаемого дивиденда, но рынок реально занервничал. Рекомендаций по дивидендам до сих пор нет, хотя обычно их утверждали до конца июня. Совсем отменить их вряд ли отменят. Денежная позиция позволяет, но компания вполне может поддержать кэш на всякий случай. Что дальше? Ну, с технической точки зрения картина пока грустная. Рынок пробил поддержку, и дорога вниз как бы открыта. Многие аналитики уверены, что устойчивых поводов для разворота пока не видно, и рано говорить про отскок, но хотя, как водится, кто-то уже присматривается, мол, 2150 – неплохой уровень для подбора. Ну, а если приедем ниже, так и вовсе подарок. Ну, а нам с вами остается наблюдать и не терять хладнокровие. Про банки сегодня новости не только с фондового рынка. Как пишет РБК, банки договорились, внимание, честно рассказывать нам условия по вкладам. Ну, вопрос напрашивается очевидный. А что раньше, да, было нечестно? Ну ладно, если серьезно, то Ассоциация банков России представила меморандум о добросовестном информировании вкладчиков. По сути, такой свод правил о том, как банки теперь будут показывать условия по вкладам на своих сайтах. Разрабатывали его вместе с ЦБ, ФАС и самими банками, так что документ, как говорится, солидный. Ну и там, конечно, целая пачка запретов. Во-первых, тот самый любимый прием, когда на баннере крупными цифрами красуется максимальная доходность, которая на деле действует пару дней, только для новых клиентов с Луны. Во-вторых, запрещены автоматически проставленные галочки в калькуляторах и визуальные фокусы. Когда выгодное подсвечивают, они выгодное аккуратно прячут. В-третьих, квесты с серии «Перейди по 5 ссылкам, чтобы узнать реальный доход». Теперь всю информацию о возможном доходе обязаны показывать в пределах одной страницы. Ну и, наконец, банки должны честно раскрывать переменную ставку. Если по вкладу их несколько, то нужно расписать все с указанием сроков, чтобы вы сразу видели, как доходность на каждом этапе у нас меняется. На данный момент к меморандуму присоединились 7 крупнейших банков. Среди них Сбер, ВТБ, Т-банк, Совкомбанк, Альфа-банк и еще парочка. Присоединение – дело добровольное. После того, как это все дело подписывается, у банка есть месяц на анализ и до полугода на внедрение изменений. Ну а ЦБ пока занял позицию строгого, но справедливого наблюдателя. Говорит, что будет полгода следить за динамикой жалоб, но если банки не справятся сами, то, цитируя Набиуллину, у нас всегда есть иные рычаги. Очень так вежливо, но намек более чем понятен. Кстати, вся эта история возникла не на пустом месте. Речь идет о серьезных деньгах. На 1 июня средства граждан в банках составляли уже 67,5 триллионов рублей. Из них них 46 с лишним на срочных вкладах. Ну а процентные доходы населения по вкладам в этом году могут составить около 7 триллионов. То есть есть за что бороться. Ну а борьба, к слову, идет вполне реальная. После июньского снижения ставки крупные банки, наоборот, ставки по вкладам подняли. Банкам сейчас важно удержать ликвидность. Часть денег из системы уходит в наличку. Вот они вынуждены держать вклады привлекательными. Так что вывод простой. Не ждите единого тренда вниз, а смотрите на условия конкретного продукта. И теперь, глядишь, смотреть на них станет чуть проще. Главное, чтобы игроки помельче последовали примеру крупника и тоже присоединились к меморандуму. Ну и раз уж мы с вами зашли погулять по банковскому рынку, то вот еще одна новость, на мой взгляд, довольно любопытная. Агентство Рейтер опубликовало европейскую разведывательную оценку, подготовленную для чиновников Евросоюза. И в ней европейцы прикинули риски для российской банковской системы. Ну, глобально вывод такой. Банки могут столкнуться с давлением из-за военной экономики, роста проблемных долгов и новых санкций. Что в деталях? Ну, по оценке из доклада, около 10% корпоративных кредитов на нашем рынке могут быть сомнительными, а у некоторых крупных банков доля проблемных розничных займов в 2025 году доходила до 15%. Плюс более 500 тысяч россиян за год прошли через банкротство, ну а свыше 13 миллионов человек имели как минимум по 3 кредита одновременно. Отдельно европейцы кивают на новый санкционный пакет. Под ограничение может попасть почти 90 банков, и тогда общее число российских кредитных организаций под санкциями перевалит за 100. Ну, звучит, конечно, так себе. Но давайте проговорим тут важную вещь. Это не установленный факт кризиса, это именно оценка европейских структур, то есть предупреждение, рассчитанное к тому же на своего внутреннего потребителя. Насколько можно этим данным там, верить, да, на 100%? Вопрос дискуссионный. ЦБ отказался комментировать оценку, но ранее и регуляторы, и официальные лица говорили об устойчивости банковского сектора, запасах капитала и контролируемой ситуации с кредитованием. Так что, как обычно, слушаем, мотаем на ус, но и критическое мышление тоже включаем, да, когда с любой стороны информацию воспринимаем. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале topliva.tbank.ru или в приложении auto.ru. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением. Они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одним из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодный выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Информация о трещинах и повреждениях плотины Ирганайской ГЭС, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом нам сообщили в администрации Унцикульского района Дагестана. Там подчеркнули, что никаких деформаций конструкции нет. Я в свою очередь напомню, что еще 7 июля в Унцикульском районе в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушился участок автодороги Шамиль-Кала в временный поселок. Там размыло полку дороги протяженностью около 100 метров. Тем временем в дагестанском филиале «Русгидро» сообщают, что Дагестан не сталкивался с таким мощным паводком за последние 50 лет. Я напомню, в свою очередь, о том, что за сутки приток воды в Сулак вырос с 470 кубометров до 1200 кубометров в секунду. На отдельных реках сейчас воды больше, чем в 3 раза. В дагестанском филиале «Русгидро» отметили, что все гидроэлектростанции Дагестана работают в штатном режиме. Ну, розничная сеть «Магнит» начала продажу продукции дербентской пивоваренной компании в Дагестане. Первая партия напитка уже поступила в 40 магазинов сети и 13 населенных пунктах республики, включая Махачкалу, Избербаш, Каспийский, Кизляр. В ассортименте представлены как классические, так и безалкогольные сорта. Например, такие, как безалкогольное пиво «Дербентское» и «Дербентское-1». Я, в свою очередь, напомню, что Дербентский пивзавод расположен в селе Джалган, одно из самых молодых пищевых предприятий Дагестана. Он запущен в 2022 году. Ну а в нашей республике с начала этого года оформили 16 тысяч запрет на сделки жильем без личного участия собственника. Об этом сообщает РИА Дагестан в пресс-службе регионального управления Росреестра. Однако, как подчеркивает начальник отдела повышения качества ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Дагестану Марат Мурадов, у услуги есть важные нюансы, о которых стоит знать каждому. Я в свою очередь напомню, что запрет – это специальная отметка в едином государственном реестре недвижимости, которая не позволяет регистрировать переход прав на объект, если собственник не участвует в сделке лично. Это надежная защита от мошенников, даже при наличии нотариально оформленной доверенности сделка не будет проведена. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи для игр и игрушек. Общество знания». Всего в номинации поступило более 4000 заявок из 89 регионов страны. Конкурс, организованный «Обществом знания», совместно с «Движением первых», реализуется в рамках проекта «Молодежь и дети». Ну и Владимир Путин поручил Кабинету министров России разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет?

0: а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». С вами в студии Гуризада Камалова. И сегодня у нас гость Идаят Максимович Меликов. Это заместитель начальника отдела госрегистрации Управления Росреестра по Республике Дагестан. Ну и, как вы догадались, пойдет у нас сегодня речь. Вся сегодня передача у нас посвящена ответом на ваши вопросы. Напомню, задать вопросы вы можете в чате, это в МАКСе, Управление Росреестра по Республике Дагестан. Можете присылать номера телефонов радиостанции «Диалог ФМ». Все вопросы собираются, на все вопросы мы всегда находим ответы. Итак, Идаят Максимович. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну, вообще, действительно, у нас очень много вопросов, касающихся, вопросов, связанных с выписками, с записью в ЕГРН. И самый распопулярный – это как оформить недвижимость, если права на нее возникли давно. Ну, как бы это чаще всего, это вопрос возникает, когда, был дом, да, владел им дедушка. Перешел к сыну. Сын перешел. У нас же особенно вот эти вопросы наследования, к счастью, а может, к сожалению, они проходят достаточно спокойно у многих, в большинстве случаев. И вот теперь внуки решили оформить, а есть только старые свидетельства. Что им нужно делать?
3: Ну, в этой ситуации часто вот такие к нам попадаются. Заявители тоже на прием часто приходят. Здесь данная регистрация будет проходить два этапа. Сначала подается заявление о регистрации данного права за первичным правообладателем, за кем оно было ранее. И к нему прилагается документ основания, который у предыдущего собственника было. Надо учесть, что данное право должно быть возникнуто до 31 января 1998 года. Госпошлина в этом случае тоже не взимается.
2: То есть это получается, если, к примеру, дедушке выдали он купил дом то есть даже если этот документ 60-х, 50-х годов, он тоже вполне, то есть регистрируется дедушку.
3: Ранее выданный документ.
2: Угу. Даже если он умер, получается.
3: Но в этом случае там-то должно быть вступление в наследство, кто наследник. После вступления открывается наследственное дело, вступает в наследство. И в последующем
2: наследники, получается, наследник, на них и оформляется.
3: Да, он уже обращается с заявлением уже поэтому для оформления за собой данного права.
2: Угу. И получается, а второе заявление это уже получается.
3: Второе заявление имеется в виду уже сам, кто в наследство вступил. Если первого права еще нету. Если в этом случае, если это будет дарение, то в случае дарения, то уже в последующий одаряемый, он уже обращается за этим, оплачивает госпошлину и обращается за регистрацией права за собой.
2: Понятно. Но тут еще такой момент, есть еще вопрос, касающийся рассрочки. Ну, скажем так, это на сегодняшний день очень многие прибегают не к услугам банка, да, а, к примеру, mm-hmm. продавец, да, согласен, что покупатель будет платить квартиру в течение года там частями. Mm-hmm. Что, как продавцу в этом случае себя обезопасить?
3: В этом случае там, ну, в договоре купли-продажи, вот, например, указано, что оплата будет производиться в рассрочку, да, как бы.
2: То есть это сейчас сумма, можно, да, прямо в договоре это указать?
3: Если, да, в договоре, uh-huh. когда указывается, что оплата произведена не полностью, там, uh-huh. в этом случае это уже, получается, вносится, вот, заявление будет называться, как бы, ипотека, возникает ипотека в силу закона.
2: Uh-huh.
3: Вот. Например, при подаче документов на нужном месте заявления на регистрацию перехода права подать заявление о регистрации ипотеки. Угу. В этом случае.
2: Если можно ближе микрофон. То есть получается, по факту, это такая ипотека без банка.
3: Да, да, да.
2: И это отражается в ЕГРН, получается. Запись тоже идет как...
3: Она уже как ипотека, да, вносится запись об ипотеке, потому что сумма вся-то по договору купли-продажи не вся оплачена.
2: И получается, этим самым продавец как бы себя обезопасит.
3: Да, да.
2: А потом, когда уже вся сумма выплачена, эта запись снимается? Что нужно?
3: Да, уже обращается, уже этот, все уже после обращения. Об оплате полной суммы там уже...
2: То есть они должны написать заявление о том, что о прекращении, да, то есть об оплате полной суммы.
3: Оплате,
2: это сам...
3: Ипотека гасится.
2: Да, продавец получается.
3: Уже не индивидуально, уже собственником.
2: Угу. Вот еще момент, который вот очень интересует наших радиослушателей, это гаражная амнистия. Мы о ней очень много-много слышим. Но не все понимают, и да, у нас не так много владельцев гаражей. Тут надо понимать, что речь идет, скорее всего, о тех гаражах, которые были еще в советский период, да, установлены,
3: да,
2: вот эти вот старые гаражи, но они все-таки есть. Вот как на него можно оформить даже не сам гараж, а скорее землю под этим гаражом?
3: Здесь... Вот до 1 сентября 2026 года
2: uh-huh.
3: как бы, этот, действует гаражная амнистия.
2: Uh-huh.
3: Ну, это упрощенный порядок для капитальных гаражей в регистрации.
2: Uh-huh.
3: Ну, здесь главное условие. У вас, если право получить земельный участок, собственность, если гараж был построен до этой даты. Ну, сейчас документы такие... Если прямого документа на землю нету, можно приложить договор там подключения гаража к каким-то сетям, квитанция об оплате коммунальных услуг, техпаспорт на гараж. Ну, составлен до 1 января 2013 года.
2: То есть любой документ, mm-hmm. даже если, ну, это и гаражный кооператив, получается, тоже, да, вот выписка. И, раньше mm-hmm. же были вот эти гаражные кооперативы, там давали какие-то бумажки, вот даже если, по-моему, это может тоже являться подтверждающим документом?
3: Нет, это там конкретные условия, которые относятся к гаражной амнистии.
2: Mm-hmm. Ну да, получается, это в первую очередь нужно факт подтверждения данным, владения этим гаражом. Как вы сказали, это подключение коммуникации, чаще всего это свет имеется в виду. Это да, оплата на, да, что вы платили налоги, да, за это,
3: да.
2: Угу.
3: Ну, если обычно бывает, там у многих людей там какие-то документы не сохранены, там, если есть такое, то ну уже в судебном порядке. Можно будет уже.
2: И вот что делать? Вот получается, у тебя есть эти все документы. Далее вот какой следующий шаг? Вот куда нужно обращаться?
3: Во-первых, сначала нужно начать с администрации.
2: Угу. С администрации
3: туда,
2: муниципального
3: округа. Да, муниципального, угу. Ну, где расположен, находится, в чем ведение находится данный земельный участок. Вот. И после этого уже, после получения там схемы расположения на данный земельный участок, уже в последующем МФЦ можно обратиться сами,
2: uh-huh.
3: хотя электронно сама администрация тоже uh-huh. может обратиться за регистрирующий орган для определения границ данного земельного участка под гаражом.
2: Ну да, по большому счету, в принципе, гаражная амнистия, она достаточно позволяет достаточно легко вот в теории оформить гараж, которым там вы владели там не одно десятилетие. Но по факту, насколько я знаю, в Махачкале по гаражной амнистии, по-моему, ни одного гаража так оформлено, точнее, земли под гаражом оформлено-то и не было.
3: Ну, ранее, да, ранее такого не было, но сейчас уже законодательство это требует,
2: поэтому... Но в любом случае надеемся, что этот закон все-таки начнет действовать и в Махачкале, и владельцы гаражей смогут оформить землю под гаражами, и они будут стоять там гаражи, а не что-то другое. Ну, вот теперь еще такой момент. Вообще, когда мы говорим о выписке, насколько нужна сейчас бумажное подтверждение вот этой выписки? Вообще, что из себя представляет вот эта выписка из ЕГРН?
3: Не, выписка это ЕГРН, это подтверждение о наличии в едином государстве местной недвижимости зарегистрированных, там, учтенного объекта, зарегистрированного за конкретным там, физическим или юридическим лицом. Ну, раньше там говорили все зеленка. Ну, в настоящем зеленок уже таких нету.
2: Ну, она бумажка была зеленого цвета.
3: Да, и сейчас просто уже выписка из ЕГРН, она уже этот документ, который подтверждает наличие.
2: Вам не нужно ее распечатывать, она есть у вас на госуслугах,
3: да,
2: получается?
3: Да, его даже распечатывать, ну это кому как, кто хочет, может распечатать. А так она в электронном виде уже всегда уже хранится.
2: А вообще, если вот мы подаем заявление через МФЦ, да, в Росреестр, вот это вот очень часто спрашивают и мои знакомые, и просят проверить, и узнать. Вот как узнать статус заявления, запроса, потому что вот, ну, отдали в МФЦ, и сколько ждать, день, два, три, вот на каком этапе находится регистрация, что там вообще происходит, есть ли какая-то возможность?
3: Ну, там конкретно, что там происходит, такой информации, конечно, не будет, там просто вот это на официальном сайте Росреестра есть сервис проверка исполнения, ну, на проверку исполнения запроса можно перейти, и узнать там, ввести номер своей расписки, которую они получили.
2: Это вот этот номер КУВД получается, да?
3: КУВД, там есть номер расписки бывает, который предоставляется МФЦ.
2: Номер заявления из расписки получается.
3: Да, да. И там уже будет уже статус можно будет узнать, на какой стадии она рассмотрение там. И, ну, в принципе, сейчас-то у нас сроки рассмотрения заявлений очень такие минимальные сроки, поэтому многие уже не пользуются особо люди этим сервисом тоже, как бы, если уже регистрация проходит в укороченные сроки, там, ну, таких затяжных процедур регистрации, учетно-регистрационного деятельности у нас особо не бывает. Если с документами все в порядке, то
2: это будет очень-очень быстро. Да. Чаще всего вопрос бывает, это вот как разобраться в ответе Росреестра, почему мне отказали. Ну, к этому вопросу.
3: Для этого-то у нас-то есть консультанты, как бы начальника отделов, конкретных отделов, если вопрос относится к регистратору конкретного отдела. Люди записываются на прием, приходят, им все объясняем, направляем, правильно, даем правильное направление, куда обращаться, какой там документ, если что-то не хватает. Вот это у нас и вот это действует, консультативный отдел, вот консультации все мы проводим.
2: Вот еще такой момент, если не ошибаюсь, с 1 июля, это буквально вот с этого месяца, есть такая возможность дистанционной регистрации недвижимости. Ну, то есть не обязательно там приезжать в Махачкалу, чтобы купить квартиру в Махачкале, да? Вот как это, что это и что это за услуга такая?
3: Так, это да, это как раз даже сегодня обсуждали с коллегами. Вот с 1 июля 2026 года у россиян вот появилась такая возможность регистрировать право недвижимости дистанционно через вот этот единую биометрическую систему.
2: Ну, это тоже через госуслуги получается также?
3: Да, да, там необходимо у человека должно быть усиленная и квалифицированная электронная подпись.
2: Угу.
3: Это обязательное условие тоже. Здесь обеим сторонам сделки необходимо подтверждение биометрии и цифровую подпись. Например, там, если как проходит эта сделка, там специальный сервис для таких сделок есть на портале госуслуг. Там компьютер вроде должен с камерой быть.
2: Угу. Для этого, своя камера. То есть, в принципе, даже любой ноутбук подойдет, получается, да, если ты через ноутбук.
3: Да.
2: А вот биометрию, ее как нужно оформить и где это оформляется? Биометрия, это получается считывание твоего лица, да?
3: Да, биометрические.
2: Это получается, вот как в банках, сейчас же, если не ошибаюсь, и в Сбербанке там идет считывание биометрии.
3: Да, через банк нужно это все делать.
2: То есть, получается, для того, чтобы оформить дистанционно, человек должен прийти в отделение, например, Сбербанка, чаще всего, потому что самый наиболее популярный вариант, где он, с него снимут биометрию, и эти данные будут введены в общую базу. Далее, получается, это если у гражданина есть усиленная подпись, да?
3: Подпись, да, электронная подпись.
2: Этих двух параметров хватает, чтобы зарегистрировать квартиру, не выходя из квартиры, да, по факту?
3: Да, можно вот это заявление подавать, такое тоже, да.
2: А у нас буквально сейчас мы прервемся на минуту, и у нас реклама.
4: Реклама на Диалог FM. Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
5: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
6: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
2: Итак, мы вновь в эфире. Напомню, что у нас в гостях Идаят Максимович Меликов, заместитель начальника отдела государственной регистрации Управления Росреестра по Республике Дагестан. Мы сегодня отвечаем на вопросы наших радиослушателей, подписчиков канала Управления Росреестра по Республике Дагестан в Максе и Телеграме. И напомню, что мы всегда рады вашим вопросам, и мы все вопросы фиксируем, и на все вопросы у нас обязательно отвечают именно специалисты и те, кто непосредственно занимается регистрацией. Итак, вот еще один вопрос. Хочу разделить помещение, но часть площади исчезает. А почему Росреестр приостанавливает регистрацию? Ну, я так понимаю, что у гражданина, скорее всего, часть помещения, то есть он считает, что у него там, к примеру, 100, ну, не сказано, сколько там, 120 квадратов, а при регистрации почему-то вылазит всего 100. Что может быть причиной?
3: Скорее всего, здесь причина в том, что по закону при разделе помещения государственный кадастровый учет и регистрация прав должны осуществляться одновременно в отношении всех образуемых объектов недвижимости. Там, если часть площади стала общим имуществом, там, она не может просто исчезнуть из учета без соответствующего решения.
2: То есть получается, если вот собственник большого нежилого помещения, там он решил разделить его на несколько маленьких, то получается в сумме эти маленькие не дадут всю эту общую площадь, да?
3: Нет, там-то общую площадь, она-то в общем-то будет при разделе, но если там несоответствие будет сведений, которые у нас содержатся в ЕГРН, и по тем параметрам, которые они подают, заявители, в этом случае при расхождении сведений тоже вот, приостанавливается.
2: И что нужно сделать, вот, чтобы для этого? Для того, чтобы, ну, скажем так, изменить вот эту всю ситуацию, чтобы не было приостановок?
3: Не, ну, чтобы устранить причину приостановления. Там уведомление, каждый регистратор непосредственно указывает, по какой причине данная приостановка была сделана, и рекомендации, указываются рекомендации, что для этого нужно будет, чтобы устранить данную причину приостановки. При устранении и все уже результат будет уже там положительный, если устранится. Если нет, то уже в последующем, по истечении 3 месяца, уже последует отказ
2: в регистрации.
3: Ну, учетных действий. В данном случае же речь идет об учете у нас по разделу.
2: А оспорить отказ это уже можно или нужно опять подать?
3: Конечно, в судебном порядке, если при этом, если не согласны с решением регистратора, то можно в судебном порядке обжаловать данное решение.
2: А еще один вопрос, вот тоже, можно ли оплатить госпошлину после подачи документов?
3: Так, ну, проблемой может стать, там, в течение 5 рабочих дней вам нужно будет оплатить госпошлину. И если если данная ситуация не исправлена, не оплачена, то в этом случае уже возвращаются документы без рассмотрения.
2: То есть, получается, вы отправляете заявление, вы отправляете все документы, да, к примеру, а оплату можно произвести на следующий день или на второй день?
3: Да, главное, чтобы в течение пяти дней. Да, в течение пяти дней можно оплатить госпошлину.
2: Ну, тут вопрос тоже, может ли иностранец купить недвижимость в России? Но тут чаще всего этот вопрос задают, это особенно связано, вот, к примеру, жители Закатала, да, то есть, как бы, дагестанцы даже, но они имеют азербайджанское гражданство, и вот эта сложность с покупкой недвижимости в нынешних условиях, вот что им нужно сделать, и есть ли какие-то ограничения?
3: Да, ограничения есть, зависит, во-первых, тоже от гражданства, тип недвижимости. Например, вот иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам запрещено иметь собственности, земельные участки и земель сельхозназначения. Если такой участок достался по наследству, его нужно продать в течение года.
2: То есть иностранец должен его продать, даже если оно и по наследству к нему пришло.
3: Например, приграничные территории, морские порты, иностранцам также запрещено приобретать участки в границах морских портов, на приграничных территориях. Еще с 1 марта 2022 года действует особое ограничение для совершения большинства сделок с недвижимостью, и покупки, продажи, таким лицам требуют разрешения правительственной комиссии по контролю за инвестициями.
2: С одной стороны, мне кажется, это тоже правильно, потому что все-таки владеть землей должны граждане, этой земли. В этом есть как бы своя определенная логика. Если не ошибаюсь, подобные законы действуют не только в России. И это, наверное, правильно. Вот еще вопрос, касающийся вот текущей ситуации в республике. Что такое ККР, да? Это комплексные кадастровые работы. Вот, и связанный с этим вопрос, это вот несколько даже таких вот вопросов было. Люди неожиданно обнаруживали у себя на госуслугах уведомление о начале в ККР в своем селе. И вот как мне писала одна женщина, она говорит, и что мне теперь с этим заявлением делать, а куда мне теперь обращаться? И это вызывает даже такую легкую панику, да, вот эти уведомления, почему они приходят по почте, что это значит вообще?
3: Это значит, что на территории, где находится там недвижимость данного лица, там проводятся мероприятия по уточнению границ земельных участков, там местоположения объектов капитального строительства. Ну, это делается для того, что там для уточнения границ участков, там местоположения самих зданий, там исправление реестровых ошибок ИГРН и выявление пролагателей и неучтенных объектов. Ну, эти работы проводятся за бюджетные средства по инициативе там органов власти, ну, или можно за ваш счет по инициативе.
2: Но это в основном, наверное, дачные общества, они обычно проводят вот такие как бы кадастровые работы для участия в дачной амнистии, для того, чтобы выделить границы земельных участков.
3: Да, но это по всему.
2: А это уже масштабные. Да, насколько я знаю, они у нас практически весь Дагестан охвачивают. И то есть получается так, что если даже пришло это уведомление, то особо беспокоиться не нужно, это скорее повод проверить.
3: Ну, это да, это упрощает там для граждан, действительно ли границы находятся ранее, вот, уточнены ли данные границы, это как бы более гражданам упрощает данную вот, процедуру.
2: То есть, по сути, в принципе, получается, комплексные кадастровые работы снимают с граждан, в том числе не только, скажем так, ну, это за них уточнили границы их земельных участков, за них, получается, решили вопрос с возможными земельными спорами. И единственное, что нужно проверять, все ли в действительности соответствует. Там нет ли ошибки при определении границ земельных участков. Если они есть, тогда уже нужно обращаться в согласительную комиссию, которая уже позволяет уже вот этот спорный вопрос решить, если не ошибаюсь, так же, да? Вот теперь по поводу, кстати, границ участков. Вот если не ошибаюсь, достаточно много сейчас приостановок связаны именно с отсутствием границ земельных участков. Что это значит и почему это происходит?
3: Ну, вот с 1 марта 2025 года вот вступил в силу новые требования для приостановления регистрационного действия, учета регистрационного действия. Ну, там Росреестр может приостановить сделку, учетное действие, если в реестре нет точных границ вашего земельного участка. Это касается случаев, когда участок является предметом договора или на нем расположен зарегистрированный объект. Ну, важно знать, что приостановка происходит, если в ЕГРН вообще нет координат границ участка, или они указаны там в устаревшей системе координат.
2: То есть, по сути, в принципе, получается, что так, даже если ваш участок принадлежал вам много-много лет, да, там, либо вы его сейчас переоформляете, там, ну, по договору продажи или дарения на кого-то, да, то это, как бы, скажем так, эту процедуру могут приостановить именно потому, что там нет границ участков. Не внесены в ЕГРН, они должны быть внесены.
3: Обязательно сейчас, я же говорю, основное вот требование вот дополнили вот с 218 федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Там обязательное требование при вот постановке на кадастровый учет и регистрацию объекта границы обязательно должны быть определены. Ну, для этого предоставляется там межевой план, который готовится к кадастровым инженерам, ну, как народ называет, межевики. Вот. И в этом случае уже данная как бы причина приостановки будет устранена, если в этом и заключается причина приостановки, то обязательно должно быть вот определение границ на земельном участке.
2: То есть до того, как продать участок, вам обязательно нужно проверить сначала, есть ли границы, закажите выписку в ЕГРН. Да. Выписку из ЕГРН, где обязательно будет указано. Обычно, а простая выписка там тоже указывается, есть границы или нет? В простой выписке.
3: Если объект уже на учете стоит, у него должна быть конфигурация самого земельного участка, должна быть отражена в выписке.
2: В простой выписке это тоже будет.
3: В основном, выписка об основных характеристиках объекта, да. Там она это отражается.
2: Вот еще такой момент, вот общее садовое имущество, да, если не ошибаюсь, сейчас СНТ, вот эти дачные общества, они тоже должны подавать документы в Росреестр, то есть, раньше, к примеру, общие объекты, они как бы регистрировались на бумажке, да, так называемые дачные книжки и так далее, вот это общее садовое имущество, то теперь получается, если не ошибаюсь, по новому закону,
3: электронные должны подаваться.
2: Обязательно, да?
3: Они как бы являются юридическими лицами. Для этого с 1 января 2026 года вот порядок подачи заявлений уже изменился. Для юридических лиц они обязательно уже должны подать заявление в электронном виде.
2: То есть, по сути, в принципе, получается сейчас все, это не только касается СНТ, это касается всех юридических лиц, имеющих отношение к земле. Это и фермеры, получается, да? Там, кто еще может
3: сельскохозяйственным? Фермеры, смотря что у него, как он зарегистрирован как юридический.
2: Да, тоже, да. Если как, фермеры тоже регистрируются, если не ошибаюсь, как юридические лица, да? Они идут, проходят, как индивидуальные предприниматели. Это же уже идет юридическое лицо. То есть они, получается, все должны иметь вот эту электронную подпись.
3: Обязательно, да. Да. Электронная подпись должна быть. И через личный кабинет на сайте Росреестра подается данное заявление.
2: Ну, в этом есть, конечно, свои плюсы, потому что, по большому счету, вам нужно всего лишь один раз там набраться, скажем так, терпения и получить эту электронную подпись. Это через кабинет налоговой делается, поэтому можно через электронный кабинет налоговой подать заявление. Или, по-моему, через приложение «Госключ».
3: Это, по-моему, казначейство делает.
2: Да. Вот, а что такое сейчас запрет на сделки без личного участия? Это вот стало, наверное, актуально после этих всей ситуации с мошенничеством недвижимости. Вот сейчас действительно очень многие этого боятся, опасаются. И вот эта услуга Росреестра, она стала неожиданно оправданной, потому что, если не ошибаюсь, в Дагестане только с начала года 16 тысяч заявлений было на запрет на сделке без личного участия. Что это вообще?
3: Да, это действительно сейчас массово у нас подают данные заявления без личного участия. Это особая отметка в Едином государственном реестре недвижимости, которую не позволяют регистрировать переход на объект, если в сделке лично не участвует собственник. Это такая надежная защита от мошенников, которые даже у злоумышленника есть доверенность, они могут сделать от нотариуса за конкретного собрабладателя и обращаться за переходом права. И для того, чтобы обезопасить себя, граждане сейчас массово обращаются с заявлением.
2: Даже если вас, получается, одурманили, как-то выманили эту доверенность, все равно это никак ничего, даже какая бы она супергенеральная доверенность ни была. То есть это без личного участия, человек должен лично прийти.
3: Да, лично, для этого оно так и называется.
2: Он должен лично прийти к нотариусу, получается, для заключения сделки.
3: Да, переход прав, да.
2: Но есть еще такой момент, всегда ли действует этот запрет на регистрационные действия? В каких случаях он может быть снят без желания собственника?
3: Это уже например, при взыскании каких-то долгов по ипотеке, так, там, раздел имущества, там, при расторжении брака, там, наследование, там, если запрет мешает наследнику оформить право.
2: А, ну если собственник уже ушел, а запрет висит.
3: Да. Ну, там, при изъятии недвижимости для там, госнужд или там, при наложении ареста там, в рамках уголовного какого-то дела.
2: А, это делается через приложение госуслуги, получается, да?
3: Да. Ну, это как бы тот, кто обращается уже с такими там. Ну, это так удобный способ, да?
2: Ну да, получается, для него нужно зайти в личный кабинет, перейти в раздел для, так и называется, установка или снятие запрета. Ну, получается, проверить свои данные. Ну, как бы обычно это бывает.
3: Авторизоваться СНИЛС, там, да.
2: Да, СНИЛС, паспорт и адрес регистрации, который указан в профиле. Выбрать объект недвижимости, на который... Там же, получается, как бы ты устанавливаешь запрет на каждый объект недвижимости по отдельности, да?
3: Ну да, ну на да, свой то есть объект.
2: Если у тебя несколько квартир, да, то да, нет да, такого, да, что это... ты там на одну, ну как бы один раз галочку сделал и все там.
3: На все же на конкретный объект надо накладывать.
2: То есть на каждый объект по отдельности.
3: Да.
2: И уже система формирует заявление автоматически.
3: Да.
2: Сейчас у нас небольшая реклама, и мы вернемся буквально через минуту.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
2: Итак, мы вновь в прямом эфире. У нас в студии Идаят Максимович Меликов, заместитель начальника отдела госрегистрации управления Росреестра по Республике Дагестан. И еще очень важный вопрос, который, честно говоря, и беспокоил в свое время и меня тоже. Мне тоже пришлось побегать. Судебные приставы. Очень часто у тебя висит арест на недвижимость. И ты об этом узнаешь, только придя, там, запросив выписку с Росреестра. И ты в недоумении. Идешь к судебным приставам, они говорят, а мы уже все сняли, а арест висит. Вот что, почему, это что, кто виноват, кому обращаться?
3: Это частая проблема у нас. Вот, граждане, которые к нам на прием приходят, они у них в основном даже, бывает вот эта проблема, с такой проблемой они к нам обращаются. У нас вот судебные приставы при снятии, вот при вынесении постановления о снятии с конкретного ареста, с конкретного объекта, они должны направлять к нам электронно. Электронно по СМЭФ у нас направляется...
2: Ну, специальная система, да внутренняя, обмена документации.
3: И они вот, когда не направляют, или, может, направили, или там какую-то вот, где-то она... Даже кадастровый номер объекта где-то неправильно указано, если такого объекта и нету. В этом такие случаи тоже бывают, что не снимается арест, потому что объект как бы не найден. Но в данном случае из-за того, что судебный пристав исполнитель не своевременно не направил к нам на снятие ареста, и в этом случае граждане думают, что вот раз пристав уже у себя снял, он должен автоматически у нас тоже сниматься. Нет, так оно не действует. У нас как бы к нам должно поступить соответствующее обращение, как бы, да, соответствующий документ, который послужил основанием для наложения конкретного ареста.
2: Это судебное решение получается,
3: нет,
2: да?
3: Нет, это постановление судебного пристава. Ну, смотря за какие там долги у граждан бывают, там долги по коммунальным, какие-то судебные долги, там штрафы. В этих случаях при несвоевременной оплате этих долгов судебные приставы тоже накладывают аресты на имущество. В этом случае к нам вот граждане обращаются с этой проблемой, мы как бы у них берем вот эту бумажную версию, которую им судебный пристав как бы снял, им выдает на руки. Мы формируем там заявку и для дальнейшего уже контролируем своевременное снятие ограничительных мер.
2: То есть я подытожу. Вот, к примеру, да, я получила выписку. Вижу, что у меня в выписке до сих пор стоит арест. Из-за этого я не могу с этой квартирой там не сдать ее в аренду официально по договору, ничего сделать с ней не могу, потому что у меня арест висит на квартире. Что я в этом случае иду? Иду в судебным приставом. Они говорят, да, а мы все сняли. Я им не верю. И прошу им дать подтверждающий документ.
3: Они вам выдадут снятие... постановление.
2: Да, они
3: вы должны попросить как бы настоять на том, чтобы этот судебный пристав электронно к нам направил документ о снятии ареста.
2: Да, я, честно говоря, чувствую, что проще попросить у них бумажную. Да.
3: Она уже снимается. Как бы, там.
2: Да, либо постоять над душой судебного пристава и потребовать, чтобы он прям при вас отправил электронно. Вот.
3: Ну, электронно, да, к нам все направил. Если этого у него по каким-то техническим причинам не получается, то он может запросить у пристава данное постановление о снятии, ну, как
2: бумажный
3: бы официально
2: вариант.
3: Принести
2: ее уже в Росреестр или через МФЦ?
3: Да, сдать канцелярию к нам. Или вообще-то мы-то обычно говорим, что у нас как бы приема как такового нету, чтобы они обратились в МФЦ, граждане МФЦ, чтобы МФЦ не подавали о снятии. Но некоторые к нам лично тоже вот, бывает сдают канцелярию. И нам тоже, как бы, у нас есть отдел, там,
2: который... по приему обращений.
3: Да, и как бы этот запускаем обращение уже и в дальнейшем на снятие данного ограничения.
2: А как же быть вот еще такой же момент, вот связанный с налогами? Вот аналогичная тоже ситуация. Насколько вот такой же алгоритм действий, это когда приходят налоги по уже проданной недвижимости. Вот был конкретный случай, когда обратилась женщина, у которой она продала очередной земельный участок, и тут неожиданно обнаружила, что к ней приходят налоги за этот земельный участок. На этом земельном участке уже многоквартирный дом, который ей, конечно, не принадлежит, но налоги ей приходят.
3: Я бы хотел уточнить, в этом многоквартирном доме у этой женщины квартира что-нибудь есть?
2: Нет.
3: Ничего нету, да? Ну, значит, там, получается, она в этом случае должна обратиться, если к нам с заявлением, если у нас, если сначала нужно узнать налоговую, по какой причине этот налог идет.
2: Их в базе данных, она до сих пор является собственником этой земли.
3: Для этого вот сначала нужно будет ей получить выписку из ЕГРН. Действительно, если она считает, что за ней его нету,
2: подтверждающий отсутствие данной недвижимости.
3: И с этой выпиской уже надо будет ей обратиться в саму налоговую, чтобы они уже разобрались в данной ситуации. Если она у нас каким-то там образом за ней осталась у нас в ЕГРН,
2: запись сохранилась,
3: да, запись сохранилась за ней, то в этом случае уже она может обратиться с заявлением к нам, чтобы приложить соответствующий документ о том, что данный объект недвижимости ею был уже реализован, там, ну, продала или там подарила или что. И при наличии, если такое конкретная ошибка, если выявится, то уже этот объект уже будет, с нее уже будет снят эти...
2: То есть это, по сути,
3: аннулируется.
2: Да. Это можно считать это реестровой ошибкой, да, или это...
3: Ну, это техническая
2: ошибка.
3: Там, если допущенная, она может быть техническая, опять-таки, она как, она если допущена была регистратором, да, в этом случае она техническая. А так, если разница же есть, реестровая
2: Да, кстати, вот этот
3: там,
2: момент,
3: да,
2: тоже очень важен.
3: Реестровая, как бы, да, это уже документ, ошибка, которая содержится в самом документе. Вот, а вот техническое уже то, что допущено органом регистрации при внесении соответствующих конкретных сведений в ЕГРН.
2: Ну да, это ошибка фамилии, имени.
3: В данном случае
2: имени,
3: в налоговую, то, что касается вот этих, там просто ну, регистратор уже посмотрит, там какой-то архив что-то запросит о том, что действительно ли этот объект неправильно сохранился за ней. В этом случае эти сведения, запись уже будет аннулирована в ЕГРН.
2: То есть здесь действительно тоже нужно как бы проверять.
3: Да, ну в основном ли, да, граждане должны обратиться, получить выписку, чтобы удостовериться, действительно ли за ней вот эти права сохранились.
2: А какие чаще всего вот ошибки допускают вот именно, ну, скажем так, граждане при снятии, при остановке? Ну, приостановка, да, это получается твое заявление по факту, да, ты его, ну, как бы на регистрацию, просто оно в режиме ожидания, я правильно понимаю?
3: Да, да, ну, в течение трех месяцев можно исправить ошибку.
2: А какие чаще всего ошибки бывают? А какие чаще всего ошибки бывают?
3: Даже я бы не сказала прям ошибки. В основном там бывает даже вот при наличии вот какого-то запрета поступил судебный акт или там приставское там постановление о наложении ареста, но это тоже является основанием для приостановления. Такое тоже. Ну, опять-таки, много этих пунктов есть для приостановления, причин для приостановления, если документы, направленные для учета регистрации, как бы не соответствуют, да, установленным законодательным нормам. Там, смотри, если пересекаются границы участков с другим смежным участком. В этом случае тоже приостановление. Там много причин для приостановления.
2: Обычно они все отражаются, получается, в итоговом... Ну...
3: Это все, вот каждая конкретная причина, вот государственный регистратор, он, проводя правовую экспертизу, каждую конкретную ситуацию он уже описывает в своем уведомлении. Вот, и данные причины приостановления, вот когда в течение трех месяцев заявитель должен устранить для последующей уже регистрации недвижимости своей.
2: А в каких случаях вот электронная регистрация, она бывает невозможна? Вот есть такие случаи, когда просто невозможно это сделать? Если не ошибаюсь, это, ну, понятно, да, что это запрет на сделки без личного участия. Да, да, это
3: если
2: вот...
3: электронная регистрация, ну, это же как бы подача заявления, вы имеете в виду электронную?
2: Да, да, электронно.
3: Ну, разница...
2: То есть не через МФЦ, да, а вот электронная регистрация. Ну, то есть получается как бы... По факту одновременно, ну, если не ошибаюсь, это когда более двух объектов недвижимости одновременно нельзя зарегистрировать. Есть такое?
3: В одном заявлении?
2: Да.
3: Нет, конечно, нельзя.
2: Ну, то есть получается, да. Если объект является объектом, памятником культурного наследия, это вообще, по-моему, это какая-то абсурдная ситуация. Но вообще, кстати, вот этим объектом культурного наследия, это мне знакомая поделилась ситуацией с ее друзьями, которые купили в Питере домик, ну, точнее, не в самом Питере, да, понятно, что в окрестностях, и им неожиданно сказали, что этот домик является объектом культурного наследия, и что теперь с этим объектом делать, и уже непонятно, да, и они как бы его уже там и ремонт начали, и перестройку начали, но объект не неожиданно внесли, то есть по факту регистрация была, то есть это объект принадлежит им, но он является объектом культурного наследия. Это вообще какая-то, такие ситуации вообще в Дагестане возможны, учитывая исторические особенности нашей республики?
3: Ну да, каждый объект вот этой культурного наследия, они же тоже как бы должны быть на учете стоять, как бы учтены быть, зарегистрированы, это как бы... Тоже
2: даже если, получается, ранее у объекта был какой-либо владелец, если государство признает его объектом культурного наследия, то автоматически это не означает прекращение факта владения, да? Это накладывает какие-то ограничения, получается.
3: Ну, соответственно, оно же как бы уже законом охраняется данное.
2: Угу. То есть вы не имеете права перестраивать, вы не имеете права вносить какие-либо...
3: Только по заявлению конкретного правового собственника, в чем ведение находится в этом случае.
2: Вот, вообще, в принципе, подача, электронная подача документов, она сейчас, по-моему, уже нас по популярности гораздо выше, чем уже бумажная.
3: Ну, сейчас, да, в основном уже электронная уже подача заявления, оно уже, все уже переходит уже на электронную, цифровую уже переходит все. Поэтому и... При подаче электронных заявлений это и плюс для граждан, сроки рассмотрения минимальные, вот, и удобство для граждан.
2: Скорость передачи информации, да, она, то есть, меняются посредники. Спасибо вам большое, действительно, за все ваши ответы. Я напомню, что на студии был Идаят Максимович Меликов, заместитель начальника отдела госрегистрации управления Росреестра по Республике Дагестан. И мы сегодня отвечали на вопросы наших радиослушателей. Напомню, что вы можете нам... писать. У нас есть номер в МАКСе 8-928-950-57-96. Есть канал в МАКСе, в том числе и канал для вопросов и ответов. Поэтому пишите, звоните. Все ваши вопросы будут озвучены и ответы будут получены. До новых встреч в эфире.
3: Спасибо.
4: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке. На завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжение темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цурип сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Каису была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС из-за подтопления. В Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500 449. Выдан Федеральной службой по надзору.

0: в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу» – ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
2: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Сегодня у нас передача необычная. Сегодня у нас гостя, в эфире гость Султанов Иса Магомед Магомедович. Он преподаватель, педагог детской и юношеской автошколы. Салам алейкум, Иса Магомедович.
3: Алейкум, салам.
2: Вот... Вы у нас в эфире, по-моему, еще ни разу не были. И вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, где вы работаете, кем работаете и где ваша организация находится, адрес.
3: Ну, еще раз хотел поприветствовать наших радиослушателей и сказать о том, что мы с Рустамом работаем давно, в сущности. И в период, когда он работал в газете и на радио, мы не раз поднимали эту тему, потому что я являюсь ветераном службы госавтоинспекции Республики Дагестан. На сегодняшний день по выходу на пенсию я преподаю в детской и юношеской автошколе. Обучаем детей правилам безопасного поведения на дорогах. Мы работаем с детьми дошкольного и общеобразовательных учреждений, в том числе и высшие учебные заведения, охватываем колледжи, выезжаем туда с беседами совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Вот. Поэтому, Рустам, очень приятно тебя видеть и слышать, и еще раз по эту тему поднять, поговорить, потому что, к сожалению, она по-прежнему остается, эта тема, актуальной на сегодняшний день, с учетом и аварийности, и статистики, и обстановки. Вот. Но позитив есть. Самое главное, что вот, я, наверное, выражу и мнение Рустама тоже, за этот период моей деятельности в службе госавтоинспекции все же позитивные изменения есть.
2: Есть, не спорю, и немалая, скажем так, заслуга в этом, в том числе и сотрудников ГИБДД. Ну, хотелось бы что отметить. Вот, к сожалению, все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения со стороны госавтоинспекции, они почему-то носят рейдовый характер. То есть сегодня рейды, там, допустим, на кресло, там, завтра на пленки, там, ну, в общем, и так далее. Уже как бы давно об этом говорю и продолжаю об этом говорить, обращаться к нашим сотрудникам, чтобы это было не как бы рейдовое мероприятие, а чтобы это было в ежедневном формате. Отсутствует детское автокресло в машине. Ну, то есть, как
3: по
2: минимум,
3: факту.
2: Да, как минимум профилактика, чтобы была с водителем. Вот, но в любом случае, даже эта работа дала свои результаты, и вот я по своим наблюдениям тоже скажу, что практически в городе уже, ну, если и будут, то очень редко ездят машины с детьми, в которых отсутствует автокресло. Мало того, уже даже в службе такси, таксист, когда даже приезжает на вызов и видит, что, ну, люди вышли с ребенком, а тариф детский заказа не был. Водители молодцы, отказываются вести, говорят, вы за меня штраф платить не будете, я тоже не хочу лишнюю, ну, раз себе биографию портить водительскую, и отказывают в перевозке. Вот. Ну, это говорит о том, что какая бы она ни была, но работа ведется и результаты есть. Конечно, до того уровня, к которому хотелось бы прийти, еще далеко, но сам факт, что прогресс есть, уже не может не радовать. Так, Иса Магомедович, где ваша автошкола находится, адрес, скажите, пожалуйста.
3: У нас проспект Акушинского, Зоя Космодемьянского, улица. Там как раз мы находимся на территории, на базе колледжа строительства и дизайна. Вот, на их территории мы находимся. Там же находится у нас автогородок, оснащенный, соответственно, чтобы, не выводя детей на проезжую часть дороги, мы могли бы моделировать различные ситуации. И по переходу проезжей части, и по движению по проезжей части на велосипедах. Вот мы моделируем различные ситуации, работаем по различным программам, которые спускает нам Москва, и в том числе по своим программам. У нас ежегодно составляется график, кстати говоря. У нас имеется также лаборатория безопасности дорожного движения. 3 автомашины на базе Ford. Они оснащены полностью всем необходимым оборудованием. И мы можем выезжать, не то что можем, мы выезжаем во все города, районы республики, отдаленные даже школы. Соответственно, чтобы там тоже проводить, разъяснять, показывать детям, как необходимо безопасно вести себя на проезжей части дороги.
2: Вот, допустим, я захотел своего сына приобщить к этой теме. У вас какие-то приемные, ну, то есть в месяц, ну, в сентябре надо прийти или в любое
3: вот
2: время?
3: Здесь нюанс есть, Рустам, здесь нюанс есть в том смысле, что необходимо составить группу. Угу. Мы обычно работаем по такому принципу, со школами составляем договор, угу. Школа организовывает группу определенную, мы вносим в базу эту группу, угу. все официально, и, соответственно, уже обеспечиваем приезд детей и отъезд детей, у нас есть
2: свой
3: транспорт,
2: да?
3: Близлежащие школы, конечно, дальние школы мы не в состоянии всех, угу. Вот, а так, с кем договор составили, мы уже детей отвозим, привозим, проводим с ними занятия. Индивидуально, к сожалению, пока такой возможности нет работать, угу. Но, допустим, если вот в какой-то школе, можно даже, допустим, определить его тоже в группу, и уже, если родитель сам индивидуально будет привозить, угу. в составе этой группы, и в это время назначенное, проблем не будет.
2: Это все в урочное время происходит или уже после уроков?
3: После уроков, как правило, после уроков, по окончании учебного процесса, и, кстати говоря, сразу оговорюсь, это все безвозмездно.
2: Да, даже так.
3: Без оплаты, да. И эти выезды нашей лаборатории тоже безвозмездные. Зачастую директора спрашивают, вот когда мы приезжаем, а сколько будет стоить там, или когда, чтобы заявку подать, mm-hmm. на то, чтобы мы посетили. Мы объясняем, и сейчас я тоже озвучиваю это все безвозмездно.
2: Продолжительность учебного процесса, ну и в целом курса?
3: Курс вот ранее 3 года было, сейчас мы его скомпоновали в 1 год, потому что 3 года это тяжеловато для детей.
2: Ну да.
3: В течение года мы обучаем детей, соответственно, полный цикл, вот, как в обычных автошколах, но разница единственная в том, что детям не выдаем, конечно, такое свидетельство установленного образца. Угу. Вот. Просто они получают основные навыки, знания в дальнейшем, чтобы они им пригодились, когда они уже поступят в автошколу, уже, угу. так скажем, взрослые. И, пройдя курс, уже тоже получит свидетельство. И
2: то есть объем знаний вы даете им практически такой же, как и
3: во взрослой
2: автошколе?
3: И соответствующие дорожные водителя. Знаки, да, и ситуации. Все. У нас есть отдельные кабинеты, оснащенные компьютерами. И угу. те же самые тесты, которые угу. в обычной программе проходят дети. Вот, потому что здесь разделять нельзя. Дети, если получают навыки, они должны соответствовать. Ну, естественно, есть определенная программа, да, для дошкольников mm-hmm. нет смысла, допустим, все 8 групп дорожных знаков там mm-hmm. изучать, mm-hmm. разъяснять им. Нет такой необходимости. Те, кто общеобразовательное учреждение, уже соответственно постарше ребята.
2: Кстати, вот неплохой способ сэкономить родителям на будущей автошколе для ребенка. Вот провести полный курс у вас на бесплатной основе, и потом уже автошкола остается как бы формальной стадией.
3: Вот, знаете, на самом деле в свое время предложение тоже вносили о том, чтобы вот такие же центры, к сожалению, ну, это я выражаю свое мнение, как бывший сотрудник госавтоинспекции, это единственный центр на всю республику. Вот. Мы в свое время предложение вносили, я когда в управлении ГАИ работал, о том, чтобы и южной стороне, это Дербент, угу. и северной стороне Кизляр, хотя бы тоже такие центры, чтобы мы могли побольше охватить. Да? Вы сами понимаете, что, допустим, этими 3 машинами охватить всю республику, ну, очень
2: конечно.
3: Сложно. Вот. И вот очень приятно отметить, что есть инициатива, есть заинтересованность. Директора уже, которые знают о нас, о том, что мы существуем и действуем, они обращаются с заявками. Мы выезжаем во все города, районы, Цунтинский район, Рутульский район, там, во все дальние даже районы, везде выезжаем, проводим эту работу. И приятно, что инициатива есть, заинтересованность есть.
2: Сколько у вас сейчас групп на обучении?
3: Сколько групп, ну вот сейчас у нас каникулы, так сказать, каникулярный период, мы сейчас ездим уже по лагерям, mm. детским оздоровительным лагерям, работа не останавливается в этот период, вот, а с нового учебного года, сентября, уже будет организовывать группы, и, соответственно, мы будем определять, в зависимости от количества договоров.
2: Mm-hmm. Какая-то поддержка от республики?
3: Ну, мы же работаем под эгидой Министерства образования. Министерство образования поддерживает нас во всех отношениях. Вот, и, соответственно, управление ГАИ, мы с ними взаимодействуем. Минмолодежи тоже очень часто проявляет инициативу, чтобы мы совместно провели, приглашает нас для проведения различных мероприятий. Вот. Работы хватает, так скажем.
2: Ну, и мы, в свою очередь.
3: Да, вот сейчас тоже, как говорится, даже этот эфир, это тоже большой плюс.
2: Да, я как раз хотел обратиться к нашим радиослушателям, родителям. Вот если вашему ребенку, наверное, делать как бы летом будет нечего, ни в лагерь не попадает он, и вы не хотите, чтобы дома сидел, я думаю, есть смысл, наверное, привести, если сейчас, кстати, набор происходит. Кстати, вы же сказали, набора нету, да?
3: Не, да, в сентябре будет
2: набор. В сентябре будет набор. Ну, в любом случае, заранее записаться тоже можно будет. Так, Ислам Ильич, и раз вот у нас пошла тема о соблюдении детьми правил дорожного движения, хотелось бы отметить вот что. Вы, наверное, тоже в силу своей специфики работы ведете наблюдение или, так, скажем так, смотрите под нас статистику дорожно-транспортных происшествий в этой части. По вашему мнению, какие самые часто допускаемые нарушения со стороны взрослых, которые вот приводят к таким вот последствиям при ДТП с участием детьми?
3: Ну, честно говоря, причинно-следственная связь остается та же самая, как и ранее. Вот, по большому счету, изменений нету. Другое дело количественное соотношение, да? Вот. А так то же самое: превышение установленной скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил перевозки детей. Превышение скорости приводит к автонаездам на детей, если говорить, допустим, в городах, районах, да? Были частые случаи, когда водители совершали наезд, когда дети переходили в установленном месте, как мы говорим, да? В зоне пешеходных переходов, перекрестков. Вот. И, но есть случаи, когда, к сожалению, подростки являются виновниками ДТП, наверное, наслышаны все, да, вот 16-летний подросток за рулем, да, да, совершил наезд, человек погиб в результате этого наезда. Ну, мы всегда говорим, здесь в большей степени вина взрослых, так оно и есть на самом деле. Ну, да. Мы не просто отец ищем какую-то причину, какое-то оправдание. Если отец дает возможность и в свободном доступе находятся ключи от транспортного средства, объекта повышенной опасности, как мы говорим, о чем говорить тогда? Я даже, знаете, вот когда мы всегда... Когда в колледжах там, или высших учебных заведениях проводим мастер-классы, там, беседы, я задаю элементарный вопрос. Я говорю, ребята, ну, кто получил водительское удостоверение, наверное, есть знания, да? Хотя мы не будем скрывать зачастую, каким образом получают. Да. Но у кого нет водительского удостоверения, более половины, я уверен, говорю, за рулем уже ездили и продолжают ездить. Простой вопрос, говорю, подъезжайте к перекрестку, ваши действия. А, ну, что значит? Ну, я говорю, ну, вот ты подъехал к перекрестку, проехать, у тебя есть приоритет? Ты знаешь об этом? Угу. У тебя приоритет или со стороны пересекающей проезжей части? Все, тишина. Я говорю, как вы можете определить, за счет чего? Не знает. Я говорю, вот видите, вот отсюда все эти проблемы. Ездить вы хотите все.
2: Да.
3: А что в результате того, что ваше желание не совпадает с обеспечением мер безопасности, это совсем другое.
2: К сожалению, да. Ну, напоминаю нашим радиослушателям, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для смс-ок 8-988-291-1048. Еще раз хочу напомнить, что у нас в эфире сегодня гость Султанов Ислам Магомед Магомедович, педагог детско-юношеской автошколы. Если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы на темы, которые мы уже обсудили и будем продолжать обсуждать в рамках нашего сегодняшнего эфира, звоните по телефону 66-1048. Мы постараемся вас в эфир принять, ну и выслушать вас, ваш вопрос или совет. Так, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим эфир.
1: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуническими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
12: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
2: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу» и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость Султанов Исамагомед Магомедович, педагог детской юношеской автошколе. Ну вот пока шла реклама, Исамагомедович, мы с вами разговаривали о том, что какое количество детей, ну, среди ваших учеников занимают там мальчики, там девочки и так далее. Вот кого больше в группе бывает среди ваших учеников?
3: Ну, я немножко хотел сделать разделение. Детская, юношеская в автошколе. Там у нас дети, ну, так скажем, 50 на 50, mm-hmm. да? Это дети, дошкольники и общеобразовательные учреждения. Но я также преподаю вечерами, так скажем, во взрослой автошколе. Вот mm-hmm. там наблюдается, честно говоря, такой казус в том смысле, что в большинстве своем, там, подавляющем большинстве своем, девушки, mm-hmm. вот если процентом соотношение брать, 20% в лучшем случае, это, ребята, в лучшем случае.
2: Ну, наверное, мальчики полагают, что они уже родились со знаниями правил дорожного движения.
3: Но практика показывает совсем другое.
2: Да, да, к сожалению, практика показывает.
3: И не то, что в процессе дорожного движения, именно в процессе обучения, вот, ребята очень слабые знания показывают.
2: Теория, да, теория абсолютно никакая. Вот сталкиваюсь с этим постоянно и в своей работе тоже. Пришел ко мне человек, в общем, попал в ДТП он. Он разворачивался вот по дороге в сторону Сулака. В общем, человек разворачивается, как положено, с крайней левой полосы. По путном направлении ехала машина, вот эти вот есть островки, там такие треугольники, mm-hmm. говорят о том, что в этом месте только разворот налево, допустим, там он налево надо развернуться. Отсюда разрешается поворачивать только налево, то есть движение прямо дальше запрещено. Ну, мой доверитель поворачивал налево, по путном направлении ехавшая машина хотела вот по этой обгонной как бы полосе проскочить и обогнать эту пробку. Случилось ДТП, и почему-то сотрудники полиции обвинили того, кто поворачивал, якобы он маневрировал. Ну, если вот среди сотрудников ГАИ работают ребята, которые не знают элементарных правил, то что говорить о ваших абитуриентах, грубо говоря, да?
3: Ну, Рустам, вот сейчас как раз, знаешь, когда ты говорил, один момент для всех вот наших радиослушателей. Вот ты нюанс такой отметил с крайне левой полосы, да? Но. У нас даже понятия такого нету у многих. С какой полосы осуществлять маневр, да? Если, допустим, направо, там, с крайней правой, налево, с крайней левой, разворот. У нас такого, как
2: вот
3: такого
2: далеко нет. Что ходить, вот здесь вот напротив Мерката разворот с одной части Акушенки на другую. И вот самый час пик, вот как раз сейчас, если есть наши радиослушатели, которые сейчас находятся именно в этом месте, очень прошу позвонить по телефону 66-1048 и сообщить нам, сколько рядов сейчас разворачивается налево, на другую сторону Акушенки. Это вот в такое время, в лучшем случае, три ряда бывает, стоят на разворот. Вот, причем оставляя один ряд для движения тем, кто хочет проехать там в сторону кольца. Но это там такой бардак из-за этого создается. Просто вот, иногда хочется поставить туда несколько нарядов, и чтобы вот на каждого водителя писали вот за несоблюдение требований расположения транспортного средства на проезжей части. Ну, вы помимо того, что вы там пробку создаете, вы еще и для едущих с той стороны Акушенки пробку создаете, когда выезжаете в несколько рядов.
3: Да. В три ряда буквально выезжает, на самом деле. Ну вот, здесь хотелось бы отметить момент, вот, не в части какой-то рекламы, а вот новый нынешний глава администрации города дорогами, так скажем, занялся, да, как говорят в простонародье. Ну, хотелось бы, если нас слышат, как говорится, чтобы не меньше акцент сделали не на само дорожное покрытие, помимо этого, чтобы на дорожную разметку. Да, очень сильно дисциплинирует. А на сегодняшний день, вот, как таковой, вот, рядности в движении не наблюдается. Почему? Потому что разметки тоже нету. И отвыкли полностью. Понятие рядность тоже такого нету. Вот если сейчас этой разметкой займутся, уже дорожное покрытие относительно, да, ну, вот сейчас разметку, если сделали бы, приучать, все вот, мы с тобой не раз обсуждали, Рустам, тогда и транспортную дисциплину, вот, раньше, когда выступали, и вот наличие дорожной разметки, соответствует технических средств регулирования, все параллельно же должно быть.
2: Конечно.
3: Камеры установили одно, разметку сделайте другое, дорожное полотно, инфраструктура, ну все, чтобы соответствовало, а не так там, сейчас знаков понаставили, платная парковка, ну а условия где? Вот, и начинается потом вот это все. Абсолютно. Два ряда там,
2: кстати,
3: и так далее.
2: Столько денег было потрачено, я не знаю, это с бюджета было потрачено или откуда, для того, чтобы организовать вот эту зону платной стоянки. И в итоге вся эта инициатива, по-моему, пошла по ветру, как у нас говорят.
3: Ну, наверное, да.
2: Потому что, ну, я вот за свою практику, сколько это уже как бы работает, я еще не видел ни одного штрафа, который вот пришел бы за неоплату стоянки кому-то вот с этих мест. Не знаю, куда эти все деньги уходят, но, видимо, все на ветер ушло. И вот касаясь организации дорожного движения, Александр Владимирович, хотелось бы вот на конкретном примере, даже там, где ее зачастую организовывают неправильно. Вот если взять улицу Даниялова, когда вы спускаетесь в сторону Верховного суда, проезжая до Ходаева, две полосы поставили на перекрестке от Даниялова до Ходаева светофор, и поставили знак. На светофоре есть основная секция и дополнительная секция. Теперь, кто хочет повернуть направо, для них работает дополнительная секция. И стоит знак, то есть там и прямо, то есть могут поехать и направо с этой полосы, крайней правой полосы. Необходимо поставить знак, что движение с крайней правой полосы разрешается только направо, потому что неправильно, то есть организовали на светофоре, секции поставили, едут с правой полосы, едут прямо тоже и едут направо. Ну, я думаю, там все, кто оттуда проезжал, все понимают, что в этом месте неправильно организовано движение, и вот с крайней правой полосы необходимо организовать движение только направо, чтобы эта полоса постоянно как бы двигалась.
3: Да, вот. Там вроде, если я не ошибаюсь, три полосы в сторону Верховного суда, а в районе Верховного сужение уже идет.
2: Нет, вот когда мы спускаемся, едем с Буйнакской вот на Даниялово, по Даниялово едем и спускаемся к Верховному суду, это со стороны вокзала ехать, там две полосы получается, и то есть левая, правая, и вот очень часто с правой полосы едут прямо. Они упираются потом в стояночную полосу, там машины стоят, работника Верховного суда. И вот там начинается бардак. Они начинают останавливать, перестраиваться, и тем самым останавливают эту левую полосу. Поэтому, если нас слышат сотрудники администрации города Махачкала, которые отвечают за вот это направление, хотелось бы вам еще раз попросить, чтобы поставили знаки движения по полосам вот на этом перекрестке и как бы убрали этот бардак, который там ежедневно образуется. И таких мест очень много у нас в городе. Вот взять тот же самый автодорожный техникум, район автодорожного техникума, машины, которые выезжают с территории автодорожного, нередко поворачивают налево в сторону троллейбусного кольца и останавливают два потока. Но сделайте вы поворот только направо, и вот в районе старой автостанции разворот. Там есть светофоры, есть. На светофоре спокойно можно развернуться.
3: Знаешь, Рустам, один момент вот к тому, что, о чем ты говорил. Я, честно говоря, вообще удивляюсь. Может, я чего-то не знаю. Вот. Но уже сколько и ранее, повторюсь, мы говорили об этом, да, предложений сколько было. Ну, на сегодняшний день ни одно не реализовано. Это предложение, которое специалисты дают. А почему бы, допустим, какую-то аналитику не провести, вот опять-таки запрос обществу сделать, там, чтобы люди уже сами предложения вносили, там, какие участки там, разгрузить, что необходимо сделать, подключить те же самые высшие учебные заведения, есть же там факультеты, ну, дипломные работы, чтобы организовать им, пусть они там все это подсчет, расчет сделают и так далее. Это же элементарно можно сделать.
2: Я вас уверяю, Александр Владимирович, к нам в эфир звонили, столько наших радиослушателей звонили, которые давали реально настолько дельные советы, что там ни один доцент или доктор там соответствующих наук, ну, как минимум, не хуже их давали советы. Те же самые таксисты, которые прекрасно знают город, прекрасно знают час пик, более, направление, да, образование этих заторов и так далее. Ну, вот ребята, которые реально сталкиваются и понимают, как это можно сделать лучше, чтобы работало... Периодически к нам звонили в эфир, просили сделать так или иначе, но мы в рамках своих полномочий тоже просили об этом администрацию, но, к сожалению, пока не везде к нам прислушиваются, то есть не во всех случаях.
3: Ну, вот этот момент, на самом деле, вот, реально, я же помню, когда мы с тобой тоже отметки делали, соответствующие, передавали в управление ГАИ, в администрацию передавали, ну, на самом деле, странное положение. Странные отношения, когда можно на самом деле помочь людям.
2: И причем это таких глобальных затрат не требовало, вот эти идеи, реализация этих идей.
3: Вот это же самая суть в чем, да? Всегда же упираются все вопросы на отсутствие финансирования. Да, а да. Когда люди говорят вот предложения, которые на самом деле, как ты говоришь, не требуют затрат.
2: Просто там 3 литра краски нанести разметку или поставить элементарный какой-нибудь знак. К сожалению. А вот там, где эта инициатива, какая-либо внедренная инициатива будет приносить доход, вот мы сейчас про камеры, там никто у нас даже не спрашивает. Не то, что у нас там и в нарушении закона ставят камеры одну за другой, там через полшага. Вот взять ту же самую сейчас федеральную автодорогу Махачкала, там Хасаюрт или Махачкала, там Грозный. Вот столько камер понатыкано, вот...
3: Да это не замолкает.
2: Не замолкает это направление, и в сторону Дербента также. Очень много жалоб, ну вот именно на количество камер, да. Ну ладно, я в принципе за эти камеры, но вы организуете так, чтобы ну, люди не стояли в пробках. Ну для чего вот на такой федералке Махачкала-Хасавюрт есть такие места, где две полосы в одну сторону, отбойники, нету перекрестков. Ну вот для чего он там 70 километров в час ставит ограничения? Ну, мы же сейчас не в 90-х годах там. Ну, да. Сейчас другие машины, другая система безопасности у этих
3: мобильность
2: машин.
3: Мобильность другая, да.
2: Да, мы уже как бы по машинам, мы уже в 21 веке живем, а дорожные знаки такие же стоят, как и в 20 веке. Очень, очень сильно тормозит вот эти все недостатки. Дороги, разгруженные дороги и вообще трафик, да, быстрый трафик, это же экономика, это кровь для экономики, я не знаю. И таких элементарных вещей, если наши дорожники не знают. Но кто-то, злые языки говорят, что это все сделано ради получения прибыли. Я, конечно, в это не верю. Я думаю, что тут просто недогляд какой-то со стороны дорожников. Поэтому мы периодически просим их, и не только мы, вся республика просит убрать эти ограничивающие знаки в тех участках.
3: В том числе и в городе, да, да, везде.
2: В некоторых участках на этих дорогах можно спокойно ехать 110 км в час. Вот начиная там от Шамхал, где-то там у нас железная дорога, Тюбэй, да? От этой железной дороги и почти до самого Кизлюрта. Вот есть места, где можно спокойно, безопасно, как минимум 110 км в час ехать. Однако нет, езжайте 70 км в час. Тем более, учитывая туристический сезон и поток.
3: У меня вот иногда складывается ощущение такое, что вот, по старинке работаем и никак вот с этих рамок никак не можем выйти. Вот приняли какое-то решение в свое время, а с учетом нынешних требований, нынешних условий, реалий изменений никаких не вносит.
2: К сожалению, да. Ну, если наши радиослушатели хотят дополнить наш разговор своим мнением, вы можете это сделать по телефону 66-10-48. Еще раз, 66-10-48. Я думаю, что у вас тоже не меньше, чем у нас, идей, которые могут помочь в правильной организации дорожного движения на том или ином участке, или в городе, или на трассе. Кстати, вот сейчас вы видели, наверное, вчера в разных соцсетях было много видео, где вот горные дороги размыло.
3: Да, да, да. Состояние очень тяжелое.
2: Да. И
3: может, даже действительно, с учетом эфира, чтобы проанонсировали, да, людям объяснили как-то. Не все же владеют информацией.
2: Вот, вот я полной тоже мере. О чем хотел сказать, предупредить, в какую сторону сейчас лучше не ездить, подождать немножко, в какую уже можно поехать. Я вот знаю, что мой сосед тоже вчера утром рано приехал, он тоже в горах был, еле-еле говорит, приехал, чуть машину тоже не потерял. Поэтому хотелось бы, чтобы кто уже приехал оттуда, чтобы позвонили к нам в эфир и по телефонам 66-1048 и сказали, в какую сторону лучше не ехать, пользуясь случаем.
3: Вот в центральном канале сегодня в новостях смотрел, даже на центральных каналах показывают, что 60 сел отрезаны уже в городе, в республике, с учетом вот этих погодных условий, 60 сел отрезаны от цивилизации, так скажем. Вот, дороги размыты, условий нет. И вообще, вот с учетом опыта, уважаемые наши радиослушатели, опыта совместной работы с Рустамом, часто в эфире этот... А, звонок, да?
2: Да, у нас здесь самый звонок, давайте примем. Алло, сорвался. Поэтому можете смело продолжать.
3: Ну, как раз то, о чем хотел сказать, тут часто обращались просто сами радиослушатели, участники дорожного движения, обращались к таким же участникам дорожного движения с учетом эфира возможности. Звонили, объясняли, говорили там какую-то ситуацию непосредственно там, с которой они столкнулись, обрисовывали там и говорили, уважаемые ребята, ну нельзя такие вещи делать просто.
2: Кстати, я вот тоже периодически в рамках своего эфира объявлял такую рубрику, как «Разбор ДТП в прямом эфире». К сожалению или к счастью, не знаю, как это лучше, то есть как это уместнее будет, ни одного звонка не поступило. Хотя я в то же время понимаю, что разбирать ДТП в радиоэфире – это все равно, что принимать роды по телефону. Но как бы то ни было, отсутствие таких вот звонков говорит о том, что у людей нет таких проблем. И это не может не радовать. Так, еще раз хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям. Звоните к нам в эфир по телефонам 66-1048. Может быть, у вас есть свое мнение вот, касательно тем, которые мы затронули с Исаем Магомедовичем в этом эфире.
3: Ну, Стам, мне, знаешь, интересный момент, вот, то, о чем ты сейчас сказал. Вот, когда в бытность работы в госавтоинспекции, когда выезжаешь вот, на место ДТП, все такие знания показывают просто феноменальные. Все расклад делают по пунктам ПДД, там объясняют, где ты должен был, с какой скоростью там и так далее. И всегда задаешь вопрос, слушай, а в тот момент ты где был?
2: Да, да.
3: Все знаете, все уже порядок оформлен, ДТП знаете, все знаете. А вот когда...
2: В тот момент он хотел обхитрить законы физики, не получилось.
3: Проскочить. Вот любимое слово «проскочить».
2: Да. Вот, к сожалению, один вот подросток тоже хотел проскочить.
3: Ну, он, видимо, скорее всего, испугался уже. А в такой ситуации, вот опять-таки, да, отсутствие практического опыта, знаний, вот сказывается.
2: У нас вот кто за рулем месяц там и более, они уже считают почему-то себя гонщиками с профессиональными. И вот попав в такую, скажем так, аварийную ситуацию, теряют как бы рассудок там и теряются.
3: Да. Страх, просто это элементарный страх уже. Мышечный спазм, уже человек ничего не может сделать.
2: Логика отключается. Вот часто бывает так, что человек, уходя от столкновения, выворачивает руль в какую-либо сторону и тем самым, нарушая ПДД, ну, то есть выезжая на встречку, допустим, там получает последствия намного хуже, чем те, которые мог получить, не свернув и столкнувшись. И вот очень часто наши водители говорят, я вот избегая столкновения выехал на встречку, и при этом он же потом будет виноватым, потому что доказать, что он создал тебе помеху, не имея видеозаписи или каких-то других объективных средств контроля, бывает очень трудно. Поэтому еще раз всегда говорю, вот в пункте 10.1 правил дорожного движения написано, что в случае возникновение для водителя опасности, он должен предпринимать все меры к остановке транспортного средства. То есть там отсутствует для вас выбор поворачивать налево, там, направо и так далее. Вы должны просто тормозить в пол, как бы, и в случае, если вы начнете маневрировать, вы, возможно, можете создать наиболее худшие последствия, чем том случае, когда вы просто тормозили бы.
3: Ну, поэтому у всех еще желание раз... первый, конечно, маневр совершить. Да. И вот получение водительского удостоверения тоже, кстати говоря, не является, так скажем, ну, не знаю, там, оправданием или основанием для того, чтобы мы себя могли в вольготу. Вот у нас конкретный случай был. Звонок?
2: Да.
3: А, давайте.
2: Алло.
13: Алло, салам алейкум. Здравствуйте, это водитель.
2: Ага, представьтесь, как вас зовут?
13: Меня зовут Муслим, я житель Махачкалы. Я, наверное, уже, вы уже знаете ведущий меня.
2: Да, да, у нас
13: постоянно. Смотрите, вот я слышал, что никто не звонит, вы говорите. Не, многие позвонили бы, поверьте мне. Просто, может, кто-то на работе, кто-то где-то, кто-то не слушает радио. Я постоянно, да, за рулем, я обратно же обращаюсь, и ведущий прекрасно знает все мои претензии, о которых я говорю. То, что на тротуарах богатые люди, чиновники, хакимы ставят машины, и никто на это не обращает внимания. Вот обратно говорю, угол Горького и Нурадилова. Там живет какой-то хаким, ставит прямо вертикально, не горизонтально, вертикально на тротуаре машины, штук 5-6 там стоят. Дальше Ермошкина, Гаруна, Курбанова, угол, где кафе «Халиф», напротив «Желтый дом», там тоже так же ставят машины. И это продолжается 10-15 лет подряд. Неужели за это время ГАИ, автоинспекция, ППСники, которые патрулируют ночью, ездят везде, неужели невозможно это все просто создать, чтобы нормальные условия были людям проходить дорогу с колясками, женщины? Обычные люди, они не могут пройти, им приходится выходить на дорогу, обходить этот дом и проходить дальше. Это раз. По поводу 26, я это, в прошлый раз говорил ведущему об этом, проблема, едешь по 26, не доезжая до 5-й школы, где Паскучи, со стороны Паскучи. Есть такая очень плохая яма, очень плохая ямочка такая. Когда ты едешь на скорости 60, 40, 50 километров, ты неожиданно попадаешь на этот... проседание асфальта. И очень сильно ходовая портится. Я это, об этом говорил ведущему. Дальше. Мира улица. Возле школы на Мира. Есть, был лежачий полицейский, да, как говорится. Рядом убрали старый, поставили новый лежачий, а тот, что старый был, там ямочка была. Она так и осталась. Они ее даже не выровняли. И вот когда ты хочешь проехать эту лежачку, ты сперва проезжаешь по этой старой лежачке, которая была, а потом на новую. Понимаете, и это очень неприятно. И по поводу дорог, извините, пожалуйста, по поводу дорог я тоже скажу. Я просто эмоциональный человек, я вот так высказываю, да, вот, эмоционально.
2: Ну, у нас все такие в республике, по-моему.
13: Да, да, просто я целый день я езжу по городу, я вижу эти все проблемы насквозь. Который вот меня вот это просто пригласите туда мэрию, я вам все по полочкам разложу, все проблемы, которые есть у нас и которые не решают, которые закрывают глаза. Почему бедный человек, который или средний человек, который он не может на бордюр поставить машину, ему сразу штраф приходит. А богатым людям можно десятилетиями, 15-летиями. Я могу список составить на следующую программу. Я могу по городу проехать, список составить этих всех мест, где живут хакимы, богатые люди, и на кого закрывают глаза ГАИ и все остальные. Ну как это можно? Да вот простой, обычный человек это видит эту картину, ему становится неприятно в душе, ему, он видит несправедливость в этом. Почему им можно, а мне нельзя? Сразу возникает вопрос. Но это же несправедливо, но почему по ночам они ездят, патрулируют, видят эту всю картину, никто не фоткает, никто их не штрафует, никто ничего не говорит. Это 10-15, я живу в центре города там, я знаю, я на Кракмасово живу. Я вижу эту всю картину, просто я кошмар. За 15 лет неужели никто не смог это создать, это условие для людей, чтобы нормально по тротуару могли пройти.
2: Муслим, а вы сами лично обращались с соответствующими заявлениями в администрацию? Может быть, фото приложили бы хоть раз? Я думаю, какую-то формальную отписку они бы вам дали. И, может быть, что, как минимум, точнее, формальную отписку. А в лучшем случае могли бы, как положено, среагировать?
13: Честно сказать, нет. У меня по времени просто не получается никак этим, да, заниматься. Поэтому я звоню в вашу программу, болею за это, переживаю за это, звоню каждый раз, ведущий знает, что я постоянно, да, периодически, да, звоню, на эту, именно эти проблемы я говорю постоянно, одни и те же проблемы. Я не против, пускай они паркуются ночью там, когда людей нету, ну днем как можно там ставить эти машины, там же люди проходят, ну нельзя же так, нельзя так. Я просто не знаю, я в следующей программе, может быть, я уже конкретно подготовлюсь, конкретно на листочке напишу уже все эти проблемы, которые есть в центре города, из-за чего эти пробки создаются.
2: Да, и постараемся подключить соответствующих людей к нашему эфиру, чтобы они прослушали. Тоже, может быть, какие-то полезные для себя выводы сделают.
13: Я вас прошу, я понимаю, водитель, это ведущий, от вас это много чего не зависит, да, вы просто можете довести куда нужно, да, этот, а они уже как среагируют. Ну, вот этот момент, это Максима Горького, Нурадилова, потом Гаруна Курбанова, Ермошкина, но это проблемные моменты. Многие люди, женщины, все, они не хотят сталкиваться, куда-то звонить, писать, понимают, что бесполезно, потому что там богатые люди. Ну, я вас прошу, вот, доведите как-нибудь до ума вот этого, чтобы на бордюре вертикально не ставили машины. Ну, хотя бы горизонтально поставьте, дайте хотя бы коляски проехать. Ну, так же нельзя. Мы же все люди.
2: Согласен, Муслим. Спасибо вам за звонок, за переживания, которые вы... То есть, за ваши переживания.
13: Спасибо. Да. И извините, я еще раз хотел добавить. Я понимаю, звонков мало. Ну, клянусь... 2 часа эфира, если вы сделали бы, много что можно было рассказать. Я мог бы листок составить всех предложений, которые можно сделать. Ну, просто я тоже за рулем ездил, останавливаюсь. Сейчас остановился я и звоню к вам. Хотя мне нужно по делам ехать. Да, я остановился, вот звоню это... к вам, потому что меня это тревожит, вот эти все этот, моменты. Поэтому я остановился эмоционально, остановился и вам позвонил сейчас. Извините, спасибо большое. Что уделили
2: спасибо
13: мне
2: вам,
13: время.
2: Спасибо.
3: Муслим, вот это очень правильно сделал, что остановился и что акцентировал на это внимание, чтобы мы все понимали. Эмоции – это одно, а безопасность движения – это другое.
2: Так, сейчас мы идем на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся, ну и продолжим эфир.
1: Реклама на Диалог ФМ.
14: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
15: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
15: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. Право на дорогу. Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
2: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире гость Султанов Исам Магомед Магомедович, педагог детской и юношеской автошколы. Вот до ухода на рекламу к нам дозвонился Муслим. Очень эмоционально рассказал о тех проблемах, с которыми он ежедневно сталкивается, как участник дорожного движения. И основной как бы его мыслью было то, что эта проблема уже десятилетиями никак не решается. Я вот за время рекламной паузы, мне пришла в голову одна такая, не знаю, сколько она будет эффективной идеей Муслиму. Хотелось бы сказать, можно было бы обратиться вам в администрацию города, либо кто у нас там, Центр организации дорожного движения города Махачкала, с такой идеей вот на этих местах поставить камеры автоматической фиксации административных правонарушений. Сказать, что вот эти вот места являются концентрацией мест, где водители очень часто нарушают правила дорожного движения. И поэтому неплохо было бы поставить там камеры. Там, где идея приносит доход, я думаю, вы долго ждать не будете реализации вашей идеи. Буквально, если они вечером получат ваше письмо, утром уже там будет машина ставить камеры. И, соответственно, вы можете также решить свою проблему. Поэтому, Муслим, ну, мы тоже как бы в прямом эфире эту идею озвучили. Поэтому, если ребята, которые работают в центре организации дорожного движения, нас слушают, либо в администрации города Махачкала, много ума не надо, я думаю, поставить камеры. Вы это уже научились хорошо делать и быстренько как бы это все можно реализовать. А тут вам и порядок на дороге, и какой-никакой доход опять-таки.
3: И тем более мобильный же сейчас есть у нас тоже. На базе автомашин.
2: Кстати, их, куда-то они делись, их очень мало стало. Я, по крайней мере, как раньше, их не вижу.
3: Насколько я знаю, на патрульных машинах тоже установлены эти
2: на патрульных,
3: комплексы.
2: Да.
3: Это очень, между прочим, это хорошая ты идею подал. Даже не надо камеры устанавливать. В мобильном режиме локации есть. Вот человек может дать локации. Чем вот эти знаки устанавливают, платная парковка. Вот он, пожалуйста.
2: 2-3 круга машина даже сделала за день. Ну и вот. Вот тебе небольшая прибавка к пенсии нашим пенсионерам.
3: Вот. Не, вот то, о чем мы как раз говорили, Муслим подтвердил, да, вот активная так, общественная позиция, это тоже, пусть даже, может быть, она не реализуется, может быть, да, вот, но все равно под стоячий камень, как говорится, вода не течет, правильно же?
2: Вот,
3: если люди будут обращаться, по крайней мере, друг друга, наверное, услышат, поймут, ну,
2: Как минимум будут знать, кому обращаться.
3: Да. Ну, это тоже принцип передачи, правильно? Чтобы как-то направить, дать знать, кому, с кем говорить, на какую тему говорить, как оформить, допустим, то же самое заявление и так далее.
2: Да, так что таксисты – это сила, если ее правильно применить. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 66-1048. До конца эфира у нас осталось буквально 2-3 минуты, поэтому если у кого-то из наших радиослушателей есть пожелания, предложения, претензии, можете позвонить по этим телефонам 66-1048, либо написать нам свое предложение, претензию в WhatsApp 8-988-291-1048. Ну и пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, Ислам Иванович, хотелось бы, наверное, чтобы вы сказали, сделали заключение в нашей передаче вот по тем выводам и доводам, которые мы сегодня обсудили.
3: Ну, вот, кстати, вот этот звонок Муслима, он такой более показательный, и в том смысле, что, вот, как я понял, многие не дозваниваются или не звонят, потому что вот принцип неверия осталось у людей.
2: Совершенно
3: вот
2: верно.
3: Это очень плохо, поэтому у нас такой активности как таковой нету, да. Если мы что-то видим и хотим что-то поменять в лучшую сторону, но уже не веря в то, что кто-то отреагирует, сделает как положено, там, вот это сдерживает очень. Может быть, даже этот процесс дорожного движения у нас и был бы уже давно положительный, если бы мы верили в то, что сделают как положено.
2: Было,
3: да?
2: Бы, были бы активнее, писали бы, обращались бы, куда надо. Есть телеграм-боты. Так, у нас есть дозвонившийся, давайте примем нашего радиослушателя и, наверное, на этом завершим наш эфир. Алло, салам алейкум.
16: Алло, алейкум салам.
2: Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
16: Меня зовут Ахметхан.
2: Очень приятно, Ахметхан.
16: Вот, проблем, конечно, значит, у нас хватает на дорогах. И про знаки, значит, сказали, и про ямы сказали. Вот у меня один, никак это, радио выключил. Значит, вот не доезжая от поворота на Алмало до переезда, постоянно обочечники. И надо в ваш аэропорт спешишь, аэропорт едешь, человека надо отвезти. Стоишь нормально, прут справа. Гаишники стоят там после переезда, отдыхни. Ну, годами вот эта проблема.
2: Ахметхан, вот один умный человек сказал, ну не надо на них злиться, потому что их ждет супруг дома. Поэтому вот для себя как бы это постоянно повторяйте и постарайтесь поменьше нервничать. Их ждет супруг дома, им надо быстренько домой.
16: Ага. Это, ну конечно, вот этот это вопрос у меня, вот не только там, вообще у нас народ, значит, я не знаю, не уважают друг друга, не уважают.
2: Согласен.
16: Другого такого же водителя, как ты. Это... Я не знаю, в мечетях, значит, что ли, надо, или по телевизору, или что-то, воспитывать людей.
2: Я, честно говоря, вот таком иногда бываю в шоке, как вот в наших людях сочетается несочетаемое. Вот как сказал сейчас Ахметхан, там, где касается вот движения, да, у нас столько неуважения к другу. Когда, не дай Аллах, что-то случится на дороге, эти же самые люди бегут, сломя голову, несмотря ни на
16: бегут,
2: что.
16: Бегут, помогать, да.
2: Помогать. Вот как это сочетается у нас, я, вот, честно говоря, понять никак не могу. Спасибо, Ахметхан, за звонок. Вот, ну, Ахметхан озвучил реальную проблему большого количества обочинников у нас в республике.
3: Не, вот сейчас даже ты, можешь сказать, подытожил, там, вот, как сочетаемое, не, сочетается несочетаемое, да? На самом деле, когда беда приходит, у нас просто вот, ну, со всех сторон помощь.
2: Я для себя сторон. Объяснение в этом найти никак не могу, конечно.
3: А зачем доводить до этой беды, то, что касается процесса дорожного движения? Вот в чем вопрос, на самом деле.
2: Ну ладно, на этом наш сегодня эфир подошел к концу. Спасибо вам, Александр Ильич, за то, что пришли, разбавили наш скучный эфир. Вот. Надеюсь, что это не последний наш с вами эфир и в рамках этой передачи. Поэтому, ну и всем нашим радиослушателям тоже хочется пожелать ровных дорог и безопасности дорожного движения.
3: Да, и... Всем удачи на дорогах.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Частичная эвакуация проведена сегодня в трех селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас поводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. Две семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Ну и Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я в свою очередь напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчиб. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие недели. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 июля 1887 году английский фабрикант Джон Диккенсон представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки и запустил перспективную рыночную нишу с серьезным экономическим эффектом. Для бизнеса Диккенсона это был не просто новый продукт, а удачная коммерческая стратегия. Бумажные салфетки стоили дешевле в производстве, чем многоразовые тканевые, и при этом несли дополнительную ценность за счет декора. На них печатали рамки и памятные сообщения, частично используя японские технологии печати и дорабатывая дизайн в лондонских типографиях. Такая салфетка-сувенир становилась маркетинговым инструментом и повышала привлекательность товара. С экономической точки зрения новинка решала сразу несколько задач. Во-первых, снижала издержки заведения общепита, отпадала необходимость в стирке и глажке текстиля, сокращала трудозатраты и расходы на моющие средства. Во-вторых, формировался спрос на одноразовые гигиенические товары. Это стало частью более широкой бумажной революции в быту. В-третьих, масштабируемость производства позволяла быстро наращивать объемы и охватывать новые сегменты от корпоративных ужинов до массового потребления. Важно и то, что успех салфеток опирался на уже сложившуюся индустриальную базу. Бумажная промышленность в Британии к концу XIX века была одной из самых развитых в мире, а рост городского населения и расширение сети ресторанов и гостиниц создавали устойчивый спрос на удобные и недорогие решения. Для Диккенсона и его компании это означало не только рост выручки, но и укрепление позиции на рынке за счет быстрого захвата ниши. Конкуренты не успели оперативно отреагировать, и бренд успел закрепиться в сознании потребителей как первопроходец. Со временем экономический эффект вышел далеко за пределы одной компании. Развитие сегмента одноразовой бумажной продукции стимулировало спрос на целлюлозу, подстегнуло модернизацию бумагоделательных машин и расширение логистических сетей. Кроме того, появление дешевых гигиенических товаров косвенно повлияло на стандарты санитарии в городах, а это, в свою очередь, снижало нагрузку на систему здравоохранения и косвенно экономило бюджетные средства. Так, небольшая деталь сервировки превратилась в экономически значимый продукт. Дешевый, удобный и легко тиражируемый. Он открыл для бумажной индустрии новые рынки и задал тренд на одноразовые товары, который в последующие десятилетия только усиливался.
0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя жилищно-строительного кооператива. Он обвиняется по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере. Уголовное дело прокуратуры направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Прокурор Республики Дагестан Денис Авдеев держит на личном контроле вопросы соблюдения прав граждан в связи с последствиями обильных осадков в регионе. Органами прокуратуры обеспечивается надзорное сопровождение аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры и электроснабжения, а также организации мероприятий по эвакуации граждан из зон возможного подтопления. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 149 новых наименований. Обновленный список охватывает препараты, отнесенные к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В правительстве уточнили, что в перечень вошли медикаменты, предназначенные для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний, а также болезней, представляющих угрозу для окружающих. Расширение списка преследует цели обеспечения полного цикла производства этих лекарств на территории России. Организация такого производства может сопровождаться государственной поддержкой. Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях. Согласно статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в июне 2026 года запрос «Как сделать бензин» вводили более 17 тысяч раз. Это примерно в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать домашний бензин и можно ли из 92-го бензина сделать 95-й. За изготовление бензина в гараже россиянам может грозить уголовная ответственность. В частности, юрист Лев Воропаев напомнил, что для физических лиц, кустарно изготавливающих топливо для собственных нужд, без планов реализации предусмотрен штраф по статье. Однако, если самостоятельное изготовление приведет к тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью, дело могут переквалифицировать в уголовное. В таком случае нарушителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. И в заключении выпуска. За последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50%, сообщил профессор Хагай Левин из Школы общественного здоровья и коммунальной медицины имени Брауна при Европейском университете в Иерусалиме. «Я считаю, что мы имеем дело с серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сейчас уделяется недостаточное внимание», считает медик. «За этот период мы зафиксировали снижение общего тестостерона более чем на 50%. Это означает падение более чем на 1% в год. То есть это не случайность или статистическая погрешность, а устойчивая тенденция». На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Новые рекордные падения акций России. Резкое падение и резкий взлет рубля. Депутаты сообщили, когда в России будут решены проблемы с бензином. Перемирие США и Ирана снова сорвано. Цены на нефть снова идут вверх. На какой привычный продукт могут резко вырасти цены? Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Давайте, как всегда, начнем с графика. Российский фондовый рынок продолжает свое снижение. Неделя за неделей стабильность – признак мастерства. Немножко отскочил последнее время, но совсем чуть-чуть. Падение многократно больше отскока на фоне массы негативных новостей и отсутствия, естественно, позитива последнее время уже вновь и вновь мы отмечаем. Индекс гособлигаций также проседает из-за опасений роста инфляции, что ЦБ не будет снижать ставку, а будет ее либо держать высокой, либо более того, начнет снова повышать. В Америке при этом все в порядке, на своих пиках находится индекс S&P 500. Цены на нефть пошли вверх уже почти $80 за баррель в текущий момент, после того, как снова возобновились военные действия вокруг Ирана. Курс доллара сначала подошел к 80 рублям, но затем резко откатился, 76,5 примерно рублей. Биткоин около 62 тысяч долларов, золото около 4 тысяч долларов за тройскую унцию нащупало некое новое плато. В Госдуме ожидают паузу в снижении ключевой ставки. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам отмечает, что скорее всего будет пауза. Среди других идей это снижение ставки на 0,25 пункта, но при этом будет опорное заседание, где они, главное, что скажут прогнозы, как ЦБ смотрит в будущее. Пока там также позитива мало, опасения роста инфляции как минимум из-за проблем с топливом. И как раз в Госдуме назвали сроки решения проблем с топливом. Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель, заявил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике задолго до 1 сентября. В общем, ждем несколько недель, а там все наладится. Российские сети автозаправок заподозрили в ценовом сговоре. И ФАС усматривает здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства и завели уже дело против 6 операторов АЗС. Перемирие США и Ирана вновь сорвано, об этом сообщил Трамп после ударов США и Израиля по силам группировки Хизбалла в Ливане. Иран снова атаковал торговые суда в Ормузском проливе. США в ответ возобновили авиаудары по территории Ирана, отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью, и цены на нефть снова пошли вверх. Где-то мы это уже видели. В Казахстане обнулили президентский срок Токаева. Новость с таким привкусом дежавю, согласитесь, для российской части наших зрителей. Конституционный суд Казахстана разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Где-то мы такое уже слышали, правда? Почти миллионы инвесторов потеряли около 4 миллиардов долларов на мемкоине Трамп. Около 989 тысяч инвесторов вложились в Трампкоин, и затем он рухнул на 97%. Прекрасный заработок. Возможно, у Трампа есть не только немецкий, но и египетский корни. Все-таки какую пирамиду человек в честь себя воздвиг? В Сбербанк Онлайн добавит криптокошелек. Представляете, функционал для операций с криптовалютами появится после окончательного принятия законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах. И даже такие консервативные, казалось бы, госорганизации, как Сбер, не хотят отпустить возможности заработать на крипте. Главное, конечно, чтобы люди, которые в Сбере пользуются своими счетами, не подсели на крипту, и через пару лет бы не выяснилось, что у них теперь из пенсионных накоплений только коллекция NFT-обезьянок и все. Акции MVideo обвалились до минимума за 17 лет. На текущих значениях они торговались в апреле 2009 года почти как Газпром, который до показателей 2008 года обвалился. С пиковых значений просели на 94%. Результат, в общем-то, выглядит солидно даже на фоне мемкоина Трампа. Компания страдает из-за высокой закредитованности, высоких кредитных ставок. При этом за 2025 год чистый убыток 64 почти миллиарда рублей. Акции ВТБ тоже рухнули на 11%, ну, как и целый ряд других, но они особенно серьезно на фоне последних падение. При этом в России бурно растет рынок запифов недвижимости. Почти на 39% он увеличился по итогам первого полугодия. Но я думаю, это больше связано с тем, что некоторые проекты запаковали именно в запифы недвижимости, а не столько с тем, что масса новых строек начинается. Потому что, на мой взгляд, сегодня в коммерческой недвижимости тоже ситуация не ахти. Она связана с тем, что у их арендаторов ситуация сложная. Цены на рис могут взлететь до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года. Засушливое лето может привести к сильному сокращению урожая риса в Индии. А Индия обеспечивает 40% мировых рынков рисом. Об этом предупреждают международные продовольственные и сельхозорганизации. Так что запасаемся рисом. На всякий случай вспоминаем заветы бабушек, что самая надежная инвестиция – та, которую можно убрать в чулан. Курица тоже может подорожать из-за проблем в отрасли. Российские производители мяса птицы говорят, что их рентабельность падает. Уже почти в 3 раза упала с 15 до 6-7%. Основные факторы давления – рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги. И цена на тушку птицы примерно на 25% выросла за год. Перейдем от цены тушек к цене чушек. В России взлетели до максимума цены на металлолом. Цены на лом черных металлов выросли до 18 тысяч рублей за тонну, обновив максимум за последний год. Так что есть на чем подзаработать, сдав металлолом. Власти хотят законодательно запретить ремонт по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей, с учетом, что машины вместе с утильсбором ОГУГУ как подорожали, ну как бы не очень-то новость. Мера для защиты страховых компаний, поскольку нередко через суды юристы взыскивают большие суммы, иногда вдвое больше, чем лимит, то хотят это запретить, чтобы страховые не разорились. Удаленная работа может замедлять рост доходов. По данным экспертов, работа из дома может негативно сказаться на росте доходов, поскольку комфортные условия и отсутствие конкуренции создают среду, когда сотрудники теряют мотивацию к увеличению своих заработков и у них снижаются амбиции. В России средняя зарплата мечты не превышает 200 тысяч рублей. Она составляет в среднем 184 тысячи, у мужчин 199, у женщин 171 тысяча рублей желаемого дохода. А вот в сельском хозяйстве выросли зарплаты. По данным за первое полугодие 2026 года, самый заметный рост доходов в сельском хозяйстве. У аграриев растут не только пассивы, но и оклады. Со 120 примерно тысяч медианная зарплата выросла до 151 тысячи рублей. Россияне начали дарить бензин на свадьбу. В России набирает популярность необычный свадебный тренд. Вместо традиционных конвертов с деньгами и бытовой техники, гости все чаще дарят молодым бензин. Вот она, истинная ценность. Объем топлива, который следует преподнести на свадьбу, напрямую зависит от степени родства. Чем более ты родственник, тем больше бензина надо принести. Кому-то и маленькую канистрочку можно, ну а кто-то уже бензовоз должен подгонять. Раньше фраза «на свадебное путешествие», знаете, писали на конвертах, теперь на канистрах, на цистернах небольших. Ну и, кстати, голливудские фантастические сюжеты уже не выглядят такими далекими и фантастическими. Помните «Безумный Макс»? Фильм такой был, где топливо являлось важнейшей ценностью. Но вот у нас тоже такое уже и в обычных ЗАГСах можно встретить. Так и проблемы у московских уличных гонщиков, стрит-рейсеров возникают. Проблемы с бензином. Вместо традиционных заездов и визга резины теперь сидят просто на посиделках, обсуждая, где достать топливо. Теперь стрит-рейсинг – это уже разговорный жанр. Есть в ситуации плюсы. Согласитесь, водителям электрокаров сейчас приятно, глядя на очереди на автозаправках. Больше не кажется, что они слишком долго стоят и заряжают свои машины.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM.
3: Это этикет.
4: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
0: Диалог FM.
3: Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входит. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первая руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Халяльная, не халяльная концепция, она влияет на нескольких уровнях. И, во-первых, по иерархии, а во-вторых, по времени. Дело в том, что любая харамная продукция, она накапливает риски. Ну, например, ты продаешь в ресторане алкоголь. Тебе прокатило полгода нормально, через год кого-то убили в твоем ресторане. Убили в твоем ресторане по пьянке. А слух идет, никто не хочет идти туда, где убили человека. У тебя выручка падает. Ты обанкротился, например. Либо другой вариант. Ты там продаешь алкоголь, и там условно тебя хлопает налоговую, потому что там что-то с акцизами. Может быть и копейки, но они хотят отжать твой ресторан. Есть повод докопаться. Но из-за тебя, самое главное, никто не встанет на твою защиту, потому что ты не оказывал людям пользу. У меня со мной это произошло, когда у меня отняли банк. Я был известный, уважаемый человек, и когда у меня банк отняли, никто на мою защиту не встал. Я удивился, почему, думал так. И тогда я для себя понял такую вещь, что можно заниматься законным бизнесом, но нужно заниматься законным и легитимным бизнесом. Вот разница в чем? Законный бизнес – это бизнес, который не нарушает законов. А легитимный бизнес – это не просто не нарушает законов. Это такой бизнес, когда общество признает за тобой право на твое богатство. И вот простой пример. Вот пусть власти, кто-нибудь попробует там, отнять у меня сады или там, птицфабрики и так далее. Народ знает, сколько денег туда я вложил, сколько сил, усилий и так далее. И потом народ скажет, вам уже что, нефтянки мало, газа мало, вы уже докопались до такого бизнеса. То есть я уверен, куча народу встанет на мою защиту. И осознавая это, власти тоже понимают, что вот эти вещи отнять будет архисложно. Поэтому, видишь, халяльный бизнес, он как бы сам себе создает такую ауру и оберегает. На самом деле оберегает Всевышний, конечно, но для тех людей, кто не верит, вот чтобы понимать. Условно, даже простой пример так скажу. У меня один парень, айтишник, пришел, говорит, у меня сын принял ислам, ходит с ребятами, и мне говорит, папа, не кушай левой рукой, кушай правой рукой. Я ему говорю, почему? Он говорит, на левой руке дьявол, шайтан, на правой надо кушать. Чушь же чушь, говорит. И мне говорит, объясни. Я говорю, смотри, в исламе нету чуши, говорю. Там все четко и рационально. Это пришло исторически. Вот у меня есть птицфабрики, да? Вот птицфабрики, есть птичник. Здесь спереди идет чистая дорога, сзади грязная дорога. Через чистую дорогу подвозят воду, комбикорма и так далее. А через грязную вывозят навоз, мертвую птицу и птицу на убой. И эти дороги по санитарным нормам не должны пересекаться в течение 20 километров. И везде сам барьеры такие, как бы ванночки, машина проезжает с дезраствором и колеса дезинфицируются. Так вот, представь, теперь в степь, пустыню, как раньше люди жили, ты в течение дня ходишь в туалет, а потом тебе надо кушать, а руки помыть нечем. И ты не знаешь, какой рукой ты подтирался. Ты не помнишь, ну, какой рукой кушать. А тут ты знаешь, левая рука всегда для грязных дел. Правая рука для чистых дел. Все, и ты знаешь, в течение дня все грязные дела ты делал только левой рукой. И ты знаешь, когда сел кушать, ты ешь правой рукой, она у тебя всегда чистая. Практично. С точки зрения болезней, бактерий и так далее, и так далее. Как это все объяснить людям двумя словами? Просто. Говоришь, на левой руке шайтан, на правой всегда кушай правой рукой. Вот и все.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.

0: ближайшие сроки возобновить работу, открыть новый производственный сезон и продолжить обеспечить жителей Дагестана своей продукцией. Ну и к другим новостям. Подача воды была временно приостановлена в селе Кули, это центр Кулинского района Дагестана. Сделано это в целях предотвращения засорения водопроводной системы, об этом сообщили власти района. По данным на конец этого года, в Кули, я напомню, что проживает более 2607 человек. 7 июля на горную часть Дагестана обрушилась непогода, из-за обильных дождей во многих реках резко поднялся уровень воды. Минмолодежи Республики сформирована группа добровольцев, в том числе из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Команда из 135 человек готова выехать на сложные участки, которые пострадали от паводков. В случае ухудшения обстановки группа добровольцев готова оперативно приступить к эвакуации населения и откачке воды. Ранее я напомню, что в Кизилюртовском районе из-за угрозы подтопления нескольких сел был введен режим повышенной готовности. Также власти Гергебельского района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации с подтоплений. Но в Дагестане начала работу официальный чат-бот «Вопрос главе Республики Дагестан», который рассчитан на прямое взаимодействие жителей Дагестана с руководством региона. Сервис призван упростить подачу обращений и сделать ее доступной для граждан из любых районов территории. Я напомню, что бот главе Дагестана доступен круглосуточно и работает по всей территории Дагестана. На высокогорном селе Куруш, это наш Дагестан, появился пункт выдачи Валберес, совмещенный с отделением Почты России. Теперь жителям самого высокогорного села России не нужно ехать десятки километров за посылками. Новый пункт выдачи заказов уже стал местом притяжения для сельчан. Сюда приходят не только за заказами, но и встречаются, общаются и узнают новости. На возрасте 75 лет сегодня не стало легендарной британской певицы Бонни Тайлер, об этом сообщает РИА Новости. Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике. Вмешательство прошло успешно, а звезда даже пошла на поправку, но позже состояние резко ухудшилось из-за развивавшейся инфекции. Тайлер известна прежде всего как исполнительница множества хитов, также Modern Talking написал и спродюсировал для нее несколько хитов. Она была трижды номинирована на Грэмми и столько же на премию Brit Awards. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Советский и российский географ, геоморфолог, заслуженный профессор МГУ Андрей Петрович Капица родился 9 июля 1931 года. Сын физика Петра Капицы, он с юных лет был окружен атмосферой большой науки, но выбрал свой путь – путь исследователя Земли. Капица участвовал в 4 советских антарктических экспедициях и глубоко изучал ледниковый покров Восточной Антарктиды. Эти темы легли в основу его кандидатской и докторской диссертации. Одно из главных его достижений – теоретическое предсказание существования подледного озера Восток. Проанализировав данные сейсмозондирования, ученый обосновал, что под толщей льда станции Восток скрывается огромный водоем. Эта смелая гипотеза, выдвинутая еще в середине 20 века, получила подтверждение в 1996 году и вошла в историю как одно из последних крупных географических открытий столетия. Помимо антарктических исследований, Капица руководил геофизической экспедицией в Восточной Африке. Там он изучал рифтовые зоны и составил геоморфологическую карту региона. Он внес большой вклад в развитие географической науки в стране. Возглавлял географический факультет МГУ, стал первым директором Тихоокеанского института географии во Владивостоке. Много преподавал и формировал новые научные направления. За участие в создании «Атласа Антарктики» Андрей Петрович был удостоен государственной премии СССР, а его труды до сих пор служат опорой для глицеологов и геоморфологов. Память об Андрее Капице живет не только в научных работах. В Московском государственном университете установлена мемориальная доска в его честь, а его подход к исследованиям – сочетание строгой теории, полевых данных и масштабного взгляда на планету – остается примером для многих поколений географов.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводятся требования об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
3: Ну, во-первых, мы пошли.
2: Плиз.
3: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
2: Понял. То есть намерения были?
3: Ну, не намерения.
2: Ну, были, уже даже говорю, нет. Даже, уже вот хочу, уже могу, дело.
3: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
2: Понял.
3: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
2: Понял. Ну, это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
3: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
2: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
3: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
2: А, к слову про тренды. Я слышал...
3: Вдруг не навсегда это.
2: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды. Я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить там в магазине, там и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
3: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
2: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
3: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какой-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
2: В каком плане?
3: Ну, так быть не должно.
2: А можете конкретно объяснить?
3: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем, у вас рядышком магазин. Ладно.
2: Я был. Ну, я видел на углу.
3: Да.
2: Да.
3: Да. И там есть эти доставщики.
2: Да.
3: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
2: А вы зашли, посмотрели?
3: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого, там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса, понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
2: Угу.
3: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
2: Дроны,
3: какие-то трубы с доставками или еще что-то там, роботы человекоподобные, которые будут разносить, то да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
2: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что как бы есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что как бы вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и условно те же самые курьеры приезжают.
3: Я думаю, что это из Дубаев так видится. Нет, ну то есть это, ну, это не так.
2: Ну, это не дубайская статья.
3: Да.
2: Что? Слушайте, это статья, это где разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
3: Да. Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
2: да.
3: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, а человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать...
2: Вот я понял, очень бедные, очень богатые, просто
3: да,
2: языком.
3: Да, да. И тогда Но из-за того, что московские инвесторы считают, что это этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не дотировалось.
2: Ну, понятно. Но
3: поэтому,
2: это, по сути...
3: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
2: Интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
3: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
2: эффективность передвижения.
3: Ну, как бы, да, загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
2: Помню это время.
3: Да. Вы видите, вы даже эти...
2: Я помню.
3: Старперские мемы
2: даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
3: А мем про такси на Дубровку вы...
2: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
3: Знаете, конечно. Откуда, слава богу.
2: Я не настолько молод.
3: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
2: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
3: Да.
2: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
3: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
2: Ну да, у меня картина мира расширилась.
3: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
2: Ну, нет, он окупает, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
3: или не окупается.
2: Да.
3: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют, и да, мы во многом сейчас уже похожи на ну, некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
2: за столом, за разговором, да.
3: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
2: Книга, которая жизнь поменяла.
3: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. А долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что особенно у Стругацких это не описание каких-то вот там концепции там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
2: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
3: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
2: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
3: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где, ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта, некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
2: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
3: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
2: Актуальный навык, да.
3: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять-таки говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
2: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
3: Буду стараться проще и яснее излагать.
2: И так было.
3: Вижу,
2: вполне.
3: Что тяжело.
2: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
3: Спасибо.
2: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Информация о трещинах и повреждениях плотины Ирганайской ГЭС, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом нам сообщили в администрации Унцикульского района Дагестана. Там подчеркнули, что никаких деформаций конструкции нет. Я в свою очередь напомню, что еще 7 июля в Унцикульском районе в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушился участок автодороги Шамиль-Кала, временный поселок. Там размыло полку дороги протяженностью около 100 метров. Тем временем в дагестанском филиале «Русгидро» сообщают, что Дагестан не сталкивался с таким мощным паводком за последние 50 лет. Я напомню, в свою очередь, о том,

0: Но в нашей республике с начала этого года оформили 16 тысяч запрет на сделки жильем без личного участия собственника. Об этом сообщает РИА Дагестан в пресс-службе регионального управления Росреестра. Однако, как подчеркивает начальник отдела повышения качества ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Дагестану Марат Мурадов, у услуги есть важные нюансы, о которых стоит знать каждому. Я, в свою очередь, напомню, что запрет – это специальная отметка в едином государственном реестре недвижимости, которая не позволяет регистрировать переход прав на объект, если собственник не участвует в сделке лично. Это надежная защита от мошенников, даже при наличии нотариально оформленной доверенности сделка не будет проведена. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи для игр и игрушек. Общество знания». Всего в номинации поступило более 4000 заявок из 89 регионов страны. Конкурс, организованный «Обществом знания», совместно с «Движением первых», реализуется в рамках проекта «Молодежь и дети». Ну и Владимир Путин поручил Кабинету министров России разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать международной организации по русскому языку методическое экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 июля 1877 года Александр Белл основал свою собственную телефонную компанию и дал старт новой эпохе в общении. Путь к этому начался со случайности. 2 июня 1875 года во время опытов над гармоническим телеграфом пластинка превратилась в гибкую мембрану, и Белл уловил по проводам едва слышный звук. Почти год изобретатель дорабатывал устройство. 7 марта 1876 года получил патент, а уже 10 марта прозвучала историческая фраза: «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Передача шла по 12-метровому проводу, но она преодолела куда большее расстояние. В ней уже слышалось будущее. Первые телефонные станции компании работали с ручной коммутацией. Телефонные барышни ловко соединяли звонки штекерами. Поначалу телефоны казались диковинкой, а услуги компании – роскошью. Но очень скоро аппарат стал проникать в дома и офисы, меняя привычный уклад жизни. Интересно, что поначалу сам Белл видел в телефоне прежде всего инструмент для делового общения, а не средство для личных бесед. Да и сам изобретатель, по легенде, не слишком часто пользовался своим творением. Например, звонить жене считал, что лучше поговорить вживую. Так, из одной счастливой случайности и упорного труда родилась технология, которая навсегда изменила мир. Сегодня, когда мы за секунду связываемся с любой точкой планеты, стоит вспомнить тот 12-метровый провод и миг озарения, с которой все началось.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Фамилия и отчество. Что это для нас? Просто ли это штампик в паспорте, актуальность которого скоро отпадет? Или нечто большее? На самом деле, фамилия и отчество – это контейнеры, заполненные драгоценной информацией, важность которых распознавалась всегда, за исключением коротенького периода новейшей истории. Фамилия рассказывала о силе твоего рода, могуществе знания, которое ты несешь. Чем больше знания и мудрости сумела накопить определенная семья, тем выше авторитет этой семьи. В современном же мире мы почему-то очень недооцениваем пользу этих знаний. Мы разучились смотреть в прошлое. Наши предки сталкивались с конкретными проблемами. Кто-то всегда был беден, потому что из великодушия раздавал все окружающим. Кто-то, наоборот, слишком скуп, и его не любили в округе. Кому-то всегда не хватало смелости, поэтому он оставался на задворках истории. А кто-то был слишком смел и умирал очень рано, оставляя семью в одиночестве. Эти линии поведения передаются нам по наследству вместе с размером ушей, уровнем гормонов и IQ. Если мы игнорируем, что беспокоило наших предков и как они с этим боролись, мы гарантируем себе те же самые проблемы, а также непонимание, что с ними делать. Наши предки осознавали это, что отражается в идее родовой кармы, в которую они верили. Согласно этой идее, мы перенимаем грехи наших родителей и должны их отработать. Наша задача – прервать порочный круг. Работая над ошибками наших предков, мы разрушаем карму и избавляем собственных детей от скупости, бедности, от тщеславия, чревоугодия, безответственности и неумения выстраивать отношения. Фамилия и отчество – это контейнер, хранящий в себе информацию о том, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Это не только слава великих побед, которые одержали твои предки, но и грусть тех проблем, которые предстоит решить тебе. Пушкин сказал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». И кажется, он был очень прав. Иваны, корней не помнящие, обречены на вечное невежество. Человек не способен осознать масштаб многих моральных проблем в рамках одного поколения. Для этого требуется коллективная работа в течение сотен, а может даже тысяч лет. Прерви эту работу, и ты начнешь заново. Единственное, что правящий класс должен делать, чтобы сохранить свое правление – это внушать толпе недоверие и отвращение к своим предкам. Это гарантирует полное превосходство тех людей, кто способен изучать историю своей семьи. Те, кто в течение сотен лет составляли генеалогическое древо и выстраивали прочные семейные узы, имеют задачи, а также знают, как эти задачи решить. Такие семьи всегда будут доминировать над теми, кто считает опыт предков бессмысленным, под предлогом того, что те не имели электричества, молились Богу и верили в карму. Те из нас, кто забывает, сами будут забыты, обнаружив себя в разочаровании, с горой нерешенных проблем и острым желанием вернуться в прошлое, чтобы спросить совета у бабушки. Поливай свои корни, и плоды не заставят себя ждать. Храни опыт, и ты будешь самым опытным. Хочешь мудрости? Поговори по душам со своими родителями, им есть о чем рассказать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Как не обижаться на оскорбление? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбления, звучащие в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Вице-премьер Александр Новак заявил, что экономическая ситуация в стране остается под полным контролем. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В ходе совещания Новак дал поручение продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы. Минфину было поручено представить доклад о состоянии фондового рынка в рамках реализации федерального проекта «Развитие финансового рынка», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно оценкам Минэкономразвития, в мае этого года рост ВВП продолжился и составил 0,3. За первые 5 месяцев этого года экономика показала рост на 0,2, аналогичный показателю за первые 4 месяца. Экономический рост поддерживается потребительской активностью. С января по май оборот платных услуг населению, общественного питания и розничной торговли увеличился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ван хайди мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, нужном и важном. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: Всем привет! Ну что, друзья, все успели обронить скупую слезу над своим портфелем? Ну, конечно, настроение на рынке, мягко скажем, не праздничное. Индекс снова обновил минимумы, теперь за 3 года. Что давит на рынок? А тут целый букет, и многое мы уже обсуждали буквально неделю назад на фоне предыдущего резкого такого падения. Во-первых, инвесторы все сильнее опасаются, что ЦБ возьмет паузу в снижении ставки, а то и вовсе ужесточит политику, и поводы для этого есть. Недельная инфляция уже третью неделю держится на повышенных уровнях, ну а топливный кризис только добавляет проинфляционных рисков. Во-вторых, геополитика, и тут даже комментарии излишни. В-третьих, нефть, Brent болтается около 72-73 долларов, а вот Urals, если верить оценкам, растеряла весь ирано-американский рост и торгуется где-то около 40 долларов за бочку. Это уже довольно чувствительно и для бюджета, и для нефтегазовых доходов. Плюс к этому пока относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам. Бьет по рынку и ситуации в конкретных бумагах. Отдельная драма ВТБ. Акции в понедельник рухнули на минимуме почти на 12%, обновили исторический минимум с момента выхода на биржу в 2007 году. То есть за всю историю торгов такого дна не было. Аналитики объясняют, что инвесторы массово выходят из голубых фишек и особенно нервничают из-за ставки. Если она вырастет, то ВТБ получит меньше процентных доходов и может не дотянуть до плана по прибыли в 600 миллиардов. Ну а тут еще и 7-я допомиссия на подходе, да, почти половина от текущего числа бумаг. И инвесторов, конечно, не очень это вдохновляет, что уж тут. Но не все падение здесь чистый негатив. Часть просадок – это дивгэпы, то есть плановая история. X5 обвалилась почти на 15%, но просто потому, что 6 июля был последний день купить акции под дивиденды в 245 рублей. Аналитики, кстати, отмечают, что сверхдоходности от ритейлера в этом году не ждут. Трафик в магазинах впервые с 2020 года пошел вниз. По той же причине просели и на Арктика, и Абрау Дюрсо. И, кстати, впереди еще дивгэп по Сберу 20 июля, так что и по нему тоже ждем отсечку. Интересная история с транснефтью. Она с середины июня упала на 16%, примерно на размер ожидаемого дивиденда, но рынок реально занервничал. Рекомендаций по дивидендам до сих пор нет, хотя обычно их утверждали до конца июня. Совсем отменить их вряд ли отменят. Денежная позиция позволяет, но компания вполне может поддержать кэш на всякий случай. Что дальше? Ну, с технической точки зрения картина пока грустная. Рынок пробил поддержку, и дорога вниз как бы открыта. Многие аналитики уверены, что устойчивых поводов для разворота пока не видно, и рано говорить про отскок, но хотя, как водится, кто-то уже присматривается, мол, 2150 – неплохой уровень для подбора. Ну, а если приедем ниже, так и вовсе подарок. Ну, а нам с вами остается наблюдать и не терять хладнокровие. Про банки сегодня новости не только с фондового рынка. Как пишет РБК, банки договорились, внимание, честно рассказывать нам условия по вкладам. Ну, вопрос напрашивается очевидный. А что раньше, да, было нечестно? Ну ладно, если серьезно, то Ассоциация Банков России представила меморандум о добросовестном информировании вкладчиков. По сути, такой свод правил о том, как банки теперь будут показывать условия по вкладам на своих сайтах. Разрабатывали его вместе с ЦБ, ФАС и самими банками, так что документ, как говорится, солидный. Ну и там, конечно, целая пачка запретов. Во-первых, тот самый любимый прием, когда на баннере крупными цифрами красуется максимальная доходность, которая на деле действует пару дней только для новых клиентов с Луны. Во-вторых, запрещены автоматически проставленные галочки в калькуляторах и визуальные фокусы. Когда выгодное подсвечивают, они выгодное аккуратно прячут. В-третьих, квесты с серии «Перейди по 5 ссылкам, чтобы узнать реальный доход» теперь всю информацию о возможном доходе обязаны показывать в пределах одной страницы. Ну и, наконец, банки должны честно раскрывать переменную ставку. Если по вкладу их несколько, то нужно расписать все с указанием сроков, чтобы вы сразу видели, как доходность на каждом этапе у нас меняется. На данный момент к меморандуму присоединились 7 крупнейших банков. Среди них Сбер, ВТБ, Т-банк, Совкомбанк, Альфа-банк и еще парочка. Присоединение – дело добровольное. После того, как это все дело подписывается, у банка есть месяц на анализ и до полугода на внедрение изменений. Ну а ЦБ пока занял позицию строгого, но справедливого наблюдателя. Говорит, что будет полгода следить за динамикой жалоб, ну а если банки не справятся сами, то, цитируя Набиуллину, у нас всегда есть иные рычаги. Очень так вежливо, но намек более чем понятен. Кстати, вся эта история возникла не на пустом месте. Речь идет о серьезных деньгах. На 1 июня средства граждан в банках составляли уже 67,5 триллионов рублей. Из них 46 с лишним на срочных вкладах. Ну а процентные доходы населения по вкладам в этом году могут составить около 7 триллионов. То есть есть за что бороться. Ну а борьба, к слову, идет вполне реальная. После июньского снижения ставки крупные банки, наоборот, ставки по вкладам подняли. Банкам сейчас важно удержать ликвидность. Часть денег из системы уходит в наличку. Вот они вынуждены держать вклады привлекательными. Так что вывод простой. Не ждите единого тренда вниз, а смотрите на условия конкретного продукта. И теперь, глядишь, смотреть на них станет чуть проще. Главное, чтобы игроки помельче последовали примеру крупняка и тоже присоединились к меморандуму. Ну и раз уж мы с вами зашли погулять по банковскому рынку, то вот еще одна новость, на мой взгляд, довольно любопытная. Агентство Рейтер опубликовало европейскую разведывательную оценку, подготовленную для чиновников Евросоюза. И в ней европейцы прикинули риски для российской банковской системы. Ну, глобально вывод такой. Банки могут столкнуться с давлением из-за военной экономики, роста проблемных долгов и новых санкций. Что в деталях? Ну, по оценке из доклада, около 10% корпоративных кредитов на нашем рынке могут быть сомнительными, а у некоторых крупных банков доля проблемных розничных займов в 2025 году доходила до 15%. Плюс более 500 тысяч россиян за год прошли через банкротство, ну а свыше 13 миллионов человек имели как минимум по 3 кредита одновременно. Отдельно европейцы кивают на новый санкционный пакет. Под ограничение может попасть почти 90 банков, и тогда общее число российских кредитных организаций под санкциями перевалит за 100. Ну, звучит, конечно, так себе. Но давайте проговорим тут важную вещь. Это не установленный факт кризиса, это именно оценка европейских структур, то есть предупреждение, рассчитанное к тому же на своего внутреннего потребителя. Насколько можно этим данным там, верить, да, на 100%? Вопрос дискуссионный. ЦБ отказался комментировать оценку, но ранее и регуляторы, и официальные лица говорили об устойчивости банковского сектора, запасах капитала и контролируемой ситуации с кредитованием. Так что, как обычно, слушаем, мотаем на ус, но и критическое мышление тоже включаем, да, когда с любой стороны информацию воспринимаем. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания. А когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепадов в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке, на завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжение темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой

0: движения в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 миллионов 700 тысяч рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАЦ-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства. лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Новые рекордные падения акций России. Резкое падение и резкий взлет рубля. Депутаты сообщили, когда в России будут решены проблемы с бензином. Перемирие США и Ирана снова сорвано. Цены на нефть снова идут вверх. На какой привычный продукт могут резко вырасти цены? Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Давайте, как всегда, начнем с графика. Российский фондовый рынок продолжает свое снижение. Неделя за неделей стабильность – признак мастерства. Немножко отскочил в последнее время, но совсем чуть-чуть. Падение многократно больше отскока на фоне массы негативных новостей и отсутствия, естественно, позитива в последнее время уже вновь и вновь мы отмечаем. Индекс гособлигаций также проседает из-за опасений роста инфляции, что ЦБ не будет снижать ставку, а будет ее либо держать высокой, либо более того, начнет снова повышать. В Америке при этом все в порядке, на своих пиках находится индекс S&P 500. Цены на нефть пошли вверх уже почти $80 за баррель в текущий момент, после того, как снова возобновились военные действия вокруг Ирана. Курс доллара сначала подошел к 80 рублям, но затем резко откатился, 76,5 примерно рублей. Биткоин около 62 тысяч долларов, золото около 4 тысяч долларов за тройскую унцию нащупало некое новое плато. В Госдуме ожидают паузу в снижении ключевой ставки. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам отмечает, что скорее всего будет пауза. Среди других идей это снижение ставки на 0,25 пункта, но при этом будет опорное заседание, где они главное, что скажут прогнозы, как ЦБ смотрит в будущее. Пока там также позитива мало, опасения роста инфляции как минимум из-за проблем с топливом. И как раз в Госдуме назвали сроки решения проблем с топливом. Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель, заявил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике задолго до 1 сентября. В общем, ждем несколько недель, а там все наладится. Российские сети автозаправок заподозрили в ценовом сговоре. ИФАС усматривает здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства и завели уже дело против 6 операторов АЗС. Перемирие США и Ирана вновь сорвано, об этом сообщил Трамп после ударов США и Израиля по силам группировки Хизбалла в Ливане. Иран снова атаковал торговые суда в Ормузском проливе. США в ответ возобновили авиаудары по территории Ирана, отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью, и цены на нефть снова пошли вверх. Где-то мы это уже видели. В Казахстане обнулили президентский срок Токаева. Новость с таким привкусом дежавю, согласитесь, для российской части наших зрителей. Конституционный суд Казахстана разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Где-то мы такое уже слышали, правда? Почти миллион инвесторов потеряли около 4 миллиардов долларов на мемкоине Трамп. Около 989 тысяч инвесторов вложились в Трампкоин, и затем он рухнул на 97%. Прекрасный заработок. Возможно, у Трампа есть не только немецкий, но и египетский корни. Все-таки какую пирамиду человек в честь себя воздвиг? В Сбербанк Онлайн добавит криптокошелек. Представляете, функционал для операций с криптовалютами появится после окончательного принятия законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах. И даже такие консервативные, казалось бы, госорганизации, как Сбер, не хотят упустить возможности заработать на крипте. Главное, конечно, чтобы люди, которые в Сбере пользуются своими счетами, не подсели на крипту, и через пару лет бы не выяснилось, что у них теперь из пенсионных накоплений только коллекция NFT-обезьянок и все. Акции Nvidia обвалились до минимума за 17 лет. На текущих значениях они торговались в апреле 2009 года почти как Газпром, который до показателей 2008 года обвалился. С пиковых значений просели на 94%. Результат, в общем-то, выглядит солидно даже на фоне мемкоина Трампа. Компания страдает из-за высокой закредитованности, высоких кредитных ставок. При этом за 2025 год чистый убыток 64 почти миллиарда рублей. Акции ВТБ тоже рухнули на 11%, ну, как и целый ряд других, но они особенно серьезно на фоне последних падений. При этом в России бурно растет рынок запифов недвижимости. Почти на 39% он увеличился по итогам первого полугодия. Но я думаю, это больше связано с тем, что некоторые проекты запаковали именно в запифы недвижимости, а не столько с тем, что масса новых строек начинается. Потому что, на мой взгляд, сегодня в коммерческой недвижимости тоже ситуация не ахти. Она связана с тем, что у их арендаторов ситуация сложная. Цены на рис могут взлететь до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года. Засушливое лето может привести к сильному сокращению урожая риса в Индии. А Индия обеспечивает 40% мировых рынков рисом. Об этом предупреждают международные продовольственные и сельхозорганизации. Так что запасаемся рисом. На всякий случай вспоминаем заветы бабушек, что самая надежная инвестиция та, которую можно убрать в чулан. Курица тоже может подорожать из-за проблем в отрасли. Российские производители мяса птицы говорят, что их рентабельность падает. Уже почти в 3 раза упала с 15 до 6-7%. Основные факторы давления – рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги, и цена на тушку птицы примерно на 25% выросла за год. Перейдем от цены тушек к цене чушек. В России взлетели до максимума цены на металлолом. Цены на лом черных металлов выросли до 18 тысяч рублей за тонну, обновив максимум за последний год. Так что есть на чем подзаработать, сдав металлолом. Власти хотят законодательно запретить ремонт по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей, с учетом, что машины вместе с утильсбором ОГУГУ как подорожали, ну как бы не очень-то новость. Мера для защиты страховых компаний, поскольку нередко через суды юристы взыскивают большие суммы, иногда вдвое больше, чем лимит, то хотят это запретить, чтобы страховые не разорились. Удаленная работа может замедлять рост доходов. По данным экспертов, работа из дома может негативно сказаться на росте доходов, поскольку комфортные условия и отсутствие конкуренции создают среду, когда сотрудники теряют мотивацию к увеличению своих заработков и у них снижаются амбиции. В России средняя зарплата мечты не превышает 200 тысяч рублей. Она составляет в среднем 184 тысячи, у мужчин 199, у женщин 171 тысяча рублей желаемого дохода. А вот в сельском хозяйстве выросли зарплаты. По данным за первое полугодие 2026 года, самый заметный рост доходов в сельском хозяйстве. У аграриев растут не только пассивы, но и оклады. Со 120 примерно тысяч медианная зарплата выросла до 151 тысячи рублей. Россияне начали дарить бензин на свадьбу. В России набирает популярность необычный свадебный тренд. Вместо традиционных конвертов с деньгами и бытовой техники, гости все чаще дарят молодым бензин. Вот она, истинная ценность. Объем топлива, который следует преподнести на свадьбу, напрямую зависит от степени родства. Чем более ты родственник, тем больше бензина надо принести. Кому-то и маленькую канистрочку можно, ну а кто-то уже бензовоз должен подгонять. Раньше фраза «на свадебное путешествие», знаете, писали на конвертах, теперь на канистрах, на цистернах небольших. Ну и, кстати, голливудские фантастические сюжеты уже не выглядят такими далекими и фантастическими. Помните «Безумный Макс»? Фильм такой был, где топливо являлось важнейшей ценностью. Но вот у нас тоже такое уже и в обычных ЗАГСах можно встретить. Так и проблемы у московских уличных гонщиков, стрит-рейсеров возникают. Проблемы с бензином. Вместо традиционных заездов и визга резины теперь сидят просто на посиделках, обсуждая, где достать топливо. Теперь стрит-рейсинг – это уже разговорный жанр. Есть и в ситуации плюсы. Согласитесь, водителям электрокаров сейчас приятно, глядя на очереди на автозаправках. Больше не кажется, что они слишком долго стоят и заряжают свои машины.
0: Про экономику на диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить, например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобуют, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что ну нет, надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса, настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, ну, действительно, он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса, я вот самый, что ни на есть, был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Ну, грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот исходя из того, что мы обсуждаем, из миссии и от менее прибыльного к более прибыльному, вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
2: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
1: Да.
2: Когда ты, не дай бог,
1: самолет слишком сильно трясет.
2: Да, или там кто-то из родственников.
1: Да.
2: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь, почему не получается. Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
1: Детское убеждение.
2: Детское убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
1: Угу.
2: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. Он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
1: Угу.
2: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
1: Программируешь свою картинку мира.
2: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
1: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все
2: подтягивается к этому. А какая разница? Ну, представь, ты суперпрофессионал в чем-то.
1: Угу.
2: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки.
1: Угу.
2: Ты из них выберешь самый сложный.
1: Угу. Ну да, фундамент, опять же, такой, картина. Вот
2: потому что у тебя убеждение. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. Ты считаешь... А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день добросовестно.
1: Либо они плохие.
2: Либо... Они воры,
1: да, да, да.
2: Либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке.
1: Ну да, ты всегда будешь искать не что в них хорошего, что в них плохого.
2: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь... Он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
1: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда. Что вы можете спросить совета у 19-летнего парня. И я знаю конкретный пример вот товарища. Он говорит, я не поверишь, мне Маргулан спросил совет и слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции, вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
2: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь «я знаю, куда дальше дорога пойдет». Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да? И говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении. Потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил. Но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается. Тот ответ уже устарел. А для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвестбуткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
1: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу историю, и для меня было удивление масштаб сделок с самого начала и масштаб того, как развивался бизнес. Это не было линейно плюс 10% каждый год, а это были огромные скачки там, в десятки, в сотни миллионов долларов. И я сидел и думал, что должно быть в голове, какая должна быть, какой масштаб мышления, что ты позволяешь себе задать такой вопрос. Ну, например, я задаю себе какие-то вопросы, там, как сделать там, миллиардную компанию, миллиардный бизнес построить, да? Я такой думаю, ну, честно, ну, вот сейчас в моменте времени, ну, не верю, как будто нужно ниже планку. А вот у вас такое ощущение, что нет вот этого вот, что вы такие, ну, да, да. Большое, сразу большое, поехали вперед. Что за вопрос вы себе задаете? Что такое вот это? Что за секретный ингредиент? Как раз то волшебный фокус, который люди видят у других.
2: Ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, что, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет.
1: Да, это...
2: А я же прекрасно знаю, какие они люди. Ну, все олигархи Казахстана, и не только Казахстана, я многих олигархов России знаю. Я знаю их прекрасные человеческие качества. Но я вам так скажу, лучше сближены их не знать. Я знаю прекрасно очень многих знаменитых, талантливых актеров, артистов, там, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю.
1: Многие предприниматели говорят, что когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
2: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего и не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективна жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили. И оставили всю корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
1: Не чувствуют.
2: И распыляют эти деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
1: Да, тут это мне тоже в эту же степь мне в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
2: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
1: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь. Вот мне интересно ваше отношение к тратам. То есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял. Но тем не менее, то есть это как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза, и где вообще ничего не нужно, отказ от всего, или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то, есть какие-то потребности и желания, и еще что-то.
2: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да? И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
2: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил, за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади. У меня все расписание расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал, 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
1: А вы там гость?
2: Я там гость, который платит, оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого счастья, обладания, счастья, богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов. И я тогда помню, мечтал вот, сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы. А ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, который я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нету ответственности. У тебя нету долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Forbes-то то залетает, то вылетает. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Но у нас методика Forbes такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя 1/3 списка постоянно будет улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да. Это чье-то хочу. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чьё-то «хочу». Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит «чьё-то хочу», значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь «чьё-то хочу». Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его «хочу». Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство – это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое «хочу», а не чего-то должен.
1: Очень сильно. Меня аж прям пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль, она должна стать финальной в нашем подкасте.
2: Да.
1: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом это и вот, ручкой.
2: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и небогатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
1: Мурглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Спасибо. Это очень ценно, огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое, для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами спасибо. Наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
2: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Частичная эвакуация проведена сегодня в трех селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас поводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. Две семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Ну и Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрой оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я в свою очередь напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчиб. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая

0: компания Elco.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elco и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elco. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Первые геологоразведочные работы на нефтяном месторождении на Сахалине прошли 9 июля 1889 года в районе Охинского месторождения. Экспедиция была организована и профинансирована коммерческим товариществом «Зотов и партнеры». Путь к черному золоту был непростым. Добирались почти месяц через суровый амурский лиман на нивских гребных лодках, а потом с проводником Нивком через глухие места. И вот в долине Алас, недалеко от залива Уркт, экспедиция во главе с

0: Горным инженером Леопольдом Бацевичем взялась за дело. Пробивали шурфы, бурили неглубокие скважины, и чудо случилось. В некоторых из них показались притоки нефти. Это был не просто успех горстки смельчаков. Это стало точкой отчета для всей сахалинской нефтедобычи. Бацевич первым уверенно заявил: «Здесь есть нефть, и ее много». А Григорий Зотов, отставной лейтенант и вдохновитель предприятия, составил карту нефтеносной местности, ту самую, по которой позже пройдут промышленные разработки. Так, на краю страны, среди ветров и туманов, родилась история сахалинской нефти. История, начавшаяся с нескольких шурфов и большой веры в удачу. Стоит добавить, что интерес к сахалинской нефти возник задолго до экспедиции Зотова. Еще в 1879 году якут Филипп Павлов привез купцу Александру Иванову бутылку с маслянистой жидкостью. Ее собрали в природной луже у реки Оха. Местные жители давно знали о керосин-воде и показывали выходы нефти, но именно в 1889 году поиски впервые обрели масштаб и научную основу. Оборудование у экспедиции было скромным. Опыта не хватало, да и условия диктовали свои правила. Север Сахалина – место суровое, с непростой логистикой и переменчивой погодой. Тем не менее, оказался результат. Даже небольшие притоки нефти стали убедительным доказательством, что остров хранит в своих недрах серьезные богатства. Уже в следующие годы исследования продолжились, прокладывались новые маршруты, бурились более глубокие скважины, уточнялись геологические карты. И пусть до настоящей промышленности добычи было еще далеко, но именно та первая экспедиция зажгла искру, из которой разгорелось мощное пламя сахалинской нефтяной отрасли.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу «не думайте о розовых слонах»? О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чол клонив холив. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хубаб Хюриниса бад садавшим чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубаб Хюриниса бад садавшим чохулареб. Ведь раньше стасков Хуэлдесом кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стасков Хуэлдесом кету гибергунеб. Вот антун хоровчи хабат чагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчи хабат чагу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Личный коуч.
2: Сила воли заразительна. Как думаете, лишний вес заразен? Согласно исследованиям, если в семье брат или сестра страдают ожирением, ваши шансы набрать лишний вес возрастают на 67%. А если ожирением страдает лучший друг, в этом случае риск возрастает аж на 171%. Ничего удивительного. Друг начал курить, и я курю. Друг пьет, а я за компанию. Мы перенимаем вредные привычки близких людей. Но скажи вам это в лицо, что привычка была навязана кем-то другим, вы очень рассердитесь. Вы будете с пеной у рта доказывать, что приняли решение самостоятельно. С силой воли то же самое. Вы заражаетесь ей от других людей. Это работает в обе стороны. Вы можете перенимать как плохие, так и хорошие привычки. Найдите пример для подражания. Хотите бросить курить? Проводите больше времени с некурящими.
1: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств, а в иранской провинции Гилян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорства.

0: ударного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом – движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели, как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели, лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или за фиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки – все это ключевые компоненты успеха. Мир меняется, и если вы будете цепляться за старые привычки, отвергать новые возможности или не готовы адаптироваться, вы рискуете остаться позади. Это касается всех сфер жизни, от работы до личных отношений. Нужно понимать, что успех – это не состояние покоя, это движение, постоянное движение вперед. Необходимо учиться, развиваться и не бояться новых знаний, новых опытов, новых взглядов. Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт – это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача – не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как… на возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание – частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами – их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть – это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать, когда вы находитесь в поисках своего призвания – важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление – это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление – это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути, но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня, действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
1: Мысли вслух.

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представитель интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом. Но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит, так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да, потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: мультимиллионер.
1: Он... Да. А, то есть он в компании.
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
1: Да.
2: Плюс я видел, что у него явно есть способности, и еще это было бы чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я главным, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: И думаю, откуда, я читал имя, я думаю, откуда, почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел недавно. Классно, ничего себе, вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок – это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. И для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там, и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот. Это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как компания, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансы, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT, еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да, это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение что-то, да. И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова, да. И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
3: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
3: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад.
3: 3 года назад, да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом не было.
2: Начале 21 года, да.
3: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
3: В 6 раз. Ну, учитывая
2: оценка,
3: рынки, оценка,
2: оценка
3: там,
2: не в 6 раз.
3: Да, оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказал, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделять внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Uh-huh. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать, еще звали знакомых. У нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает, для нас не имеет значения, идем дальше, и как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание к культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
3: Угу. А, немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
3: У вас.
2: Нет.
3: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
3: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: он
3: ему.
2: Он платит, да.
3: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы, вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
3: Не так, так поправьте меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании.
3: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
3: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
3: Своими деньгами.
2: Да.
3: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
3: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго. Долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не
3: клиентскую
2: то, чтобы
3: базу.
2: Долю, а как бы постараться всех оттуда
3: задемпинговать,
2: выжечь.
3: В общем.
2: Выжечь.
3: Да, да, в общем, демпингует жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15-20-25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, в Москве уже 34, где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, и за счет 2,5, а не 2,2, например. И тут легко, может быть, так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например.
3: Uh-huh.
2: Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
3: Uh-huh.
2: Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
3: uh-huh.
2: и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да?
3: Uh-huh.
2: И это его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя.
3: Uh-huh.
2: То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
3: С точки зрения модели, на чем, где, то есть вот в модели Uber, там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
2: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
3: А, то есть...
2: От суммы сделки.
3: Они сами зафиксировали сумму сделки с
2: и
3: пассажиром?
2: Сами, да.
3: И сами заплатили вам комиссию?
2: Да.
3: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Невероятно интересно. Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
2: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом подсчитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. Что лучше – быть любимым или внушать страх? Спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: идеально – быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее – внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам. Макиавелли подчеркивает: жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства. Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные,

0: и мужчины – редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: «Если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить». Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка, но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал: «Правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков». Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа – лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал: не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать – значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал: чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека – того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя, его первая и главная обязанность перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него – государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли: «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора, что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими, он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль. Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии». Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты и делают вывод: «Он один из нас, и этого достаточно, чтобы удержать власть». Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил: «Если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле». По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина. И чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема. Но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос. Ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый – винит внешнее. Сильный – адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно, будь хитрым, когда обстоятельства требуют, будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом, можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор. Или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
1: мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сок в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, да, озвученную, да? Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там где... в каком бы проекте я ни участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот, работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 2013 год это был. Вот. Ну, как-то так. Вот. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно, 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами да. Там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе – это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если, там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, предприниматель. Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази. Условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
1: те
2: тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
2: в его сфере.
1: И у него будет
2: возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
1: то есть
2: когда...
1: ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт. Нет,
2: смотрите, это же... Зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
1: А ты колхозник,
2: ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
2: Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время, там, у каждого там на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании. А у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее, и так далее. Абсолютно. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, да. Бабочки — это у нас сотрудники, да, то есть,
2: да, чтобы... Да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один возможный процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело. Что пугает вас? Что вы боитесь признавать? Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор. Это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. Из высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируются убеждения, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навык у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете по сути себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, вот дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. Детское убеждение, он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. Угу. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самый сложный. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник, ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Mm-hmm. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист, о, я не хочу быть аферистом, опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, у тебя вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей, не все из них были умные. То есть для успеха ум не так важен, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичны. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира. Ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко, либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность, значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельства, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик, запой, депрессия и так далее. А второе – ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль – а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма количества своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности. И он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистенты. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Вот, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. АСИ, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть
2: это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе, обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления АСИ составляет полгода. Это не говорит, что в один день АСИ обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, АСИ — это такая медицинская вики, которая собирает в себе тысячи с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек, или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, а где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в АСИ. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст, по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, через который влияют на триггерные истории, и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важно — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала, однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции получается.
2: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Угу. То есть у тебя примерно рост соответствует рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: то есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплаты страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условно там эквивалент 500 долларов,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатна. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да, знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому, на самом деле, государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг
2: раз
1: больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа – это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе – это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье – универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое – точно начинать. Предпринимательство – это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали, ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».